У меня была одна такая история, когда у женщины муж был алкоголик. Но она говорила, нет, у меня есть все-таки к нему что-то осталось. Вот что-то такое есть еще. И я сказала, ну вы же всегда можете развестись, правда? Давайте попробуем. Ну давайте, говорит, мне прямо интересно, что там можно пробовать тоже. Я говорю, вы когда последний раз готовили лично для него с мыслями о нем, как о замечательном человеке? Она говорит, да вы что, издеваетесь, что ли? Я говорю, можете начать вот сегодня прям прийти и дома приготовить лично для него. И сделать красивый стол, засервировать красиво. И ему сказать, вот, дорогой, садись. Она говорит, да вы что, он просто скажет, что издеваешься надо мной? Я говорю, ну попробуйте сделать. Очень интересно, мы с ней кучу экспериментов проводили. Потому что женщина, это раньше не зря говорили, ведьма, да? Ведьма – это женщина, которая ведает знания. Вот любая женщина, она должна быть ведьмой на самом деле. Вот. И когда женщина способна делать вот такие вот вещи, у нее удивительно, она каждый раз приходила, у нее вот такие глаза были. Она говорит, работает. Потом, работает. Я говорю, ну, просто можете себе представить мужа на пьедестале? Она говорит, нет, ни за что. Он такое ничтожество, что он там на пьедестале будет делать? Ну, теоретически можете себе представить? Даже теоретически не могу. Ну, просто представьте, как если бы он там был. В общем, короче говоря... У меня во Владивостоке тоже группа постоянно действующая. Они мне каждый год заказывают семинар «Искусство быть счастливой». И каждый год я им приезжаю и говорю, слушайте, сколько можно один и тот же семинар слушать? Ну, конечно, он там бывает, видоизменяется, но так или иначе. Они говорят, так самое удивительное, что работает, а просто теперь мы кое-что попробовали, и оно работает, теперь хотим остальное дослушать. Что вы нам там говорили, чтобы еще вот это сделать? Это действительно так. Так вот, что такое долг? Долг – это когда вот здесь, везде, мы сосредотачивались на том, что нам должны. А вот здесь мы начинаем сосредотачиваться на том, что мы должны. Вот... Первое, перед тем, как вообще развестись с человеком, во-первых, нужно выяснить мой долг, да, и просто честно посмотреть, это не ради кого-то там, а просто ради самой себя посмотреть, а выполняла ли я долг. Потому что даже если я пойду встречусь с другим человеком и опять начну не выполнять свой долг, я обязательно приду к разводу.

Сам по себе страх – это состояние сознания, когда ложное кажется реальным. Мерещатся тени в темноте, да? Ужастик. И страх пугает человека, вот эта иллюзия, иллюзия пугает человека, чтобы человек остановился и перестал развиваться. Этот страх появляется, чтобы нас остановить, чтобы мы перестали развиваться, чтобы мы

перестали идти вперед. Поэтому трусость – это убегать. Трусость – это когда мы убегаем. А смелость что такое? Это продолжать. И вот эти страхи, они ждут, чтобы мы взяли и побежали назад. Мы должны продолжать идти дальше, развиваться. Поэтому победа над этим самым главным врагом, страхом, который называется еще иллюзией, приходит через стойкое продолжение своей деятельности. Когда человек продолжает, приходят трудности, становится страшно. А смогу ли я? А мы продолжаем и все. Вы знаете, что большинство студентов уходит в первые 2 года, ему страшно продолжать. Он боится. Куда я попал? Я тут буду учиться 6 лет. Ой. И они не выдержат, просто от страха уходят. Поэтому учителя в первые 2 года в институте, где угодно, они должны заботиться о том, чтобы у студентов не было страхов. Они должны давать покровительство. Да, тяжело будет, я лично тебе помогу, что все пройдем. Будут сложные экзамены, я тебе лично помогу, мы их вместе сдадим. Будут незачеты, я лично договорюсь, все зачеты сдадим вместе, все будет хорошо. То есть нужно избавить от страхов человека. Потому что страшно, факт. Я тут один, как без мамы, без папы, что я, кто я? А тут страшные тети, дяди. Уже, знаете, с 20-летним опытом орания на детей. Это факт. То есть, чтобы такое количество уже развеселых юнцов успокоить, нужно иногда быть очень жестким, факт. Потому что страх только может успокоить иногда. Если человек не контролирует себя, иногда только страх может его успокоить. К сожалению, так. Это факт, да? Это процесс воспитания. Иногда нужно быть очень твердым. Но когда новый человек неожиданно попадает в эту среду сразу, под этот напор, то он может так испугаться, что его уносит вообще сразу. Неужели так будет постоянно? Поэтому кто-то должен этим заниматься всегда. В коллективе должен быть человек, который бы эти страхи разрешал. Который бы видел, что человек начал бояться, он бы с ним разговаривал. Чего ты боишься? Вот этого боишься, я тебе помогу, это решит. Какая проблема? То есть у нас в каком-то коллективе должен быть хотя бы один друг. И тогда мы сможем в этом коллективе находиться. Если мы хотя бы с одним преподавателем, у нас какие-то будут отношения не на основе страха, то мы сможем в этом коллективе находиться. Мы сможем обучаться. Я просто беру, так сказать, эту среду. И тогда человек становится очень добрым, он становится отзывчивым. Так добиваются признания от преступников. Знаете, это самый простой способ. А сначала он заходит один страшный милиционер и показывает страшный кулак и говорит, что сейчас изобьет до смерти, места живого не останется. Они умеют пугать. У них профессиональная есть такая способность пугать. Спорить с ними не хочется, если это хороший следователь, да? От него такой животный страх исходит. И потом приходит другой и говорит, тебя напугали, наверное, да? Там приходил этот ужасный следователь, да? Это мой друг, да? Не бойся, я возьму все под свой контроль, он тебя не тронет. Я тебя буду защищать, все будет хорошо. Хорошая камера, хорошие отношения. Тот тебя не тронет. Он такой, да. Но я тебе обещаю, я буду тебя лично защищать, все. И тот успокаивается, он говорит, может что-то рассказать, что-то там совершил. И он все рассказывает. Это классическая схема. Вы думаете, она не работает? Ее знают все. Вы же все знаете эту схему? Знают. Мужчины знают, должны знать, да, кто-то знает. Простая схема. Но несмотря на то, что все знают эту схему, она и сейчас работает, и на вас тоже сработает. Не дай бог вообще попасть в эту структуру. Она сработает сразу же. Сразу же захочется предаться этому доброму человеку и все рассказать. Но они выходят вместе и идут под ручку. Они разыграли этот спектакль. Хорошие психологи. Просто хорошая психология. Но это низкая психология, так сказать, она нам не очень-то нужна. Нас интересует, как сохранить людей, которые к нам пришли в коллектив, в организацию, в учебное заведение, в семью. Нужно понять, что они боятся. Поэтому нужно их страхи развеивать. Нужно им внушать, что мы все вместе преодолеем. Нужно им давать покровительство, защиту. Какая сразу возникает идея? Пришел новичок, что нужно делать? Эксплуатировать, давить, да? Использовать. Такая идея дедовщины, знаете? И эта дедовщина просматривается не только в армии, везде, в любой структуре просматривается. Если ты новичок, должен больше всех работать, а мы можем пойти отдохнуть немножко. И он боится думать, неужели так и будет всегда. Поэтому нормальный руководитель, он должен брать под личную опеку новых людей в первые 7 лет их нахождения. Первые 7 лет могут страхи проявляться.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Сила слова, сила звука человека зависит от многих обстоятельств. Прежде всего, как он себя ведет в этой жизни. И говорится, что тот, кто обладает огромной силой звука, то есть силой слова, он может сказать, и это сбывается. А силу слова можно получить с помощью простого качества – правдивости. Если человек говорит все время правду, его слова, они будут очень сильными. Все время правду, всю жизнь говорит, он может сказать, так и будет происходить. И в этом нет сомнения. Также звук, как ни странно, звук можно свой усилить, сделать сильным с помощью чего? С помощью молчания. Видите, какая противоположность звук, то есть произносить что-то и молчать. Противоположные вещи. Но с помощью одного можно достичь силу звука. На санскрите называется мауна, то есть это такая аскеза, обет. Человек молчит и копит таким образом силу звука своего или своего слова. Такие люди, они обычно не говорят попусту. Они говорят только на духовные темы или вообще ничего не говорят. Кто-то знает вообще, кто такой Ганди? Вот с ним была такая интересная история. Однажды к нему пришла женщина с ребенком и сказала: «Пожалуйста, вы являетесь Махатмой, то есть великой душой. Пожалуйста, скажите моему сыну, чтобы он сладко не кушал. И тогда, если вы скажете, он сразу откажется от сладкого». И он сказал: «Приходите через 2 недели. Я скажу, и все будет нормально». Через 2 недели эта женщина пришла, и Ганди сказал: «Не кушай сладкое». И сынок перестал кушать сладкое. И тогда эта женщина была шокирована и сказала: «А почему через 2 недели?» И тогда Ганди сказал, что прежде чем сказать, я должен сам не есть сладкое. Прежде чем сказать, что не есть сладкое, я должен сам его не есть, чтобы моя сила, она возросла слово. Понимаете, да, если мы говорим, Минздрав предупреждает, курение опасно для жизни. Все это пустышка. Эффекта никакого не будет. Сам Минздрав покуривает, дымит. Ну, некоторые из них, я не говорю про всех. Я знаю, что здесь кто-то есть из Минздрава. И медитация переводится как мысленное сосредоточение, мысленная концентрация. С чего начинается небоскреб? С кирпича, да? С фундамента. А глубже? С плана. Сначала строится план. Но прежде чем строится план, сначала человек идет, и вдруг ему яблоко падает на голову. И вдруг его заряет. Надо построить небоскреб. Просто мысль, да? Появляется мысль. Что он делает с этой мыслью потом? Он на нее сосредотачивается, концентрируется на эту мысль. И потом появляется план. Потом привозит кирпичи и начинает строить. То есть прежде чем что-то появилось, так или иначе, да, нужно вот это понимание, что надо сделать. То есть сначала мысленная обработка информации. Без мысли ничего не появляется. И первое что было? Первое была мысль Бога о творении. Понимаете? Он замыслил это все. И потом он сказал: «Да будет так». И сразу все появилось. Звук он нужен. И все здесь появляется с помощью вот этих 2 частей. И если так посмотреть и подумать, и проанализировать нашу с вами жизнь, и даже не нашу с вами жизнь, а вообще даже мир животных, что вообще самое главное является для лошади? Что в лошади самое главное? Сердце, да, некоторые говорят. Без чего лошадь не будет называться лошадью? Без ног, правильно. Если лошади нет ног, нельзя сказать, что она лошадь. То есть для лошади самое главное – это ноги. Если есть ноги – это лошадь. Что самое главное для собаки? Самое главное – нос, некоторые говорят. Но если так разобраться, нос не самое главное у собаки. Этот весь этот аппарат – самое главное для собаки. Челюсть, вот это нос – без этого никак. Собака не станет собакой. Но представьте себе, что самое главное для птицы? Понятно, да? Крылья. Ну вот, теперь ответьте мне на вопрос. Что самое главное для человека? Уши главное. Но я знаю, некоторые вообще ничего не слышат. И нормально, люди. Без чего самая главная цель нашего существования? Что главное для человека? Вот без чего можно его назвать, тоже причислить к животным? Разум, правильно. И разум бывает двоякий. Материальный разум и духовный разум. Здесь больше говорится все-таки о разуме духовном. Потому что без нашего духовного разума, если у нас просто материальный разум, где что поесть, да, где поспать, это больше похоже на животный уровень. Поэтому человек, он больше все-таки отличается от животных своим духовным.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

свои таланты, которые у него есть, это делает его счастливым с самим собой. Даже если все люди отвернулись, он перестал быть интересен. Он просто делает то, что ему нравится ужасно. Он не знает, через сколько десятилетий или столетий кто-то это увидит. И увидит ли когда-нибудь, или прочтет. Он пишет стихи, которые не собирается никому показывать. Не потому что ему... Он понимает, что они очень талантливы, но он боится, что дилетанты не оценят. Ну, что пишет стихи, они ему нравятся. Говорит, прикольно получилось довольно, а? Нормально, интересно почитать. Да. Или подбирает музыку, или занимается живописью. Человек понимает, мне много великолепий дано каких-то, вот как-то Господь. Он говорит, да вообще у меня вот, я написал целую тетрадку, позорище, сейчас пересчитываю, позорище. Но одно стихотворение, я очарован до сих пор. И знаете как, почему это происходит? Бог пришел. Потому что ведические труды говорят, Бхагавад-гита, я талант в человеке, вы никогда не знаете, где он проявится у вас. Вы будете в восторге сами от себя, не потому что вы удивительны, а потому что Бог говорит, хочешь, я с тобой вместе напишу одно стихотворение, ты сама обалдеешь от него. Хочешь, мы вместе с тобой споем так, что ты вообще просто понимаешь, кто это поет, кто это играет. У меня был такой шок первый, когда удалось наконец стянуть, для лектора это, стянуть ритм, аккорд, голос, текст, это multifunctional, для мужчины это кризис. Но столько вещей много. Красишь губы, едешь за рулем, говоришь по мобильнику и смотришь в зеркало заднего обзора. Вау. Примерно так же. Я понял, что я теперь могу все. Я понимал, что не все, но на самом деле думаю, вау, после этого вообще супер. Это опыт человека в одном, если он достиг здоровья. Например, долго-долго-долго болел, наконец, или долго-долго не мог избавиться от лишнего веса, и наконец, бам, все получилось. Все получилось. Человек может все. Это точка, где человек может поверить в Бога. Когда нам в жизни удается сделать то, что-то, чего мы раньше даже не представляли, мы можем, нам казалось это абсурдом. Мы смотрели на людей и думали, боже мой, как они это делают? И смотрим на человека и думаем, как он это переставляет? Да как же пальцы, что это такое? И когда я получил несколько уроков от одного очень милого еврейского гитариста, прямо в YouTube, который даже меня не видел никогда, да. Его педагогический талант сделал то, что я через несколько минут, это сейчас шок по всей планете, гитар продается больше, чем за всю историю гитар. За последние 10 лет, меньше, с тех пор, как YouTube появился и уроки онлайн, я думаю, что продано больше гитар, чем за всю историю гитар. Что люди за несколько, и даже специальные программы, люди за несколько часов начинают играть самые любимые мелодии, они в шоке. И это не касается только гитары. Время, которое сейчас наступило, оно время исполнения желаний. Почему? Потому что нет времени. Нет времени, дамы и господа, откладывать на следующую жизнь. Выйти счастливо замуж, родить ребенка, какого-то удивительного. Все удивительные дети сейчас прям рождаются. Не надо ждать следующей жизни. Рожайте быстрее и больше. Но искать какого-то удивительного мужа, мечту. Да все ты получишь. Знания есть, как найти такого мужа. Знания есть, как научиться играть на гитаре. Знания есть, как научиться готовить. Знания, то, что ты никогда не представляла, не могла бы даже готовить. То есть знания о том, как выздороветь от болезней, от которых никто никогда не выздоравливал. Какое знание есть, представляете? То есть, желание исполняется стремительно, что? Чтобы люди наконец-то перестали тратить время зря на то, что касается манипуляции достижений энергии, чтобы они поняли, вот теперь настало время для отношений. А теперь, когда я научился, я бы хотел, я спою своим слушателям, почему бы не спеть? Я, конечно, провалил сквозь сцену, но чего? Прикольно, как чисто мастер-класс, да? Правда? Мастер-класс шага к новой жизни, да? Я уже начинаю думать, может, завтра гитару принести? Я знал, что вы подхватите это.

нужно знать законы этого мира, которые прямо в данный момент работают. И они, эти законы, универсальные. Они не христианские, не мусульманские, не индийские, не буддийские, они просто законы, и все. И разумный человек – это тот, кто изучает духовность научно. Он не изучает это с позиции, ну, религиозного своего видения неверного. Потому что это тоже шаблон какой-то. Ты кто-то мне шаблон этот навязал. Система ценностей, навязанная этой современной цивилизацией, она очень хорошо проработанная, очень тонкая, не нужно ее недооценивать. Она очень глубоко в сознание может селить. Скажите, какая самая неизлечимая болезнь и самая опасная? Рак лечат сейчас уже вовсю. Самая страшная болезнь и неизлечимая – это идея. Если она засядет в голову, она оттуда уже не вылезет, просто ее не выгнать оттуда, пока ее не реализовать, по крайней мере, хотя бы как минимум во сне просто. Во сне человеку снится, раз что-то произошло, все это идея, она может вылететь, если человек не впечатлился им во сне. Ну, как правило, люди не сильно впечатляются, потому что они не могут контролировать сны. Просто раз, прошел сон, и все, утром проснулся. А, иллюзия какая-то приснилась. На самом деле, просто реализовалась какая-то идея. Она просто... Но в основном все идеи, они напитаны желанием сильным, энергией желания. Ичха-шакти есть такая энергия внутри. И она напитывает все наши желания. Если это желание напитано очень сильно этой энергией, то мы будем очень сильно концентрироваться теперь, жить этим, думать об этом. Посмотрите, у нас у всех есть какая-то, ну, мнимая или немнимая миссия в жизни. Замечали? То есть мы какую-то строим себе идею жизни, и мы думаем, вот это моя главная цель жизни, это миссия, я буду ей жить. И с одной стороны, это нужна идея, она дает нам какой-то вдохновляющий фактор, да, энтузиазм, действовать, решимость появляется какая-то. Вопрос только, в каком направлении я иду? В верном ли я направлении иду? Потому что алкоголик тоже каждое утро вдохновляется идти похмелиться. Это его идея жизни, он знает, он вечером пьет, он знает, утром я обязательно пойду к соседу куда-нибудь. И вот эта идея жизни его хотя бы на этот вечер, она завтра его поднимет. Почему? Потому что у него было сильное желание, обогащено энергией вот этой желания. Все, это идея его жизни была. Поэтому разумный человек должен научиться выстраивать концепцию своей жизни, идеологически опираясь на законы этого мира. Не опираясь на законы какой-то конфессии, пока еще. Я ничего против не имею, ни против никакой конфессии. Все конфессии правильны, если туда привносится универсальный закон просто, который незыблемо действует на все традиции, на всех, и на мужчин, и на женщин, и на русских, и на нерусских. Неважно. Это очень, это нам просто необходимо знать. Если мы хотим, ну, достойно прожить эту жизнь, быть счастливым, напитаться этим всем, тем счастьем, за которым мы идем, мы его ищем, мы просто не можем понять.

0: наши уши не входит послание Бога, то есть если мы не слышим славу Бога, прославление Его, то наши уши превращаются в змеиные норы, в Писании говорится. И в эти норы вползают змеи. Звук имеется в виду. Звук вползает какой-нибудь, мы по этому звуку потом реагируем и как-то живем. И этот звук нас разрушит потом.
1: Телевизор.
0: Да? Еще и в глаза входит еще. В уши еще и в глаза. Олег Геннадьевич называет телевизор одноглазым гуру. То есть он учит многому, дает знания, как жить правильно. И люди слушают его, живут. В телевизоре говорят, молоко вредно, особенно для взрослых. Наставление получили от гуру, да, теперь буду следовать. Но там не говорится про маленьких детей и про стариков. Почему, как думаете? Почему именно для взрослых оно вредное? Потому что когда человек пьет молоко, его становится, да, разум становится очень сильным, потому что молоко влияет на разум очень сильно. Тонкие ткани мозга питаются молоком. Говорится, это религия в жидком виде. Все, человек становится очень сильно разумным, если он пьет молоко. А если он не пьет, он становится глупым. Все, разум не работает. Поэтому дети пусть пьют молоко, на них все равно ничего не заработаешь. Старики тоже пусть пьют молоко, там тоже уже ничего не заработаешь. Но вот на взрослых можно позарабатывать. Если они будут пить молоко, они будут разумными, тогда на них ничего не заработаешь. На разумном человеке ничего не заработаешь, если он разумный. А когда он глупый, можно эксплуатировать. Поэтому молоко вредно для взрослых. Там есть какой-то, что они говорят, там есть казеин, еще что-то есть. В общем, там много чего есть, что нам вредное, и много чего нету, что нам нужно. Они говорят, есть мясо, вот оно нужно, там белки есть, там витамины есть. А кто-нибудь проверял, есть там это или нету? А кому это надо? Нет, гуру говорит, одноглазый, значит, все нормально там есть. Убивается источник молока, они это знают, что надо источник молока убить. Причем не просто убить, еще и вскормить теперь. Все, и тогда у человека появляется сразу же болезнь. Какая? Атеросклероз мозга. Болезнь возникает от несоединения. Другой причины нет этого заболевания. И мамы, которые уже с детства беременные, ну, беременные мамы, которые употребляют мясо, они в этот момент уже ребенку вот эту болезнь вот эту прививают. Атеросклероз мозга. Все, эта болезнь на всю жизнь потом пойдет. Человеку нужно просто брать эту пищу из рациона мясную. Все, тогда он выздоравливает. Вот так болезнь-то лечится. Ее по-другому никак не вылечить. Просто нужно остановить. Олег Геннадьевич раз зашел на мясокомбинате давать лекцию. Ну так, когда получилось, пригласили его там. Он зашел, сел в зал, там, не знаю, человек 300, может, сидело. Весь персонал обслуживающий мясокомбината. Он рассказывал, говорит, я посмотрел на них, на всех. Они все больные атеросклерозом мозга. Все болеют. И он еще глубже вошел в медитацию, он увидел, что все в течение 2-3 дней умрут. Ой, 2-3 лет. 2-3 года и все поумирают. Мясо – это энергия смерти. И она там постоянно же так мотивируется. Убийство, убийство, убийство, вот это все. Он говорит, прямо увидел, что все больные в течение 2-3 лет все оставляют тела. Так вот атеросклероз мозга действует.
1: А как же народы крайнего севера?
0: Это, ну, то есть для людей крайнего севера есть нечего, как для них, то есть вопрос такой. Это карма тяжелая родиться там. Было желание есть вот как раз вот это вот, рыбу да оленину. А там больше ничего нету.
1: А где волки живут?
0: Потому что праны нету, в этой пище нет праны. Это по карме положено родиться там. Это первое, говорится, что это одни из первых рождений. Душа получает в человеческой форме жизни, а на крайних северных местах. Она оттуда начинает свою эволюцию в теле человека. Жизнь проживает, в следующей жизни уже родится человеком, но уже ближе к середине, ну, к средней полосе. Там уже где есть там орехи какие-нибудь там в лесу, ягоды там. Там проживает жизнь. Потом еще ближе, потом еще. И самое благоприятное рождение, говорится, это в Индии. Говорится, тот, кто родился в Индии, как минимум уже в райские миры уйдет в конце жизни.

Счастье в семейной жизни зависит от того, насколько мужчина ценит свою жену. Это очень важно понять. Но мужчина может ценить свою жену только в одном случае. Если она не подпускает его к себе до тех пор, пока он не начинает считать ее абсолютно недоступной для него. То есть абсолютно высота недостижимая. И когда он начинает так считать, он уверен в этом на 100%, тогда он говорит ей: «Я хочу тебя взять замуж». Проблема заключается в том, что если мужчина получил свое сексуальное счастье, то есть добился женщины, то с этого момента его любовь начинает быстро таять к женщине. Но женщина начинает все сильнее и сильнее привязываться к нему. И это создает сразу же очень тяжелую конфликтную ситуацию. Потому что женщина привязывается, она хочет, чтобы он за нее отвечал, чтобы он создал гарантию, какое-то условие. А он не создает никаких условий. Ему становится она все менее и менее интересна. И так существует 95% семей сейчас. Особенно в Америке. Поэтому веды говорят: никогда женщина не должна позволять использовать себя до момента замужества. Женщины могут возразить: ну тогда вообще никого себе не найдешь, потому что все будут разбегаться. А я вам говорю: нет. Потому что если человек не серьезный, он отвалится. Он отвалится, это факт 100%. Но если человек серьезный, он будет любить с каждой секундой все больше и больше. Потому что мужская любовь, она не имеет границ. То есть это как солнце, которое разжигается все сильнее и сильнее. И женщина, она должна быть очень сильной внутренне, психически. Вообще сильное солнце у женщины, проявление сильного солнца заключается как раз в том, чтобы устоять перед натиском мужчины. Чтобы выстоять перед этим натиском. Если она способна выстоять до того момента, когда он предлагает ей уже не только руку и сердце, но и роспись в ЗАГСе, тогда с этого момента мужчина, это значит, что он сломался уже. То есть это значит, что он никогда больше не забудет, как мужчина никогда не может забыть, как он серьезно добивался своей жены. Как он добивался ее. Он никогда этого не забудет. И так как он этого никогда не забудет, он будет всегда выполнять серьезно свои мужские обязанности. Эта семья будет счастливой и стабильной. Он будет сравнивать других женщин с ней всегда. И будет оставаться с ней надолго. Навсегда или нет, это зависит от того, как они отношения будут строить. Но эта семья уже заранее будет крепкой. Уже само создание будет крепким. Потому что когда семья разваливается, то... Что является последним моментом в развале семьи? Кто является пусковым моментом в развале семьи? Женщина. А последним моментом является кто? Мужчина. И он как в первый раз, как в первое свидание, стоит на коленях вновь. Понимаете? И опять спасает таким образом ситуацию. Это возможно, если он когда-то уже перед ней на коленях стоял. Понимаете? Если женщина не ставит мужчину перед собой на колени, она не сможет быть счастливой в семейной жизни. Если она сама бегает за ним на колени. Поэтому, соответственно, надо понять первую вещь. Женщина никогда не должна делать предложение. Это убийство семьи. Она никогда не должна...

слишком сильно показывать, что она любит. Она никогда не должна выдавать свои чувства. Понимаете, она должна держаться на расстоянии и проверять, насколько мужчина серьезен. Это очень

0: Доброго утра, понедельника. Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Мы рады начинать эту неделю вместе с вами и вместе с вами же искать, открывать в себе сокровища мирного дома, которые хранятся в каждом из нас, и искать ответы на вопросы, кто я, зачем я живу и в чем смысл моей жизни. В этом нам помогает разбираться и прекрасная наша гостья Елена Волкова, основатель и руководитель проекта «Сокровища мирного дома», а также дипломированный ценностно-ориентированный психолог, регрессолог, коуч и бизнес-наставник. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях, Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Мы рады пригласить вас в нашу беседу, ну и я приветствую нашу гостью. Доброе утро, дорогая Елена.
1: Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели Веда Радио. Я вас приветствую и радуюсь вместе с вами, я надеюсь, этому новому понедельнику. Сегодня, когда я была на тренировке и обходила озеро, я думала, о чем же мы сегодня с вами будем беседовать. И вдруг я, знаете, так настроилась на то, насколько сейчас все хорошо. Вот в минуте, в моменте, насколько все прекрасно. И мне пришла такая мысль, а насколько я вообще замечаю, что со мной сейчас и что уже со мной случилось. Потому что я очень часто, как коуч, ставлю цели, какие-то задачи себе прописываю, также помогаю делать это людям, которые обращаются за помощью. И вот сегодня мне хотелось, знаете, поговорить о том, насколько мы вообще замечаем то, что уже случилось, то, что уже сбылось или не сбылось, то, что уже мы прожили с вами, и как мы об этом говорим, как мы об этом думаем, как мы к этому вообще относимся и что мы с этим делаем. И вот сегодня я бы хотела с вами пообщаться. Пожалуйста, пишите нам вопросы на эту тему или на какие-то другие темы, которые вас волнуют. Но сегодня очень хотелось бы пообщаться, насколько мы замечаем то, что с нами уже случилось, то уже, что прожито. И когда мы замечаем это, и когда мы благодарим за то, что уже произошло, то, знаете, у меня есть такое ощущение, что даже если что-то сложилось не по моему плану, и если я вижу в этом руку Господа, то за это однозначно можно благодарить. И вот это состояние внутри бывает такого, знаете, несогласия меняется на состояние, где я из состояния благодарности черпаю, во-первых, ресурс для того, чтобы увидеть, ну, как это для меня ситуация сложилась. А во-вторых, меняется состояние с какого-то, может быть, даже неприятия на принятие того, что это план Господа. Мы на прошлом эфире об этом говорили вскользь, на тему того, насколько я вижу, ну, что вот какая-то ситуация у меня складывается, а она мне не подходит, не нравится, или что-то со мной такое произошло, да, неподходящее мне на первый взгляд. И наши радиослушатели делились тем своими историями, как такие ситуации обращались очень часто во благо. Одна наша радиослушательница рассказала о том, что ее уволили с работы, она прожитую неделю, в прожитый месяц, в прожитый год. Есть ли у меня это чувство благодарности? Или у меня есть чувство, которое, может быть, меня очень ранит, может быть, у меня есть чувство грусти, может быть, у меня есть чувство какого-то раздражения. Вот пойти в такую правду с собой, посмотреть, как я назад смотрю. Потому что если я обесцениваю то, что со мной случилось уже в прошлом, да, то как я могу увидеть то прекрасное, что со мной происходит сейчас? Или то замечательное, что может случиться, если я очень часто обесцениваю то, что уже мне Господь дал. И вот если сегодня понаблюдать и посмотреть назад, очень часто говорят, что не стоит смотреть назад, потому что ну, нет там ничего, что мы можем изменить, я так не считаю. Я считаю, что можно изменить свое отношение к тому, что было за спиной, да, то, что уже прошло. Понятно, что события изменить мы не можем, но отношение свое к событиям изменить можем, и иногда это очень стоит. Потому что когда я работаю как регрессолог, я вижу, что очень много остается. Мы, возвращаясь в то прошлое, можем эти силы, эту энергию забрать в настоящее. И так случается очень часто на консультациях, когда человек, возвращаясь в прошлое, проживает какую-то ситуацию сложную и может эту энергию себе вернуть. Вот. Мы сегодня в самом начале говорили с Анной о том, есть ли у нас вопросы, потому что мы очень внимательно следим за вашими вопросами, комментариями. И я очень часто, ну, прям прошу Анну посмотреть в самом начале, пока мы готовимся, есть ли от вас какие-то сообщения. Вот. И сегодня одно из сообщений как раз про ресурс. Анна, вы можете зачитать, пожалуйста, то, что вы мне читали перед началом эфира, когда мы настраивались?
0: Конечно, нам на прошлом эфире попросили провести эфир, и говорят, сейчас зачитают этот вопрос, очень жду эфира о том, как поддерживать ресурс, потому что очень быстро выветривается эффект от соприкосновения с духовными людьми, к примеру, или чем-то прекрасным, а в самой себе постоянно этот ресурс не чувствую. Что делать?
1: Вот. И как раз в контексте этого момента, да, этого вопроса, я начала про ресурс, потому что мы очень часто хотим набрать ресурс здесь и сейчас, думаем о том, как его набрать в будущем, но мы также можем увидеть, что наши силы остались и в прошлом. И вот сейчас, если вы увидите какую-то ситуацию, за которую вы не благодарны в прошлом, ситуацию, которая вас очень сильно выбивает из колеи, ситуация, которая очень сильно вас, например, ну, напрягает, раздражает, злит, это та ситуация, которая на самом деле пожирает ваш ресурс. И если говорить о ресурсе, как его добирать, как им наполняться, да, в течение дня или в будущем, что делать для того, чтобы быть в ресурсе, то первое, что я бы сделала, да, представьте, если какой-то сосуд, да, мы наполняем, а в этом сосуде есть дырка. И тогда что мы можем сделать? Нужно эту дырку закрыть, правильно? На одном из эфиров, если вы смотрите, если вы следите за нашими эфирами, то на одном из эфиров была такая диагностика, где мы диагностировали состояние, куда утекает энергия. Вот. Вы можете посмотреть, я не помню, на каком это было эфире, но вы можете прослушать каждый эфир, на каждом эфире какую-то мы даем практику. Анна добровольно соглашается побыть в роли человека, который проходит эту практику. Наши слушатели вместе в реальном времени или в записи тоже проходят эти практики. Поэтому вы ничего не потеряете, вы можете прослушать эфиры, и там обязательно услышите про практику утечки энергии. Но сегодня я хочу сделать вот такую маленькую тоже практику и посмотреть назад и увидеть, да, какая ситуация меня выбивает из колеи. Анна, вот вы хотите сегодня побыть в такой роли, где вы можете побыть в наблюдении за собой и в озвучивании нам процесса? Как вы настроены на сегодня?
0: Я всегда рада, это очень интересный процесс, поэтому давайте в него пойдем.
1: Отлично. Тогда давайте поищем. Вот какая-то, может быть, знаете, она как вспышка будет. Где-то есть какая-то ситуация, которая меня не устраивает в прошлом. Где-то есть ситуация, может быть, которая меня раздражает, которая меня злит. Где-то я, может быть, что-то вот не принимаю. Есть у вас, Анна, такая ситуация?
0: Так вот, навскидку, наверное, сложно представить. Может быть, мне нужно чуть-чуть время подумать. Это нужно, чтобы это
1: ты зеркало, то люди просто нам отражают, что я не принимаю что-то в себе. Да? Это может быть любая ситуация, причем из разного периода вашей жизни. Она может быть из детства, она может быть из юности, из взрослого периода. Сегодня, например, мы разговаривали с моим другом, и он вспомнил ситуацию очень энергозатратную, куда до сих пор уходит очень много энергии. А эта ситуация случилась, когда человеку было 5 лет. И вот таким образом мы туда можем качать этот энергетический ресурс, и даже не осознавая эту дыру, неосознанно якобы ее наполнять, но эта дыра поглощает много нашей энергии, и мы ее можем определенным образом закрыть. Сегодня мы делали такую практику утром, и могу с ней ею вами поделиться, как сначала закрыть дыры для того, чтобы наполняться ресурсом. Какая-то, если у вас, дорогие радиослушатели, приходит какая-то ситуация, неважно из какого периода, вы можете написать о ней, вы можете как-то косвенно ее писать или как-то подробно. Смысл в том, что вы это увидите, что такая ситуация есть. Например, ситуация, что меня раздражает какой-то человек. И вспомните, с чем связана вот какая-то конкретная, как вам кажется, проблема. Приходит что-то, Анна, вам?
0: Вот мне, знаете, сейчас вспомнилась такая ситуация, которая на протяжении долгого времени меня сопровождает, что мне приходится защищать и отстаивать свои ценности, убеждения перед моими близкими родственниками. То есть нет принятия нашего образа жизни, нашего места жизни. Вот каждый раз приходится немножко в обороне общаться, чтобы у тебя было право жить так, как ты хочешь. Вот, может быть, эта ситуация, она такая самая яркая и самая, я думаю, постоянная, имеющие актуальность даже сейчас.
1: Это очень здорово, очень здорово. Дорогие радиослушатели, пожалуйста, делитесь с нами тоже вашими ситуациями. Анна настолько открыта вот просто сердцем здесь, что меня это очень трогает, вдохновляет. Мы каждый эфир что-то вместе делаем, вместе с вами создаем это пространство. На самом деле это тоже такой вызов для Анны. Я ее каждый раз вызываю на диалог честности, искренности с собой. Поэтому поддержите, пожалуйста, нашу Анну, дорогую. Она каждый эфир идет в это для того, чтобы свою ситуацию проживать и проживать ее наглядно для радиослушателей, чтобы мы вместе могли улучшать нашу жизнь и создавать этот мирный дом внутри, для того, чтобы мир отражался снаружи. Так вот, когда у нас есть какой-то внешний конфликт, это про конфликт, который у нас внутри. Если рассмотреть, что мир — это зеркало, и наши близкие — нам отражают какое-то непринятие в нашей жизни, то о чем можно сказать? Можно сказать о том, что какая-то часть, не вся я, а какая-то часть меня не согласна с тем, как я живу, не согласна с тем, какие у меня ценности, не согласна с тем, что я сейчас ценю. Это не вся Анна, это только часть Анны, которая не согласна. И тогда Анна неосознанно заказывает в мир помощь. Помощь, чтобы посмотреть в это зеркало и увидеть, что какая-то часть меня не согласна с тем, как я живу. И хочу вам сказать, что эта часть, она может быть в этом воплощении. Эта часть иметь может корень в одном из прошлых воплощений. И найдя вот этот корень, переписав этот сценарий, примирив эту часть с другими частями личности внутри Анны, этот конфликт исчезает. И тогда мир отражает мир, тот, который царит у Анны внутри. Анна, что с вами сейчас, когда вы слышите то, о чем я вам говорю?
0: Вы знаете, я даже никогда об этом не думала. Мне казалось, что да, реакция других людей — это их право. Вот, и так необычно чувствовать, что какие-то сомнения есть и во мне самой. И я думаю, нужно, конечно, к этому глубже обратиться и подумать, что же я сама не принимаю в своей жизни. Вы прям открыли какую-то новую грань для меня самоосознания. Даже я не ожидала этого.
1: Это здорово. И знаете, что сейчас произошло? У Анны уже сейчас начала меняться ситуация. Когда Анна увидела это, когда Анна согласилась с тем, что эта ситуация есть, и когда Анна осознала свою ответственность за происходящее, эта ситуация уже начала меняться. Потому что когда мы берем ответственность за свою жизнь, ситуация уже постепенно меняется. И ту энергию, которую Господь дал Анне для того, чтобы жить своей жизнью, Анна направляла вовне на решение этой задачи. Да? Есть близкие люди, которые беспокоятся, которые тревожатся за Анну и не согласны с тем, как она живет. Анна, хочу вам сказать, что это моя история тоже многолетней давности, что мои близкие были не согласны с тем, как я живу. Моя сестра очень сильно переживала за меня. Мама волновалась. И когда я увидела, что на самом деле они просто отражают мне мою внутреннюю ситуацию, у меня был внутренний конфликт. И я его разобрала на косточке. И когда я это сделала, удивительным образом успокоились мои близкие. И вот, дорогие радиослушатели, если у вас есть какие-то ситуации, похожие с вашими близкими, просто знайте, что изменить ваших близких вы не можете, но вы можете изменить свое внутреннее состояние, свою внутреннюю настройку и найти ту часть личности, которая не согласна с тем, как я сейчас живу. Анна, если вы попробуете, то, возможно, эта часть личности может сейчас проявиться, если вы дадите ей возможность со мной поговорить и сказать, чем вы, собственно, недовольны. Возможно, эта часть личности будет вам говорить, что в каком-то городе вам

0: эти части внутри нас могут конфликтовать, спорить. И опираясь на какие-то убеждения, Анна может считать вот так или вот так. Какая-то часть Анны может отбиться от стаи всех внутренних личностей и считать так, как она хочет. Это может быть голос той же самой мамы. Это может быть голос какого-нибудь человека, уважаемого Анной. И эта информация, которую Анна когда-то где-то услышала и записала у себя, это тоже стало частью опыта Анны. Но это не значит, что это вся Анна так считает. И вот сейчас, дорогие слушатели, мы можем с вами поискать те части личности внутри нас, которые задают запрос в мир на то, чтобы создать этот конфликт для самих себя, чтобы увидеть, что я могу этот конфликт разрулить, урегулировать и сделать мирным. Анна, может быть, что-то поднимается, и вы хотите с нами поделиться, я буду благодарна вас услышать.
1: Вы знаете, я поняла, что на самом деле вот все как бы недовольства моих близких, они для меня вот сходятся в одну какую-то такую единую картину, единый посыл, что же ты полезного делаешь для этого мира, потому что мои близкие достаточно такие уважаемая семья с хорошими должностями, которые много что сделали для своей страны в том числе. И вот это чувство, да, что я тоже могла принести какую-то пользу больше, чем я делаю сейчас, вот оно всегда фоном от них шло, и мне казалось, что это их нападение на меня, что вот это, да, что же ты полезного делаешь, вы же уехали там в свою Индию, и вообще ничего важного-то и не делаете, живете для себя и сами по себе наслаждаетесь, вот мне казалось, что это какое-то неправильное нападение. На самом деле я сама чувствую в себе этот потенциал, который еще не до конца раскрыт и не развит, что я могла бы гораздо больше полезного и ценного сделать в этом мире. Просто я то ли ленюсь, то ли где-то не могу пока найти свой ресурс или сферу, в которой я могла бы прям настолько развернуться, чтобы я чувствовала себя вот сейчас. Я на 100% делаю то, для чего создал меня Господь. Поэтому, вот знаете, мне кажется, у меня сегодня сошлись какие-то пазлы. И то, что вы говорите, что это то, что мы сами в себе не принимаем. Этот мир просто зеркалит для нас. Вот сейчас я это увидела, и отношение к моим родственникам тоже начинает меняться за счет этого, и какие-то мысли в сторону того, чтобы идти к этому развитию, к внутреннему какому-то. Они, как вы сказали, запускаются в шестеренки, поэтому я еще спока нахожусь в этом процессе, и я думаю, дальше буду что-то еще углублять, и, возможно, что-то новое откроется, какая-то новая дверь в моей жизни.
0: Здорово, Анна. И вот как раз то, с чего мы начали сегодняшний эфир. А давайте попробуем увидеть, что вы делаете в этой жизни полезного. То есть до этого вы смотрели туда, что я не делаю, а сейчас посмотрите, что я делаю. И сделайте это из благодарности вашим родственникам, которые показывают вам, насколько вы обесцениваете то, что вы делаете. Я знаю только маленькую толику того, что вы делаете, и мне кажется, что это огромный вклад в наше мироздание. Сколько эфиров, да? Сколько за кадром остается организации процессов, сколько вы вкладываете сил, сколько вы вкладываете своего сердца и скольким людям вы помогаете принимать знания тех спикеров, которые приходят сюда для того, чтобы быть с вами, да, в этом эфире. Но очень многие радиослушатели не знают, сколько колоссальной работы остается за кадром. И вот если сейчас увидеть это, но с позиции того, что если я сама себя обесцениваю, если Господь дал мне эти таланты, Господь дал мне это тело, и если я осознаю, что я обесцениваю все это, то что со мной происходит, Анна?
1: Тогда образовывается как раз та самая дырка, куда утекает ресурс. Я вот хотела как раз спросить, вроде бы, да, ты так оглядывая, как бы окидывая взором, понимаешь, что большая работа происходит, но ты знаешь сам себе, отвечая честно на вопрос, а ты

0: мог бы больше, что ты мог бы еще лучше, еще активнее, еще ценнее что-то привнести в этот мир, и вот из какой-то, не знаю, лени, вот кажется, что ты пока недостаточно используешь свой ресурс, который тебе дал Господь. Вот как быть с этим чувством? Ты вроде бы не обесцениваешь, но ты понимаешь, что ты еще работаешь в полсилы, и за это немножко, ну, как будто ты себя сам коришь. Вот с этим чувством как быть?
1: Смотрите, я бы посмотрела на это с позиции время, место и обстоятельства. Если вам, допустим, кажется, что вы сейчас чего-то не доделываете, да, в какой-то своей, может быть, реализации миссии, в том виде, в котором вы ее видите. А что если, допустим, этот ресурс, который вам нужен, вы подсознательно бережете, допустим, для зачатия, вынашивания и рождения ребенка? И вам этот ресурс нужен именно для этого. А вы считаете, что вы, допустим, мало делаете в той сфере деятельности, которую вы сейчас ведете. У Господа же все видно с большого ракурса, да? И если вам сейчас дано такое количество возможностей, и вы их не замечаете, обесцениваете, то как вы считаете, есть ли ресурс на то, чтобы еще больше делать? И бывает такое, вот смотрите, допустим, вы даете мне что-то прекрасное. Я это беру и обесцениваю. Не замечаю, что вы это мне дали. Распоряжаюсь этим так, как хочу, но не благодарю вас. Хочется вам мне еще давать?
0: Да, безусловно, будет такое чувство грусти, и вдохновение упадет на ноль.
1: Да, потому что когда нам Господь дает, и когда мы это иногда даже не замечаем, иногда считаем, что это само собой разумеющееся, иногда мы считаем, что я могла бы еще и лучше, если бы могла, уже бы сделала. Если бы был ресурс, уже бы сделала. Но по какой-то причине я делаю именно столько, сколько есть сейчас. Тут очень важно не уйти в такую, знаете, индульгенцию, где я могу свое бездействие подписать под это. Ну, теперь я могу просто лежать, ничего не делать, да? Я совсем не про это. Я про ценность того, что вы делаете. Я про ценность того, чтобы увидеть, сколько я делаю, и поблагодарить себя, и поблагодарить Господа за то, что Он дает вам ресурсы для этого, на это. Как вам такой вот подход, Анна?
0: Да, конечно, хочется чувствовать, что уже то, что было, было не зря, и жить из этого чувства благодарности. Действительно, у меня есть этот момент, что часто хочется больше, выше, быстрее, сильнее, да, и из-за этого ты обесцениваешь то, что есть сейчас. Поэтому, конечно, это такая пища мне для размышлений, чтобы, может быть, даже сесть, выписать как-то какие задачи, какие хорошие дела сейчас происходят и происходили в прошлом, чтобы как-то это все подвести некий итог своей жизни, того процесса, который происходит сейчас.
1: Вот. И Анна как раз нам помогла сейчас, рассказав о том, что я хотела вам предложить делать. Выписать и посмотреть, что я сделала за предыдущий месяц. Сесть и вечером выписать, а что я сегодня сделала, и поблагодарить за это себя, Господа, людей, которые мне помогали. Увидеть это и взять оттуда энергию. Потому что когда я не вижу результатов, как будто бы это все само собой разумеющееся происходит, и я как будто бы не при делах, да? Поэтому, когда мы вот это фиксируем, записываем, благодарим или просто даже проговариваем, это уже дает очень много-много-много энергии, которую мы из вот того, что уже мы сделали, можем взять на себе. И эту энергию потом снова запустить на какие-то проекты, которые мы можем дальше делать. Хочу сейчас обратиться и к Анне, и к нашим уважаемым радиослушательницам. очень полезно иметь такого мужчину у себя в поле, к которому вы можете подойти и попросить благословения на какой-то проект. Что это значит? Лет 10 тому назад у меня был наставник, который сказал мне, что тебе нужно подходить к мужчине, которого ты уважаешь, и спрашивать его благословения на тот проект, который ты хочешь вновь открыть. Когда он узнал, что я веду параллельно больших, очень объемных таких энергопотребляющих, да, проекта, и готовлюсь к седьмому, он был настолько удивлен, что у меня нет берегов. То есть я как такая, знаете, бурная река, несусь с горы, и все, что мне интересно, я все забираю в свои проекты. Такая, знаете, жадность была до проектов. И в какой-то момент начинает страдать что-то такое, что для меня тоже важно. И вот он мне рекомендовал: выбери одного или двух мужчин, которые могут тебе создавать берега. Но ты должна уважать этих мужчин, которым ты придешь и расскажешь, что ты уже делаешь. А если ты часто общаешься с этими старшими мужчинами, то они уже будут знать, что ты делаешь, и в какой-то момент они скажут: нет, ты больше не берешь еще один проект. Мне стало интересно, так как я экспериментатор, мне стало интересно. Я подумала: ну, какая ерунда. Ну ладно, попробую, как это работает. И что вы думаете? Мне предлагают очень большой проект. И я подхожу к наставнику и говорю: я хочу взять этот проект. Он меня спрашивает: сколько ресурса будет в этом проекте твоего задействовано? Сколько временного, сколько энергетического? И хватит ли это на те проекты, которые есть? И хватит ли это на семью? И я понимаю, что не хватит. А мне настолько интересно, я начинаю прям сначала злиться, потом грустить, потом начинаю вступать с ним в спор и говорить, что я хочу все-таки взять этот проект. Он сказал: конечно, ты можешь его взять, но пострадает вот это, вот это и вот это. Для чего нужен именно мужской взгляд? У мужчин очень сильный разум. И когда мы, увлекающиеся женщины, хотим взять еще что-то интересное, как вот Анна говорит, что недостаточно, я делаю еще недостаточно, то очень разумный мужчина, у Анны, допустим, это может быть муж или старший брат или папа, тот человек, которого она уважает, наставник, да, вот. И очень хорошо мужчина может держать берега. Если это буйная река, а Анна очень буйная река, у Анны очень-очень мощная энергия, то нужен такой мощный мужчина, который скажет: дорогая, ты делаешь достаточно, пожалуйста, успокойся и делай это, то, что ты уже делаешь сейчас, просто настолько хорошо, насколько ты можешь. И тогда женский ум успокаивается. И тогда женский ум не старается заработать любовь для того, чтобы еще какими-то дополнительными проектами компенсировать что-то, что я делаю, может быть, недостаточно. Анна, вот у вас есть такой мужчина, к которому вы можете обратиться, кто может вам создать эти берега, чтобы ваш женский ум успокоился?
0: Да, есть. Единственное, что... Вопрос с этой энергией, что я сама с усами, да, как часто у нас бывает, с такой женской самоуверенностью, и хотя ты прислушиваешься, но вот есть эти 1 или 10%, когда ты думаешь, что ты лучше сам решишь то, как тебе будет лучше. Вот с этими сомнениями сложно иногда бывает справиться.
1: Ох, я буянила, хочу вам сказать. Я возмущалась. Как же так? Нет, я сама буду решать. А потом я задала такой вопрос: а ради чего, собственно, мне отказаться от этого проекта? И когда мне мужчина сказал об этом, мой наставник старший, которого я очень уважаю, он сказал: ты потратишь это время на прогулку, ты потратишь это время на сон, ты потратишь это время на то, что ты просто проведешь его с книжкой. ты потратишь это время на вышивание, потратишь это время просто на то, что ты посидишь, помедитируешь. И я заметила, как мой ум начинает успокаиваться. То есть вот эти берега, которые мне создает старший, он дает мне возможность успокоить мой ум и сказать: я делаю сейчас достаточно. Очень важно такие же берега создавать деткам, очень таким активным, веселым, жизнерадостным. Это не значит, что им нужно что-то запрещать. Нужно их вот эту неуемную энергию направлять в определенное русло, где они будут определенным образом успокаиваться. Когда я работаю семьями, вот была семья буквально на прошлой неделе, мы говорили о том, как успокоить их двух прекрасных детей. Они очень активные и просто создают такой экшен дома, что мама не горюй. И мы договорились, как родители будут эту энергию направлять в нужное русло, не запрещая детям делать то, что они хотят и могут и должны делать, потому что это их предназначение. Вот. Как вы, Анна, как у вас это откликается?
0: Я, знаете, чувствую, вот все, о чем вы говорите, оно очень мне близко, но как будто еще на вырос, как будто вот до 100% этого принятия в самое сердце нужна еще такая сердечная какая-то работа, потому что вот так вот сразу поменять устойчивые принципы своего поведения, вот эту вот надежду только саму на себя, какую-то горделивость, непринятие авторитетов так непросто, но я храню это в самом сердце, то, о чем вы говорите. Я думаю, в процессе, когда ум будет бунтовать, я буду вспоминать ваши слова и обращаться к разуму, к поддержке тех, кому я доверяю.
1: Да, спасибо, Анна, что вы уже в этом направлении будете наблюдать за собой, смотреть в эту сторону. И вы знаете, поверьте моему опыту, я еще та строптивая барышня, которая все любит решать сама, делать то, как считают нужным. Но я настолько обогатилась от общения с наставниками, которым я доверяю, которые для меня авторитеты. Вот у меня есть несколько человек, которым я доверяю, которым я стала приходить за советом и спрашивать сама. И когда я делаю то, что мне рекомендуют, не настаивая делать это обязательно, но я вижу, что когда я даже сопротивляюсь, но делаю, как мне рекомендуют те, кто меня любит и уважает, и ценит, и самое главное, берегут мой ресурс, мне, как душе в женском теле, эти берега очень помогают. Вот прям очень помогают. Потому что если раньше у меня есть выбор выбрать что-то сделать в проектах, да, где-то в социуме, или побыть, что-то сделать с собой наедине, я выбирала социум. И в какой-то момент, когда ты понимаешь, что у тебя уже не хватает ресурса, а столько всего интересного, ты понимаешь, что просто ты не можешь отказать самой себе в этом интересном. Но ты в этом не выигрываешь. Ты в этом проигрываешь, потому что, набрав очень много всего, приходит очень быстро такая усталость и даже выгорание. Вот. Дорогие слушательницы, если у вас есть что сказать, пишите, пожалуйста. Также хочу обратиться к мужчинам, нас тоже слушают мужчины. Дорогие мужчины, хочу вам сказать, что вы настолько нужны женщинам, вы настолько нужны для того, чтобы в том числе и создавать нам берега. Но нам так важно, чтобы вы делали это с уважением, с любовью и очень бережно. Потому что когда нам закручивают гайки, делать из состояния, где тебя зажимают, где тебя просто насилуют каким-то жестким таким посылом к действию, очень-очень не хочется в этом быть, да, ни в каком насилии. Поэтому просто знайте, что каждая женщина, она нуждается в том, чтобы ей, как и ребенку в том числе, создали эти берега и очень часто даже защитили от самой себя, где женщина очень много работает, где женщина очень много служит в каких-то проектах. Можно просто обнять и сказать: «Любимая, или дорогая, или смотря в каких отношениях вы находитесь, я бы очень хотел, чтобы ты остановилась. Я бы очень хотел, чтобы ты посмотрела в сторону отдыха. Я бы очень хотел, чтобы ты сходила на массаж, чтобы ты сходила, отдохнула, чтобы ты просто побыла наедине с собой, чтобы ты просто сидела, созерцала облака. Женщина, которая это услышит от вас, она просто в первую очередь, скорее всего, обалдеет. Потому что когда женщина слышит это от мужчины, Анна, вот как вы бы восприняли это?
0: Да, такая приятная неожиданность, я бы сказала.
1: Да, приятная неожиданность, что обо мне заботится старший человек, мужчина, который мне говорит о том, что он хочет сберечь меня от самой же себя. Ну, согласитесь, девочки, это так приятно. Это так приятно, когда мужчина говорит, тебе ничего не нужно делать сейчас, просто отдыхай. Вот согласитесь, это же так приятно, Анна, как вы?
0: Да, да, очень приятно. Хочется, чтобы это бывало почаще.
1: Вот. Есть ли у нас какие-то вопросы, дорогая Анна? Может быть, нам что-то кто-то пишет? Как у нас сегодня складывается эфир в общении с нашими?
0: Да, очень интересная тема, действительно, и я уверена, что наши слушатели тоже сейчас проходят вместе со мной, вместе с нами этот процесс. Вот несколько вопросов, которые у них возникли в процессе практики. Если есть чувство негатива по поводу прошлого, что приложил все силы, чтобы выбраться из того состояния обстоятельств, которые были раньше, и я рада, что это закончилось, но есть страх, что все может вернуться. Как с этим работать?
1: В первую очередь себя поблагодарить, что вы это увидели. А во вторую очередь спросить себя, правда ли это, что это обязательно случится? Правда ли это? И очень часто так бывает, что ответ «нет, неправда». Просто опыт прошлого настолько ранил, что второй раз на раскаленную сковородку садиться не хочется. И тогда есть смысл сесть и выписать, а чему я научилась или научился в этой ситуации? Какой урок в этой ситуации я проходил или проходила? И что я сделаю для того, чтобы извлечь этот урок из этой ситуации? А урок, он состоит из двух вещей. От чего мне стоит отказаться, от каких качеств характера мне стоит отказаться, какие качества характера мне стоит развивать, и самое главное, что я для этого сделаю. То есть какие я шаги буду предпринимать для того, чтобы эта ситуация прожилась мной и урок был пройден. У нас повторяются ситуации тогда, когда урок мы не проходим. И я как ценностно ориентированный психолог как раз веду такие консультации, где люди приходят с разными совершенно запросами. И мы выясняем, какой урок эта ситуация несет. И вот когда человек решил этот урок, эту задачу, ему уже не нужно больше ее проходить. И если у вас есть страх, что она может повториться, то, возможно, вы урок этот пока еще не прошли. Будете его проходить столько, сколько вам нужно для того, чтобы вы этот урок проходили. Могу вам сказать, как регрессолог, иногда люди приходят, которые проходят этот урок больше 100 жизней. Из одной в другую жизнь ходят и проживают один и тот же урок. На консультации можно прожить урок за 1 час. Почему? Потому что специалист знает, ценностно ориентированный специалист знает, как провести клиента в то место, где он этот урок пройдет. Поэтому, если у вас есть страх, значит, он вас предупреждает о том, что, возможно, вы еще не дошли до корня задачи. Вот так я отвечу. Анна?
0: Благодарю вас, конечно, так приятно, что все, что с нами происходит, можно принять как процесс, и это означает, что с этим можно работать. Еще один вопрос, который тоже к нам пришел, сейчас вот его зачитаю, вот такой. Мы год назад развелись с мужем, и я думала, что все отболело, но сейчас мой бывший муж начал строить новые отношения. Я чувствую, что мне снова больно, и я ревную. Как найти в этом ресурсы и как это все пережить?
1: Очень хорошо вас понимаю. Очень хорошо понимаю вас. Я тоже проживала развод. И вы знаете, я больше всего боялась, что когда у мужа появятся новые отношения, я буду очень сильно ревновать, переживать, очень сильно буду, ну, как-то на это реагировать. И я могу поделиться своим опытом, реализованным опытом, который, возможно, вам поможет. Знаете, что мне больше всего помогло? Фраза Александра Геннадьевича Хакимова, которую он мне просто подарил как подарок бесценный. «Все принадлежит Богу». Я поставила этот будильник себе на телефон. «Все принадлежит Богу». Мой муж мне не принадлежит. И есть момент в нашей жизни, которую мы прошли вместе. Были разные ситуации, но все они были для того, чтобы мы развивались. И были ситуации болезненные, были ситуации разные, радостные, веселые, грустные, разные. Но они нужны для того, чтобы мы проходили какие-то уроки. И на вот этот момент, когда наши отношения, как мы думаем, закончились, они же на самом деле не закончились. Они у вас продолжаются, пока вы с мужем вот строите вот эти вот отношения на расстоянии. Вроде даже вы как будто бы и не живете вместе, но у вас отношения эти как будто бы продолжаются. И вы зацепились этой ревностью за мужа по причине того, что вы считаете, что он вам принадлежит. А он вам не принадлежит, он принадлежит Богу. И вы вашему мужу не принадлежите. Вы принадлежите Богу. И тогда что? И тогда есть еще один подарок. Он тоже стоит у меня на будильнике. Если вы хотите, можете себе тоже его взять. Всем хватит любви Бога. И тогда вот это изобилие приходит в вашу жизнь. И вы чувствуете, что когда всем хватит любви, Господь найдет возможность вам эту любовь передать. И когда мой муж сообщил мне о том, что он женился, что у него есть новая жена, вы знаете, я была настолько поражена своей реакцией. Я стала благодарить его за то, что он мне это сказал. Я стала столько давать им благословения с его новой женой, я думаю, кто это вообще говорит? Я вообще была удивлена реально своей реакцией. Я вообще от неожиданности, я просто обалдела. Я настолько порадовалась, что он счастлив, потому что я реально люблю этого человека. И как я могу быть нерадостной, если этому человеку, которого я люблю, хорошо сейчас, если он счастлив, если у него могут появиться дети, если у него будет счастливая семья, то как я могу его себе присвоить? И вы знаете, я сама себе удивилась, я была настолько благодарна Александру Геннадьевичу Хакимову, Богу, за то, что у меня есть вот это состояние внутреннего ресурса. Мне кажется, муж мой тоже обалдел по самое не хочу, потому что такого он явно от меня услышать явно не ожидал. Да, если бы мне кто-то сказал, что я ему когда-то, ну вот кто-то когда-то мне сказал, что я ему дам благословение и его жене, и буду желать им счастья, я бы в это вообще не поверила. Но вы понимаете, как можно наполнить себя ресурсом? Вот каждый день себе напоминать, кто я, зачем я живу и в чем смысл моей жизни? Мой муж не рождался удобным синим диваном для того, чтобы делать меня счастливой всю мою жизнь. Вот дал нам Господь определенное количество времени на то, чтобы пройти этот путь вместе. Кстати, я об этом говорю впервые в прямом эфире. И не знаю, будет ли слушать меня мой муж. Если будет слушать, то я хочу вам сказать, что это самый лучший мужчина, самый лучший человек, который мне по милости Господа был дан. Если вы думаете, что я ему всегда так говорила, нет. Нужно было прожить много боли, каких-то тяжелых эмоций, ругаться, возмущаться. То есть о чем я сейчас говорю? О том, что те эмоции, которые мы зажимаем, они все равно как-то проявятся. Те эмоции, которые мы хотим зажать и держать их, они все равно куда-то должны деться. И вот когда я все это прожила, все эти вот экшены внутри себя, внутри осталась только благодарность и только любовь. Потому что, по сути, у нас, мы как души, что мы можем друг другу давать? Благодарность и любовь. А когда мы не осознаем себя душой, да, когда мы думаем, что мы тело, мы начинаем вот из этой жадности хапать, да, от наших близких, и неважно, муж это, дети, родители, как можно больше взять. Потому что ревность, что это такое ревность? Ревность, зависть — это то, что я хочу иметь, и то, чего у меня сейчас нет. Но у Бога для нас есть, ну, просто целый огромный океан любви. Поверьте, это целый огромный океан любви, который к вам может прийти совершенно через другого человека. И вы будете настолько счастливы и подумаете: «Господи, как хорошо, что сейчас у меня вот так». И в моменте вот этой ревности, где вы чувствуете, что вам чего-то не хватает, вам не хватает только одного — отношений с самой собой настоящие, отношений с Богом, где вы чувствуете себя любимой и счастливой независимо, есть у вас муж или у вас его нет. И вот если вы себе такую цель поставите, что я хочу быть счастливой независимо от того, есть у меня муж или нет, то вы будете просто счастливы. А когда у вас появится муж, вы будете еще более счастливой. И если вдруг так случится, что у вас и этого мужа не станет, вы просто останетесь счастливой женщиной. Вот это то, над чем я многие годы работала с самой собой. Мне хотелось быть вот в этом состоянии, где я счастливая, независимо от того, есть у меня рядом мужчина или нет. И поверьте, это дорогого стоит, когда вы можете в этом состоянии прийти в отношения, куда вы принесете вот эту полноту. И очень важно, если у вас есть какой-то гнев, какое-то раздражение к мужу, взять это и выписывать. Прям выписывайте в тетрадь, листы жгите, освобождайте себя. Вот ходите в этот эмоциональный туалет. Потому что, честно вам скажу, спустя время я поняла, что все претензии, которые у меня были к мужу, это все про меня. Несмотря на то, что я уже столько лет практикую это зеркало, я в порыве вот этих вот каких-то страстей вообще забыла, что муж — это тоже мое зеркало, в первую очередь самое главное зеркало. И я просто выписывала претензии к мужу, брала зеркало и работала с зеркалом. И видела, что все это про меня, все про меня. И как только так сложилось, что урок был пройден, вот мы находимся в разных отношениях, и я настолько благодарна этому человеку, он сделал для меня очень много. И я для него тоже. И для меня он просто родной человек. И если он сейчас счастлив, а мне часто говорят, что он очень счастлив, я желаю просто ему счастья. Каждый день, когда молюсь, каждый день ему желаю счастья. И если вы достигнете вот такого настроения и состояния, вы почувствуете себя очень свободной. Свободной от вот этих своих внутренних каких-то ожиданий, что вам кто-то должен прийти и что-то дать. Потому что вот ревность и зависть — это вот от страха, что мне чего-то не хватит. У вас есть целый огромный океан любви. 24/7. Без обеда и без выходных Господь вам дает эту любовь. возьмете ли вы ее, это вопрос. И очень вам рекомендую, если есть такие тяжелые какие-то состояния, идите к специалисту, найдите специалиста, с которым вы можете это проживать, и дайте себе такую возможность прожить эту боль, боль потери, боль утраты, боль расставания. Да, мы думаем, что это все у нас есть, когда мы не осознаем, что человек нам не принадлежит. Но это тоже важно прожить. И лучше это делать со специалистом, где вы можете эмоции свои прожить экологично, с поддержкой профессионала. Это все равно, что, знаете, я люблю сравнивать так. Вы же не вырываете себе зуб, когда он у вас болит. Сами, да, как в кинофильме «Робинзон Крузо», он вырывал себе лезвием от конька фигурного зуб. Но мы с вами, слава богу, можем сходить, да, к специалисту. Поэтому дайте себе возможность прожить эту боль не в одиночестве, а сходить к специалисту. Вот это то, что я могу вам рассказать про себя. Как это для вас, только вы можете решить, что вы возьмете, а что оставите за бортом. Анна?
0: Удивительно, сегодня эфир, мне кажется, самые глубинные такие вещи поднимаются в наших слушателей в том числе, и как же хочется прийти к этому чувству, о котором вы говорите, жить с этой полноценностью внутренней, какой-то такой свободы. Ох, дай бог, мы это поймем, мы почувствуем, мы будем жить из этого чувства. И вот интересный еще баланс, вопрос пришел к нам, например, вот такой. А если мы не принимаем что-то в другом человеке, вредные привычки, например, или негативные проявления, и это близкий человек, искренне желаешь ему счастья, видишь, как ему самому это мешает. Как с этим работать? Это наша внутренняя проблема, но как при этом помочь близкому?
1: Вы знаете, в первую очередь сказать, что со мной все окей, и с моим близким тоже все окей. И мой близкий человек проходит свои уроки. И я тоже прохожу свои уроки. Например, если мне не нравится, что мой близкий человек, ну, допустим, имеет какие-то зависимости, это могут быть разные зависимости, да? То если меня это очень сильно цепляет и триггерит, то зависимости, они и про меня тоже. То есть моя созависимость с этим человеком, она не зря. И у меня есть тоже какая-то зависимость, ее важно просто увидеть. Я просто смотрюсь в тебя как в зеркало до головокружения. И когда-то у меня была претензия к близкому человеку, я не могла найти, в чем это про меня. Не могла. И так действуют наши как раз темные стороны личности, которые как раз и не проявлены. И очень часто, знаете, я не говорю, что это ваш случай, я просто пример привожу, что у алкоголиков, у мужчин-алкоголиков жены находятся в созависимых отношениях. Мужчина страдает и проявляется эта зависимость в алкоголе, а у женщины она проявляется в том, что женщина очень сильно зависима от отношений с мужчиной. И они вот в этой партии, да, созависимости находятся вместе как в связке. И с такими людьми, когда работают с алкоголиками, также работают и с людьми, которые находятся рядом, которые находятся в созависимых отношениях. Поэтому если вас что-то цепляет, если вас что-то триггерит, если вас что-то ранит, спросите, как это про меня. Если вы не находите, такое тоже может быть. Наше очень сильно уязвляется ложное эго, очень сильно. Когда мы начинаем искать это в себе, нам очень не хочется это в себе искать. Обвинить другого нам проще. Почему? Потому что мы перекладываем в этот момент ответственность на другого. И как будто бы вообще не при делах. И со мной тоже так было. И я была в таких отношениях, где я не могла понять, в чем это про меня. Мне помог специалист, к которому я тоже ходила. психологи тоже имеют своих психологов, потому что психологи такие же люди. Они тоже чего-то могут не видеть, не знать, проходят свои уроки. Поэтому, когда вы идете к психологу, посмотрите, насколько психолог сам проходит, сколько часов он имеет в своей личной терапии. Потому что когда мне говорят, а что у вас психолог, у вас что, есть проблемы? Я говорю, нет, у меня нет проблем, у меня есть задачи, которые я решаю. И когда я выбираю психолога, я смотрю, сколько у этого специалиста есть своей личной терапии. Это значит, специалист расчищает поле свое для того, чтобы он мог помогать людям работать из состояния профессионализма. Поэтому, если у вас есть такая сложность, просто решайте ее, и она, поверьте, решаема. Анна?
0: Как вдохновляюще звучат ваши слова, мне кажется, они прекрасны как раз для завершения сегодняшней темы, сегодняшнего нашего общения, хотя, конечно, так хочется идти вместе с вами дальше в глубину, но мы позволим себе это ровно через неделю на еще одном прекрасном эфире, нашем понедельнике, ведущему к сокровищам мирного дома в нашем собственном сердце. Спасибо вам большое, дорогая Елена, что помогаете нам идти к нашему естеству, это без ценный подарок от вас и от Господа. Поэтому будем продолжать. И спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами.
1: Спасибо, дорогая Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. Еще хочу подвести итог нашей встречи и сказать вам, не откладывайте. Вот сегодня, начиная новую неделю, сядьте и пропишите, какое богатство вам дал Господь за прошлую неделю. И даже в тех каких-то сложных, может быть, ситуациях, эмоциях, каких-то чувствах, увидьте руку Господа, который помогает вам, для чего-то это все нужно. Увидьте вот эту вот драгоценность, вот эту сокровищницу вашего внутреннего мирного дома. Всем добра. До свидания.

ज्वलत्पादोकलोचनभद्रादिखानकास्पर्शदिव्यसिंहा

Один врач был китайский, знаменитый в древности. Он драл большие деньги с императора за лечение, поскольку от обжорства страдал всю жизнь. Он ему лекарства прописывал одно и то же всегда и брал большие деньги с него. А на эти деньги лечил бедняков. Поэтому он очень известный благотворительный врач был и хороший. И поэтому слава разнеслась по всему Китаю, и к нему пришел один молодой, гордый ученик. «Я, Гуруджи, буду у вас учиться, я ваш ученик». Но он с города приехал, там жил такой жизнью молодой, разгульной, но решил учиться. И учитель посмотрел и сказал: «Хорошо, ты мой ученик, живи со мной, вот в этом доме будешь учиться, прямо здесь». А что это означало, знаете? А это означало, что теперь он должен жить, принять образ жизни учителя. Спать на жестком полу, это же браман, он же аскез совершает, иначе как он теряет квалификацию. Рано вставать, медитация, простая пища, рис без соли, почти без масла. Ну, в таком духе все. Омовения там холодные. И сидеть на голом полу, там, на жесткой послойной подстилке, изучать трактаты. И вот он жил там, жил, и уже все. Чувствуешь, что уже не может. Все это есть одно и то же, спать, вот, все это слушать его, молчать постоянно. Никого вокруг нет, ни друзей, ни девчонок, ни развлечься вообще. Такая аскеза, сумасшедшая какая-то. Однажды он просто взял этот поднос с рисом, бррррр, об стенку. Все, не могу больше. А что хочешь, спросил учитель. Вина хочу. Хочу общаться с молодыми людьми и прочее. Гулять хочу тоже. Развлечений хочу. А, ты хочешь наслаждаться. Но если ты этот рис прожуешь медленно и внимательно, ты почувствуешь вкус. Ты можешь извлечь вкус. Тебе понравится это. Если ты прожуешь его медленно и внимательно. Если мы с вами станем внимательны друг к другу, мы научимся очень многому. Очень многому. Это наша главная проблема. Мы невнимательны к тому, кто близко к нам. Помните пример? Животное идет, пасется. Почему оно все время идет? Оно не выщипливает все это вот из-под ног до основания, подчистую. Оно просто идет, потому что она смотрит вперед, и там под углом зрения трава гуще кажется. А когда подходите и смотрите сверху, она не такая густая. Но здесь не густо, там густо. Она идет все на густоту туда. Вот так же и человек тоже передвигается. То, что близко, рядом с ним, не очень ценит. А то, что там у кого-то, он смотрит, что там. Там интереснее. Это иллюзия. Этому нужно относиться внимательно. Я лежал однажды в госпитале. Ну и болезнь там, и температура, бред какой-то, и все плохо. Еще глаза откроешь, все такие же. И атмосфера такая же жуткая там. И запахи, и врачи приходят тоже. Ну, рабочий материал для них. Ну, в больнице, ну все плохо. Я лежу и уже в депрессию погружаюсь, болезнь, это никакой радости в жизни нет. Все. И там сосед был, чуть моложе меня оказался человек. Он однажды, это же в больничной одежде такой, вдруг, внезапно, подошел к моей кровати, сел на мою кровать вот так вот, как к себе, широко мне улыбнулся и высыпал горсть конфет мне на грудь. Стал смотреть на меня. Я почувствовал, что жить, в принципе, можно. Он мне просто уделил внимание. А я его не замечал до этого. Как я его заметил? Он что-то хорошее сделал бескорыстно. Жертва какая-то была. Называется жертва. Вот о чем мы говорим, жертва. Когда человек раскрывается, вы не узнаете его. Вот он кажется некрасивым, не тот тип и так далее. А вот если он раскроется перед вами. Трансформация удивительная бывает. Может быть, это редкие события, но это бывает, если мы правильно общаемся.

Существует тяжелая карма. И как бы, когда человек просто живет, допустим, он живет неженатый, то ему все равно придется принять тяжелую карму. Допустим, есть два варианта поступков, которые можно назвать поступками. Первый вариант – это человек женится, второй вариант – он идет в монастырь и на всю жизнь отрекается от этого, от этой идеи. Почему человек должен или то, или другое сделать? Потому что иначе он не будет ответственным, серьезным человеком. Рано или поздно этот момент может наступить. До этого момента человек не понимает, что жизнь – это экзамен. Ему кажется, что жизнь – это наслаждение. И все вокруг мешают наслаждаться. Но когда человек женится или принимает обет отречения, он на самом деле реальную тяжесть своей кармы может ощутить в полной степени. Это происходит не потому, что муж плохой, жена плохая, родственники плохие, а потому, что так положено, так устроено этим в этом мире, что человек должен испытывать трудности, и он будет испытывать трудности. Обязательно. В этом нет никакого сомнения после женитьбы. Второй вариант – это, ну не второй вариант, а вторая степень сложности – это рождение детей. Новый виток тяжелой кармы включается, начинает действовать. И вы знаете, что когда ребенок рождается, наступает дурдом полный, да? И он длится года три, наверное. Ну, два уж точно. Невозможно оценить свое психическое состояние, невозможно что-либо понять. Просто идет жизнь, начинает нести человека очень мощно. И он не может вырваться из ее лап. Я видел такие мощные потрясения у людей. Одна девушка очень благочестивая, верующая, родила ребенка. Ребенок ее с самого начала ненавидит, кричит у нее в руках, отдает другим родственникам, успокаивается. Начала кормить грудью. Мне сильно молоко выделяется, очень много молока. Начала кормить грудью. Ребенок травится от ее молока. Покрывается сыпью там, все прочее. Она не может с ребенком общаться, то есть ребенок живет у родителей и так далее. И таких примеров очень много. То есть, как бы рождается ребенок, начинаются какие-то трудности серьезные. Астрология советует выворачиваться. Есть разные способы выворачиваться: камни поставить, травками полечиться, день подобрать точно. То есть вывернуться надо как-то. Так, вывернуться, чтобы тебя не задело. Но не вывернешься, все равно заденет. Тогда вопрос заключается в том, зачем тогда все это нужно, астрология, там, планировать зачатие детей там, и все прочее. Дело все заключается в том, что человек должен научиться подчиняться законам этого мира. И если у него настроение правильное, он хочет как бы спросить у истины этого мира, он хочет спросить: пожалуйста, покажи мне себя, покажи мне, что ты действительно есть, если я все буду правильно делать, покажи мне, что действительно работают эти законы, что они дают возможность мне получить лучшую судьбу, если я следую всем указаниям, правилам. Именно для того, чтобы вера у человека в высшие силы появилась, человек должен соблюдать все эти ритуалы, когда зачинать, как зачинать и так далее. Там, что касается там четный день, нечетный день. Но есть еще другой момент очень важный. Он заключается в том, что есть еще умонастроение во время зачатия и поведение перед зачатием. Имеется в виду там определенные аскезы, лишения у родителей. Это серьезная вещь. Это действительно меняет карму. Если человек правильно настраивается, его карма меняется. Но настроиться правильно очень тяжело. Для этого надо быть очень сильным человеком. Поэтому нужно заранее готовиться.

Однажды такие бесхитростные предприниматели привезли целую партию видеомагнитофонов, которые сейчас, конечно же, никому не нужны, и поэтому они попытались просто на этом сделать некоторую как бы прибыль. И они представили жителям этой деревни, которые только вчера к ним лампочка Ильича еще пришла, как раньше говорили, да, в эту деревню, им представить новый совершенно продукт, который называется видеомагнитофон. Жители деревни могут применить, каждый из них может применить любой из трех методов познания. Если вы сталкиваетесь с чем-то, что вы не видели до сих пор, у вас выбор всегда попытаться это познать одним из трех методов. И представьте, что часть населения этой деревни, они решили просто судить на основе собственного чувственного опыта. Они повертели это устройство, видеомагнитофон, сравнили с файлами, которые у них в голове хранятся по поводу похожих предметов. Мы всегда ищем по принципу похожести. Да? Мы всегда, когда мы видим что-то новое, мы всегда пытаемся выяснить, на что это похоже. Объяснить себе, на что это похоже. Повертев этот предмет, сопоставив информацию с той информацией, которая у них хранилась на основе жизненного опыта, эти люди просто подумали, что это почтовый ящик. Потому что он подавал все признаки почтового ящика, хотя в нем было много непонятных лишних элементов. Но главным образом они этот видеомагнитофон, этот ящик почтовый, имел нужные формы, был не очень толстым, и самое важное, имел до боли знакомое окошечко, в которое можно опускать письма, которое плавно открывалось. Они сделали свой вывод и удивились тому, почему этот видеомагнитофон такой дорогой. То есть этот почтовый ящик, почему он стоит такие огромные деньги? И почему так все сложно? И почему у него есть какой-то еще вот какой-то что-то от него идет? Вторая часть населения этой деревни, они не стали основываться, они были более продвинуты, они не стали основываться на своем опыте, и они просто вспомнили опыт или слышанное от своих родственников, которые жили в городе. В маленьком городке, может быть, не так неподалеку от этой деревни, и они вспомнили, что в городе, оказывается, пользуется таким удивительным, совершенно бесполезным с точки зрения устройством, как тостер. То есть устройство, которое тоже можно в щель опустить два кусочка хлеба, вот он как раз включается в розетку. Они сказали, мы знаем предназначение этого провода. Провод для того, чтобы жарить хлеб. Это вовсе не для писем, на самом деле. Я слышала, что моей сестре, она мне рассказывала об этом однажды, что у нее есть такое металлическое устройство, туда кладут два кусочка хлеба, через какое-то время они выезжают, либо придут оттуда жареные, уже румяные. Эти люди целиком поддержали эту идею и вступили, в противоборствующую коалицию с сторонниками идеи почтового ящика. Так? И так между ними длилось такое противостояние какое-то время. Но в деревне нашлись очень странные люди, которые, приобретя этот почтовый ящик-тостер, они, вынув его, заметили, что на дне ящика лежит маленькая книжечка. И попробовав прочитать то, что там написано, они вдруг сделали для себя открытие, что это на самом деле больше, чем почтовый ящик и больше, чем тостер. Что с помощью этого устройства можно видеть удивительные вещи. Можно видеть другие страны, можно записывать происходящее, посмотреть то, что происходило в других городах. Можно увидеть замечательные фильмы, прекрасные виды, прекрасную природу и так далее. Когда они начали рассказывать об этом другим людям, то есть с категории первой, те, кто только на основе собственного опыта, их посчитали слегка сумасшедшими или сильно сумасшедшими. Когда они стали об этом же говорить, что то, что вы называете тостером, может быть использовано самым удивительным и непредсказуемым образом, они посчитали, что эти люди попали в какую-то секту. Да? Что это просто секта, что это какое-то странное знание, поскольку оно выходит за пределы нашего опыта. Каждый раз, когда информация выходит за пределы нашего опыта или свидетельств других людей, теории других людей, мы испытываем известный дискомфорт. Почему? Мы не чувствуем уверенности в этом. Вот ведическое знание, оно избавляет от этой неуверенности. Правда, единственная цена, которую надо заплатить за то, чтобы получать это знание и применять его в своей жизни, достаточно высокая цена. Это вера. Каким образом человек может набрать этот код веры, чтобы это знание стало частью его жизни. Вера рождается из качеств того человека, который вам передает знание. Если вы видите, что человек, который передает знание, бескорыстно это делает и обладает чистотой, вы можете это принять. Если этот человек не обладает, или в незначительной, или не в полной мере обладает, вам также будет трудно принять это знание. Поэтому во многом ведическое знание, его понимание, его реализация, то есть применение в своей жизни, зависит от того, от кого вы его слушаете.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Серьезная программа, которую мы должны успеть пройти за 2 дня. Да, глубокий материал. Уже вопросы мне принесли. Глубокий материал, с которым нужно разобраться. У нас будет сегодня лекция, завтра лекция. И послезавтра будет еще мастер-класс. Для тех, кто хочет максимального углубления в концепцию взаимоотношений, мы будем говорить о том, что же такое отношения и что происходит вообще в области отношений, потому что тема эта непростая, в ней много мифов, много таких иллюзий, которые почему-то прижились как-то на нашем пространстве. Вообще наша страна такая, мы любим все не обсуждать, у нас такая кухонная психология, кухонная политика, даже кухонная медицина, все все знают. Кого что ни спроси, можно бесконечно выслушивать советы по этому поводу. Ну, а страна советов же, поэтому изначально все знаем. Но тут есть очень много мифов, которые прижились на основе того, что знания не прошли некоторую обкатку в реальной действительности. Поэтому, к сожалению, мы видим плохой результат. Результат достаточно грустный, потому что в этом году уже количество разводов перевысило 100%, то есть на 100 зарегистрированных браков в некоторых городах нашей страны 103 развода, 105 разводов. То есть уже пошли в минус. Мы дожили до того времени, что количество семей пошло в минус. Когда я сюда приезжал несколько лет назад, еще было где-то 75-80% разводов. Уже вот прошло несколько лет, и мы уже за 100 перевалили, то есть тенденция не самая такая радостная. Поэтому с этим надо что-то делать. И как мы видим, повальное вот такое домашнее увлечение психологией вообще ничего не дает, только все ухудшает. Вроде бы психологии много сейчас. Кого не спроси, все психологи. На крайний случай тренеры личностного роста. На крайний случай. Но ничего не решается, потому что характер все непросто. Тело есть тело, и все, что связано с телом, требует очень серьезного подхода. Поэтому и концепция взаимоотношений – это такая же, в общем-то, сложная концепция, как и медицинская система. То есть надо к этому подходить довольно-таки серьезно. И сейчас в чем происходит вот эта ловушка? Она происходит в том, что очень много времени и очень много сил уделяется идее характеров, идее психотипов, уделяется идее наших отличий. Люди так интересуются этим вопросом, что тема характеров, тема психотипов становится чуть ли не основной для изучения. Она принимает самые разные формы, от расплывчатой в астрологии, где каждый думает, ну как это так, что же мне делать со своим знаком зодиака, ничего не понятно, я скорпион, и что мне теперь делать, жалить всех, что ли, до каких-то таких математических систем, соционики, еще в чем-то, еще и каждый уважающий себя специалист пытается внести свой вклад, придумать какую-то свою систему, как-нибудь всех назвать. И неискушенный человек думает, что вот он, секрет жизни. Надо просто разобраться в совместимости, и дело в шляпе, вопрос решен. Но в действительности такое акцентированное внимание на совместимости характеров говорит только об одном. О том, что культура человеческих отношений упала на самое дно. Ведь в чем задача культуры? Задача культуры как раз и состоит в том, чтобы сделать наше общение интересным, сделать наше общение приятным, несмотря на все наши различия в характере. Кого-то проводили тестирование на входе в этот кабинет? Какой у вас характер, как он называется? Можете вы сегодня прийти на нашу лекцию или не можете? То есть рамка там стоит, нет, которая определяет характер или нет. У нас достаточно много, но видите, в принципе, сейчас нас не интересует, какой у кого характер, как он называется, какой у кого психотип. Почему он нас не интересует? Ну, потому что есть надежда, что мы все культурные люди. Что хотя бы на эти 2 часа нашей культуры хватит. Я надеюсь, ее хватит, обычно хватает. Конечно, если мы проведем больше времени, то, возможно, начнут возникать некоторые проблемы. То есть, если я скажу, что я приехал на месяц, и никто отсюда больше не выйдет в течение месяца, сюда будут приносить еду и воду, и мы будем месяц тут сидеть и изучать конфликтологию, то начнутся ко мне некоторые претензии. Скажу, что это я вас должен слушать целый месяц? То есть то, что мы готовы делать 2 часа, нам может быть трудно делать месяц, может быть трудно делать год. Поэтому насколько должна быть высока культура человека, чтобы провести вместе 50 лет? А это задача семьи. Задача семьи быть вместе 50 лет. Ну это так. Цифра символическая, конечно. Ну плюс-минус. Уже кто-нибудь вместе 30 лет провел? Ну или половину, хорошо, 25. О, 2, 3, 4. Много. Молодцы. У меня нет ничего, никакой медальки. Даже шоколадненькая, но ничего. Вы сами себе можете одеть медаль, это много. 25 лет это много. А буквально говорится, что только через 25 лет человек понимает, что такое любовь. То есть первые 25 лет он ставит над любовью эксперимент. Причем такой постоянный. Причем эксперимент на выживаемость. Выживет ли он, выживу ли я, выживем ли мы все. Когда примерно 25 лет совместной жизни человек понимает, что такое любовь, и начинает эту любовь практиковать. То есть у него есть еще 25 лет для любви. Поэтому до 25 лет совместной жизни даже человек еще не может точно сказать, что это такое, он еще ставит такой эксперимент над людьми. А эксперименты над людьми, кстати, Организация Объединенных Наций запрещены. Но наша семейная жизнь – это, конечно же, эксперимент. И мы видим, он плохо заканчивается. Потому что эксперименты по определению плохо заканчиваются. Мы знаем, что большинство экспериментов заканчиваются взрывом почему-то. Также и эксперименты во взаимоотношениях тоже заканчиваются взрывом. То есть по нашему разводу мы ругаемся, создаем другую семью. Думаем, у меня уже есть опыт, у меня уже была семья, теперь я точно знаю, что делать. Но пока все, что ты знаешь, это как разрушать семью. Нужно обладать знанием, как ее не разрушать. Это достаточно серьезное знание, но закреплено историей, оно проверено на странах, на культурах. С помощью этого знания было уже достигнута почти нулевая процентность разводов. То есть люди не разводились. Но сейчас мы стали самостоятельными, мы стали умными, мы стали думать, что сами все понимаем. Наша культура деградирует потихонечку, поэтому мы видим, что процент расставания растет, растет, и вот уже дорос до 100. Поэтому вот такое акцентирование на характерах, акцентирование на психотипах говорит о том, что человек просто не разбирается во взаимоотношениях, не знает, что это такое, принижает значение культуры, не понимает значение культуры, не знает, как же правильно общаться. То есть мы должны общаться в любом случае, неважно, какая у нас национальность, какой у нас пол, какой у нас возраст, какой у нас, так сказать, уровень образования, как называются наши психотипы. Если мы культурные люди, мы должны уметь общаться. Это задача культуры, обыкновенной культуры. Приподнять человека над различиями. Приподнять его, чуть-чуть приподнять. Если нам получилось с помощью культуры приподняться над различиями, то различия нас уже не очень-то интересуют. И мы можем спокойно жить под одной крышей, мы можем находиться в одной семье, и это будет безболезненно, если наша культура на достойном уровне. Поэтому первое, что надо осознать, приступая к науке взаимоотношений, то, что культура всегда стоит на первом месте. Если человек культурен, ему не нужно ничего больше знать. Он может себя абсолютно спокойно чувствовать в обществе с любым человеком. Мы можем посмотреть, что такое семья. Мужчина и женщина создают союз на всю жизнь. Как правило, вначале они не проявляют свой характер таким, как он есть на самом деле. Если характер проявить по-настоящему, то кто же с тобой семью создаст? Никто не создаст. Надо его скрывать. Надо маскироваться. Поэтому до свадьбы обычно такая маскировка происходит. Мужчина напрягается изо всех сил. Больше даже его мама напрягается. Она его учит причесываться, галстук одевать, за ботинками следит, одеколон ему подбирает, чтобы подходил к нему одеколон. Мужчине обычно все равно, подходит к нему одеколон или не подходит. Главное, что пахнет. Поэтому мама прикладывает огромное количество усилий, заставляет его выглядеть прилично. И он напрягается очень сильно, чтобы вести себя как следует. Девушка тоже целый театр разыгрывает, столько приготовлений, столько усилий. Вся косметическая промышленность мира работает на то, чтобы она вышла замуж. Салоны только на этом живут, что девушкам надо с кем-то встречаться. Если бы девушки ни с кем не встречались, все бы салоны уже давно разорились. Но они встречаются, слава Богу, и салоны работают, и косметика работает, и... Все счастливы, но все это вот такая категория игры. Поэтому он играет, она играет, они ходят вместе, боятся чихнуть, потому что чихнула, вся иллюзия развалилась. Современные специалисты по созданию семей говорят, главное вместе не кушать. Потому что если человек начинает кушать, он выдает всю свою истинную природу. Ходил такой царевич, царевна, зашли в ресторан, сели. Сразу понятно, он настоящий, он живой, у него есть рот, желудок, все остальное. То есть вся иллюзия рассеялась, поэтому бедные девушки заходят в ресторан, говорят, мне только воды, мне ничего не нужно, я сегодня не ем. Потому что жареную картошку уже как-то неприлично есть на свидании, уже вся красота разрушается. Поэтому они терпят до конца, прикладывают все усилия, все не есть, не чихать, все время улыбаться, следить, чтобы иллюзия держалась, а потом свадьба. Все напряжение спадает, проходит какое-то время, чуть-чуть совсем, на которое еще хватает сил играть в эту игру. Это время называется медовый месяц, видите, всего месяц. Почему месяц? Потому что только месяц можно терпеть еще и не проявлять свой характер таким, как он есть на самом деле. Один месяц мы не обращаем внимания на наши характеры и столько счастья. Мы его даже медовым называем. Самый лучший месяц в нашей жизни. Мы просто еще немножко терпели друг друга. Еще немножко пытались вести себя культурно. Он еще месяц старался вести себя культурно. Завтрак носил. Она еще как-то пыталась. Но потом проявляется настоящий характер. И они начинают удивляться. Говорю, мне мама, обманули, что-то не то. Кто это? А ты кто? То есть начинает проявляться правда. То есть мы не ожидали этого, но семья всегда создается с некоторой неожиданностью. То есть никто не знает, что будет через 3 месяца после свадьбы. Невозможно догадаться. Поэтому если вы были на свадьбе, то вы видели, рады только молодожены. Остальные все грустны. Остальные все понимают, что это ненадолго, и что радость это символическая. И все думают, через сколько это все закончится. Через сколько начнутся проблемы. год хотя бы протянут, или три, все ставят ставки, у всех грустные лица, все понимают, что это так вот временно пока, так как характер еще полностью не проявлен, они еще не начали себя вести естественно, поэтому еще не готовы к тому, что будет происходить. То есть, ну, фактически мы все создаем вот эти все свадьбы, это свадьбы загадки. Все свадьбы – это свадьбы сюрпризы. Никогда в жизни никто не должен раскрываться, потому что если человек раскрылся, то уже возникает очень много сомнений. А надо ли мне все это? Есть такая, знаете, рекомендация популярная, что если ты хочешь понять, как будет выглядеть твоя семейная жизнь через год после свадьбы, то приди к своему избраннику неожиданно домой. Просто ворвись, когда он тебя не ждет. И посмотри по сторонам. И на него посмотри. Это правда. Вот она такая. Обычно мы к этому не готовы. Но вот то, как выглядит наше окружение, когда мы никого не ждем, это наша правда. Поэтому вообще в культуре говорится, что человек должен быть дома таким же, как он на людях. Ничего не должно меняться. Он должен так же говорить, он должен так же выглядеть. Он должен так же общаться. Вокруг него должен быть такой же порядок. То есть не должно быть разницы между мной на людях и мной в одиночестве. Такой разницы быть не должно. То, что эта разница есть, то, что мы на людях одни, а дома другие, говорит о проблеме в нашей внутренней культуре. Это значит, что я все время напряжен. Потому что мне нужно все время играть вот эту роль приличного человека. Потом, когда я прихожу домой, закрываю двери, задергиваю шторы. Фу, я могу быть настоящим. Надоели все эти люди. Теперь я буду настоящим человеком. Поэтому муж и жена друг для друга – это сюрприз. Фактически они не выбирают друг друга. Потому что выбор – это понимание, с кем я создаю семью. Выбора нет. Мы узнаем это только потом. То же самое происходит и с рождением ребенка. Мы тоже не выбираем ребенка. Это не так, что муж и жена пишут заказ куда-то в космос. Хотим родить голубоглазого мальчика, который будет математиком, будет учиться только на одни пятерки, никогда не будет болеть и будет нас любить, и не сдаст нам в дом сумасшедших или престарелых в конце нашей жизни. Нет такого заказа. Все происходит по судьбе. Приходит ребенок, он приходит не как чистый лист бумаги. Он приходит со своим характером. Кто-то сразу же рождается добрым и молчит. Понимает, да, лучше молчать, толку нет все равно. Это уже опытный ребенок. Опытные дети молчат. Они понимают, ори не ори, все равно никто ничего не понимает, толку никакого, папа с мамой ни в чем не разбираются. Пытаются понять, чего он орет, все суют, что суют, непонятно зачем они мне это суют, да просто ору, потому что мне тут все надоело. Они пытаются вылечить не животик, еще что-то. Они просто не понимают, что быть ребенком – это наказание. Потому что ничего сказать не можешь, ничего сделать не можешь. Ни одно желание осуществить невозможно. Знаете, жил себе спокойненький дедушка, жил себе, жил, разгадывал кроссворды. Раз на него кирпич упал, и он, бах, рождается уже. Под какой-то яркой лампой его тут же заматывают какой-то белой простынью в рот соску. И он пытается объяснить, что как же, где кроссворд, где бабушка, где накопленные деньги, а пенсия, как же, отдача, а как же я, что же, он орет, пытается объяснить кошмар, я как я сюда попал. Вы готовы, как хорошо орет, здоровый, наверное. Ари, ари, он поорет, поорет месяц, понимает, да, бесполезно. Никто не поверит, что я дедушка. Лучше буду маленьким ребенком, пусть все думают, что я маленький ребенок. Так спокойнее, дайте грудь, пойду сосать, все, отстаньте. То есть очень трудно быть ребенком, потому что какое-то время память прошлого еще сохраняется. До 5 лет ребенок может помнить свое прошлое. И научные исследования позволяют очень точно устанавливать прошлое ребенка. У нас тут не проводятся исследования, на Западе проводятся эти исследования. И до 70% детей могут спокойно вспоминать свои первые годы жизни, свою прошлую жизнь. Просто им это все сказочно, и родителям это все сказочно, поэтому А, как правило, никто это всерьез не воспринимает. Но специалисты могут увидеть это прошлое. Но об этом мы уже будем на третьей лекции говорить, когда у нас будет мастер-класс, что прошлое было, и оно влияет на нас. Поэтому кто-то уже добрым рождается сразу же. Кто-то сразу рождается немножко злым, требовательным, орет, кричит, требует, чтобы ему принесли то, что он хочет, а ему несут то, что он хочет. Поэтому потом, через какое-то время, начинается воспитание. Воспитание раскрывает характер ребенка. Мы можем что-то улучшить, можем что-то немножечко подуспокоить, какие-то части характера. Всего существует 30 качеств характера ребенка. Вообще, родитель – это тот человек, который знает, какие именно качества характера нужно воспитать в течение первых 12 лет. 12-15 лет дается на воспитание. Причем в течение первых 5-7 лет закладывается большая часть всех качеств характера. И в общем-то, родитель – это тот, у кого есть в голове очень точный список всех качеств человека. И он очень точно понимает, какие они, как их развивать, что с ними делать.

служили космонавтами, почему-то, чтобы тошнило, чтобы все время все болело. Нет. И родители ставят эксперимент, но они не понимают, что надо конкретно делать с ребенком. То есть современная педагогика — очень странное явление. Очень много технологий, очень много советов, очень много каких-то концепций. Но обыкновенного списка качеств характеров, на которые нужно развить у ребенка, нет. То есть даже вот записать человек не может. То есть можно провести эксперимент, если в роддоме выдавать ребенка по этому списку, напишешь 30 качеств характера, выдадим ребенка. Не напишешь — не выдадим. То никто детей на руки-то и не получит. Потому что никто не знает, что с ним делать. То есть их интересует только одно: чем кормить, чем лечить. Как бы в школе он одни пятерки получал. Большой вопрос, зачем они нужны. У многих — у вас не было пятерок. Ничего, нормально. У многих у вас были даже не четверки. Ну, об этом никому не рассказывайте. Но сам принцип, что мы не знаем этого, поэтому нужно провести какую-то работу над собой, чтобы точно понимать, что же с ним делать, потому что, ну, во-первых, мы его не ждали, то есть он всегда другой, чем мы ожидали, потому что у него есть свой характер, он просто проявляется, раскрывается в процессе воспитания, в процессе каких-то педагогических приемов. Но это тоже всегда для нас некоторая неожиданность, мы не ожидали, что будет именно так. Если воспитание не было проведено качественно, то родители ожидают расплаты в виде переходного возраста. Переходный возраст — это двойка за воспитание. Если воспитание было, не может быть никакого переходного возраста, его в принципе нет. То есть если же воспитания не было, если все было отдано на откуп школе, там, детскому саду, еще кому-то, если всем этим занимались другие люди, которые тоже мало что в этом понимают, и эти 30 качеств не были пробуждены в человеке, то, естественно, в нем происходят негативные изменения в переходном возрасте. Что это значит? Он неправильно себя ведет, пожинает реакции. И с этими реакциями, то есть очень недоволен тем, какие реакции к нему приходят. В результате того, как он относится к этому миру, потому что мир реактивен. Если ты неправильно к этому миру относишься, мир тоже к тебе неправильно относится. Называются законы причинно-следственной связи или законы кармы. Поэтому родители должны научить его правильно относиться к этому миру, вести себя на основе законов этого мира. Конечно же, они сами должны уметь это делать. Если они сами этого не делают, то и его тоже научить не могут. Затем у нас какие-то есть братья, сестры, которых мы тоже не ожидали. А сейчас семья создается как бы с одним человеком. Парень и девушка думают, что их семья — это он и она. Нет, это не он и она. А это, например, он, она и еще 60 ее родственников. То есть до свадьбы кажется, что кроме партнера никого нет. На свадьбу приходят все они. Все эти странные люди, которых я никогда не видел. И они говорят: мы теперь родственники, мы к тебе придем, нам всем надо поклеить обои, нам всем не хватает денег, нам всем надо помочь садить картошку, мы будем к тебе приходить неожиданно каждый вечер, просто так, нам все равно, любишь ты нас или нет, и запоминаешь ли ты наши имена или нет, мы просто будем к тебе приходить. Но, во-первых, мы так просто не уйдем с твоей свадьбы. Это будет твое первое счастье в семейной жизни, что родственники вообще просто разошлись куда-то через неделю после свадьбы. А во-вторых, мы приложим все усилия, чтобы тебе не было скучно с нашей родственницей. Что мы ее зря, что ли, растили? Нет. Через нее мы получили доступ к тебе и к твоей семье. Поэтому некоторые родственники с разных сторон еще на свадьбе умудряются поругаться насмерть. Некоторые родственники уже после свадьбы не хотят видеться вообще никогда. Понимают, да, породнились, началось. Вот это родственнички. Поэтому, кстати, если вы посмотрите на технологию создания семьи, какая она была раньше, то родственники раньше были умные. То есть что они делали? Они сначала решали, а мы вообще хотим быть вместе как родственники. То есть парни и девушку никто не спрашивал. Потому что нас с этой стороны 60, и с той стороны 60. Нас вместе

0: 120, а вас всего двое. Кто главный? Эти двое не могут решать, что мы 120 человек, теперь будем родственниками. Мы должны 120 человек решить, что мы согласны быть родственниками. Поэтому сначала родственники договаривались. Они собирались и договаривались. Мы вообще хотим быть вместе. И если вот у этих родственников получилось договориться, тогда так и быть, знакомили парня и девушку. Ну ладно, так и быть, посмотрите друг на друга. Нам, в принципе, все равно, но понравитесь это другой или нет. Но посмотрите друг на друга. И все это происходило определенным образом. В чем был смысл всей этой концепции? Она вообще называлась смотрины. Очень простая была идея. Идея состояла в том, что для того, чтобы понять человека, то есть наша задача понять, с кем вообще хотят, чтобы мы 50 лет вместе провели. Потому что это серьезный вопрос. Готовы ли вы с этим человеком вместе 50 лет провести? И чтобы это понять, необходимо создать семью на основе трезвого мировосприятия. То есть я должен посмотреть на того, с кем я проведу 50 лет, очень трезвыми глазами. А это значит, первые часы взаимоотношений должны проходить без эйфории. Должны проходить без влюбленности. Должны проходить без вот этого межполового влияния. Поэтому все это проходило на глазах у родных, у бабушек и дедушек. А как мы знаем, взрослые портят настроение молодежи. Портят его так, что все настроение теряется. Поэтому парни и девушку знакомили при родственниках. То есть это значит, никакого влияния противоположного пола не было. И значит, они видели друг друга по-настоящему. Видели трезво. Их просили поговорить друг с другом, пообщаться друг с другом, а провести вместе какое-то время. Часиков там 4, 5, 6. Поэтому родные уже были знакомы друг с другом, потом парню и девушке позволяли поговорить друг с другом. И потом их спрашивали, ну как? Паренька спрашивали, как тебе девушка? Ну, вроде с ней было интересно эти 5 часов. И ее спрашивали, как тебе паренек? Ну, тоже вроде интересно, вроде было о чем поговорить. То есть, если они могли общаться без вожделения, если они могли общаться без любви, без вот этих вспышек гормональных явлений, фонов, то родители делали первый вывод. Они способны общаться как друзья. То есть у них есть дружеское мировосприятие, они видят друг друга как друзья, им вместе интересно, им есть о чем поговорить. Потому что семья, если кто не знает, это 50-летний разговор. То есть чтобы можно было прожить вместе 50 лет, нам должно быть интересно с этим человеком разговаривать. То есть если мы применяем слово «совместимость», хотя это неправильное слово, но как мы выяснили вообще для взаимоотношений. Но если уж мы говорим о совместимости, то совместимость в семейной жизни только одна. Это совместимость на уровне речи. Если мне интересно слушать этого человека долго, то я с ним совместим. Если ему интересно слушать меня долго, то я с ним совместим. То есть мы совместимы. Но это можно проверить только без влюбленности. Потому что влюбленность отключает слух. Все отключает. Видели влюбленные пары? То есть это отключенные люди. Там мозг отключен. Там можно говорить что угодно. Можно поэму Маяковского рассказывать, можно органическую химию рассказывать. Все, что хочешь, можешь нести все равно. Бред влюбленных, так и говорится. Потому что слух отключен. Ни он ничего не слышит, ни она ничего не слышит. Им просто хочется за ручки держаться и все. Весна. Сейчас вот весна пришла. Сейчас вы увидите практические доказательства этой теории в действии. То есть они уже ничего не слышат. По этой причине, кстати, раньше обучение было раздельно. То есть мальчики учились отдельно, девочки учились отдельно. Потому что если мальчик и девочка посмотрели друг на друга, и их глаза встретились, то учитель пропал навсегда. И звук учителя вместе с учителем пропал навсегда. Поэтому классическая система образования – это раздельная система образования. Mm-hmm. Потому что если ты хочешь, чтобы студенты тебя слушали, они должны быть одного пола. То есть это эффективность в 100 раз больше. Поверьте мне, я много лекций читаю. Если читаешь лекцию на однополую аудиторию, эффективность во много раз больше. Потому что все просто тут же грустят и слушают тебя. Потому что больше делать нечего. А в смешанной аудитории надо напрягаться. Хочешь, не хочешь, приходится быть напряженным. Поэтому на слух уже внимание поменьше. Уже так все там услышал, что услышал. Потом человек выходит, его спрашивают. Ну как, лекция была интересная? Интересная. А о чем не помню, но интересная лекция. Люди хорошие собрались. То есть он пол лекции людей разглядывал, пол лекции, что там на столе стоит. Потом как раз лекция закончилась, и он идет домой и пытается у всех расспросить, что же там было на лекции. Поэтому была такая очень простая схема. Потом им позволяли, если увидели, что они могут слушать друг друга часами и без завлюбленности, им позволялось уже поближе познакомиться, их отпускали в лесок уже погулять, в парк, пожалуйста. Да, идите, гуляйте там, цветочки собирайте, все весело, здорово. И там приходила любовь, потому что куда она денется? Такой противоположный пол, если противоположный пол рядом, ничего сделать невозможно. Мужчин сравнивают с маслом, а женщин сравнивают со сковородкой. И если сковородка на огне, а сковородка на огне обычно, если на эту сковородку попало масло, пачка масла, то как бы масло ни старалось, не тает. Оно все равно тает полностью и потом еще и вспыхивает в конце. Все. То есть любовь, она такая, любовь зла. Поэтому тут ничего не поделаешь, поэтому им позволяли влюбиться. Ну, если не влюблялись, ну, значит, не получилось бывает. Но если влюблялись, то все были довольны, потому что, во-первых, родственники уже были согласны быть вместе. То есть они, собственно говоря, все это и затеяли. Парень и девушка уже поняли, что они могут слушать друг друга, им уже интересно вместе. Поэтому после свадьбы проходит какое-то время медовое, любовь уходит, любовь такая, приходит, уходит, она как прибой. Сравнивается с прибоем, волнами действует на человека. Все, осень пришла, весна прошла, любовь ушла. И они начинают трезво видеть друг друга, но любовь ушла, и это никого не волнует. Почему? Потому что остались два дружелюбно настроенных человека, а которые ведут себя как друзья, им все равно интересно друг с другом. Им все равно есть о чем поговорить, они могут быть вместе, несмотря на то, есть у них любовь или нет у них любви. То есть любовь – дело наживное, оно приходит, уходит. Никакой проблемы в том, что любовь ушла, нет, если семья была подготовлена правильно. Что происходит в нашем случае? Все наоборот. Семья создается на основе любви, то есть они долго смотрят из-за угла друг на друга, присматриваются. И когда уже у них возникла любовь, огромные чувства, сильное желание, вожделение, тогда они знакомятся, ничего не понимают, ничего не слышат, оценить друг друга не могут, приводят домой, пугают своих родственников избранником. Родственники не знают, что с этим делать, потому что уже видно, что вот уже отключенные люди у них. Робот уже живет внутри. Все в ужасе, потому что непонятно, кого привели. Непонятно, что теперь с этим делать, потом нужно идти знакомиться с родителями, все опять в ужасе. Они не хотели с ними знакомиться, они вообще не подходят друг к другу, они разные. Они из разных вообще прослоек, из разных категорий. То есть их силы, то есть их свело вот это вожделение, парни и девушки, этих 120 человек друг раз и свели вместе. А вы теперь родственники, познакомьтесь. И все понимают, что это все временно, и потом свадьба, и у всех грустные лица, потому что все понимают, что через 3 года все это закончится. И потом действительно любовь проходит. И парень с девушкой удивляются, потому что оказывается им не о чем говорить. Потому что оказывается, они могут быть вместе, как мужчина и женщина, но быть вместе, как 2 человека, они не могут. Потому что 2 человека вместе должны разговаривать. И они не могут разговаривать, им грустно, им скучно, думают, ну какой же он, она думает, ну какой же он тупой. И он думает, ну какая же она тупая. И они ходят и думают, ну как же мы вообще вместе оказались. Потом они ходят, родным жалуются. А родные говорят, ну мы же тебе говорили, что он тупой, что она тупая. Но неужели было не видно? Да, было не видно. Потому что сильно старались, чтобы не было видно. И так развод в результате. И родственники, они понимают, что ну да, вот как-то мы так вот на время породнились. Не бывает на время породнения. Это проблема. Это огромная проблема. Так что вот мы все время оказываемся с теми, кого мы не выбираем. Поэтому требовательность к нашей культуре, требовательность к тому, чтобы уметь вести себя правильно, это важнейшая требовательность. Человек должен быть настолько культурен, что даже если он оказался с кем он не ожидал, он должен вести себя так, чтобы это доставляло всем удовольствие. Чтобы это действительно было приятным общением. Чтобы это действительно не превратилось в развод. Не превратилось в скандал. Вот это акцентировалось на совместимости характеров приводит как минимум к разводам, как максимум к насилию. Потому что потом появляется идея, что раз я сам решаю, с кем я совместим, с кем я нет, то я могу это решать и более жестко. И потом муж и жена думают, ну мы не сошлись характерами с этим ребенком, что-то он как-то не вовремя зачался. Поэтому совершим-то мы аборт, убивают ребенка. А потом дети еще немножко взрослеют и думают, что-то мы как-то не сошлись характерами с нашими родителями, что-то они постарели, что-то маразмик у них начался, что-то начался склероз, что-то мы уже не сходимся характерами. Не сдать ли их в дом престарелых? Поэтому можно иногда посмотреть, в некоторых странах очень маленький уровень насилие над детьми и стариками, фактически нет детских домов, нет абортов и нет домов престарелых. А культура бывает достаточно высокая, и жить не так страшно. Не знаешь, что с тобой сделают твои собственные дети. Иногда даже очень трудно родиться. Тебе просто не дают родиться, убивают и убивают все время, никак родиться не получается. То есть вот эта концепция о совместимости, несовместимости приводит к насилию в результате. И все скатывается в эту концепцию, в эту идею разводов, в идею абортов, в идею домов престарелых и домов для брошенных детей. Сила культуры выражается в одном очень интересном определении. Говорится, что в доме культурного человека даже враг не должен догадаться, что он находится в доме своего врага. Вот это культурный человек. Он даже со своими врагами общается так, что все получают удовольствие. Даже враги не могут догадаться, что они попали в дом своего врага. И, собственно говоря, с точки зрения философии, мы все с вами индивидуальные живые существа. Что это значит? Это значит, что у всех у нас, в конце концов, разный характер. Мы же применяем это слово «индивидуальность». Раз мы применяем слово «индивидуальность», значит, мы должны признать, что у нас разный характер. Мы разные. Мы по определению разные. Поэтому вот тут возникает противоречие с этой системой, которая пытается нас всех разделить на какие-то подкатегории. Душ – бесконечное количество, и характеров тоже бесконечное количество. Плюс ко всему, этот характер еще и постоянно меняется. Мы можем развиваться, мы можем деградировать. Мы же сюда собрались-то, чтобы как-то изменить свой характер, чтобы как-то развиться. Поэтому происходит некоторое удивление. То есть что такое, в общем-то, готовность к семейной жизни? Это готовность к тому, что партнер может в любой момент измениться. Вообще в любой. Имеет право. Если мы принимаем, что партнер – это личность, то мы принимаем и то, что он будет меняться. Причем меняться не по нашему плану, а как хочет. И посмотрите, например, такая ситуация, то есть такой сюрприз в семье у человека возникает. Например, он лыжник, она лыжник. Он лыжник, она лыжник, и они однажды на зимней лыжне врезаются друг в друга. их глаза встретились. Они полюбили друг друга и думают, это же судьба. Он лыжник, она лыжник. Мы вместе любим снег. Нам нравится холод. Мы разбираемся в том, какие бывают лыжные палки. Мы любим одну и ту же лыжню. Думают, это судьба, это счастье. У нас будет семья лыжников, и мы родим маленьких лыжников. И мы все вместе будем кататься зимой на лыжах. И все хорошо, создается семья, проходит пару лет. И однажды, допустим, муж приходит домой и говорит, я сегодня сходил на семинар по парашютному спорту. Лыжи, оказывается, так приземленные, это все снег, земля, береза все время во что-то, как бы, врезаешься в какие-то препятствия, холодно все это. Парашют, небо, вот что действительно интересно. Лыжи, это была моя ошибка. Я понял, моя судьба парашют, поэтому я буду прыгать с парашюта, и ты, как моя жена, да, конечно же, должна пойти со мной. Поэтому вот я тебе купил женский парашют розовый. И собачки наши купил, маленький собачий парашют. И завтра у нас первый прыжок. И жена думает, ну все, надо спасать семью. Началось. Это так, грубо, конечно, я все описал. Но примерно так и происходит. Личность может измениться в любую секунду. Личность имеет право меняться. Личность может совершать выбор. Личность свободна. То, что мы создали семью, не значит, что мы лишили человека свободы. Не значит, что личность теперь стала роботом. Мы так и остаемся личностями, поэтому какие-то изменения происходят. Кстати, надо и в этом плане вести себя аккуратно. Потому что родные все время присматриваются, не собрались ли мы меняться в очередной раз. Поэтому не надо после семинара приходить домой и говорить, теперь я понял, как надо жить. Вы все живете неправильно. Да, нельзя есть после 6. После 6 нельзя, а после 10 уже можно. Да. Уже огонь возвращается. Замечали, как ночью есть хочется, нет? Да, потому что ночью огонь возвращается. Ну, это я так, к слову. То есть сам принцип, что мы должны быть очень аккуратными, мы должны понимать, что изменения немножко страшны, потому что мы боимся изменений. Мы не знаем, что с ними делать, так как наша культура не научила нас, как вести себя с человеком, который изменился. И вот это наша первичная культурность, наше первичное дружелюбие, наше первичное знание о любви учит нас тому, как оставаться вместе с человеком, который поменялся. Знаете, есть много определений любви. Они очень интересные. Кто-нибудь знает какое-нибудь определение любви? Расскажите мне. Мне интересно. Какие в этом городе есть определения любви? Можно руку поднимать, не говорить. Двойки я не ставлю. Родителей школу не вызываю. У кого есть какое определение любви? Ага.
1: В первую очередь уважение.
0: Уважение.
1: Уступчивость, компромиссы.
0: Любовь – это уважение, уступчивость, компромисс. Это ваше определение?
1: Хорошее. Нет, я не говорю, что это прям точно, но понимаю.
0: Ну, примерно, да. То есть вы это называете любовью. Хорошо, а еще кто? Что у кого есть вариант?
2: Принятие.
3: Бескорыстное служение друг другу.
0: Бескорыстное служение друг другу. Хорошее определение, на практике оно, как правило, не работает.
2: Принятие и забота.
0: Потому что если муж приходит домой, а жена бескорыстно забыла ему приготовить ужин, то он бескорыстно ей объясняет, что она не получит деньги. Как раз он выдал сегодня зарплату, поэтому бескорыстие очень сложная вещь. Это действительно путь, это совершенство бескорыстия. Но в семье есть обязанности. Обязанности немножко аннулируют концепцию полного бескорыстия. Потому что обязанности подразумевают, что ну как бы я буду со своей стороны бескорыстен, если с твоей стороны тоже как-то немножечко будет правильное бескорыстие. То есть в семье есть некоторая завязанность на обязанности. Если кто-то перестает выполнять свои обязанности, то с бескорыстием большие проблемы начинаются. Но очень правильное направление. Несомненно, правильное, просто в семье оно очень тяжело реализуется. Семья – это очень сложное место для бескорыстия. Потому что слишком много задач практических. А когда стоят практические задачи, то практиковать бескорыстие становится очень сложным. То есть бескорыстие легко практиковать монаху. Но в семье с бескорыстием проблемы. То есть недолго на бескорыстии проживешь, если другой человек не бескорыстен. То есть оба должны быть одинаково бескорыстны. Но вот это проблема. Чтобы у обоих было одинаковое бескорыстие, это сложно, конечно, добиться, поэтому в семье чуть-чуть посложнее. То есть обычно это не срабатывает сначала, это срабатывает в конце. То есть бескорыстие в семье начинает вот где-то к 40-50 годам совместной жизни проявляться. То есть первые 30-40 лет лучше на бескорыстие в семье не рассчитывать. Лучше выполнять свои обязанности и знать точно, чего от меня хотят, точно говорить, чего я хочу. То есть чтобы вот эти требования, они были как-то проговорены. И было ясно и понятно, кто сегодня ребенка из детского сада бескорыстно заберет. А то будут большие бескорыстные последствия за все эти неприятности. Очень хорошо, мы с самого начала до самого верха добрались. Что-то еще посерединке, кто есть какие-то идеи?
2: Принятие и забота.
0: Принятие и забота, ну это вот как первое определение. Немножко другими словами. Да, это похоже под первое определение. Еще какие-то, кто еще думал?
3: Умение слышать друг друга.
0: Умение слышать друг друга?
3: Да.
0: Ну это мы сейчас проговорили. Ну это определение дружбы. Кстати, и это позволяет быть вместе, когда любовь уходит. Поэтому это больше определение дружбы. Вот. Еще очень важно установить между нами дружбу, чтобы звуки все-таки от телефонов не исходили, от других критерий. У нас есть такое правило, третий звук, от кого я слышу третий звук телефона, он мне дарит этот телефон. Два я уже услышал, поэтому проверьте на всякий случай, готовы ли вы к своему бескорыстию, чтобы подарить мне этот телефон. А вдруг он именно у вас звонит? Очень интересно, ну посмотрите, что самая главная идея, о которой все думают, о которой все мечтают, это идея любви, которая витает в воздухе, она не очень-то проговаривается в виде определений. То есть она не очень-то существует в реальности как четкая, ясная концепция, как какая-то понятная идея, которую можно выразить словами. То есть в основном мы думаем о том, что мы понимаем, что такое любовь. Поэтому разбор любви начинается с того, что мы действительно осознаем на уровне какой-то концепции, то есть мы начинаем выписывать для себя эти определения любви, которые позволяют нам увидеть ее на разных уровнях, потому что на разных уровнях определение любви будет немножко другое. То есть вы увидели сейчас, что даже сейчас у нас были разные определения любви. И это правильно, потому что мы разные. Поэтому у нас есть какое-то свое видение этой любви. А я бы хотел сейчас для начала дать то определение любви, от которого мы будем отталкиваться. Это то определение любви, которое подходит для того материала, который мы с вами разбираем. Оно очень простое. Оно очень простое, оно банальное, оно принципиально упрощенное. И звучит оно так. Любовь – это когда нет никаких причин, чтобы оставаться вместе, а мы все равно остаемся вместе. Это одно из тех определений, которое позволяет в любви выжить. Потому что любовь – это агрессивная среда. И в любви надо выживать. И нам надо в любви выжить 50 лет. И вот это определение любви позволяет выживать. Оно похоже на определение бескорыстия, несомненно. Оно связано с этим напрямую. Но здесь есть практическое решение. Практическое решение состоит в том, что когда наступает этот момент, то мы реально понимаем, что нет никаких причин быть вместе. Мы понимаем, что мы любим друг друга, и поэтому остаемся дальше вместе. То есть это не является для нас причиной для расставания. То есть то, что нас больше ничего не связывает, и мы не сошлись характерами, и нам больше ничего вместе не интересно, изначально не является для нас моментом расставания. То есть мы это определение любви знаем изначально. Что мы любим друг друга, мы поклялись друг другу в любви. Это то, что мы говорим менее научно во время бракосочетания. И в радости, и в горе, и в здоровье, и в болезни, и в богатстве, и в бедности. Что это значит? Когда нет никаких причин, чтобы оставаться вместе. То есть, когда радости вообще никакой, здоровья вообще никакого, денег вообще нет. Что это значит? Больше нет причин, чтобы оставаться вместе. И если мы остаемся, мы любим друг друга. Вот это называется любовью. Поэтому за первые 25 лет эти случаи наступают. Ну, как правило. Не хочется, конечно, но, как правило, 25 лет. Вот. Вот эти ситуации возникают. Если люди первые 25 лет остаются вместе, если точно говорить, 21 год. По-научному 21 год – это 3 кризиса по 7 лет. Если человек эти 3 кризиса проживает, то есть третий кризис примерно заканчивается в районе 25 лет. То есть он-то вот 21 проходит, но на сам кризис еще пару лет дается. Поэтому в районе 25 заканчивается третий кризис. И можно сказать, что мы прожили все. Что мы прожили бедность, что мы прожили, так сказать, грустность. Мы прожили болезнь, еще что-то. И мы доказали свою любовь. Поэтому любовь, как я говорил, начинается где-то после 25. То есть когда они уже точно понимают, что мы уже пережили все, было все. И мы действительно готовы быть дальше вместе, несмотря на все эти трудности. То есть мы действительно любим друг друга. То есть вот в этот момент они действительно понимают, что они любят друг друга. То есть, может быть, они уже не дарят друг другу цветы и не говорят друг другу «я тебя люблю», «а ты меня люблю», «я тебя люблю», «а ты мне сегодня только 8 раз сказал, что ты меня любишь», «а надо 9». Да на парашюте трудно говорить, что я тебя люблю. Тут бы просто долететь. Я и так то, что с тобой прыгнул, это я тебя, значит, очень сильно люблю. Потому что никакой нормальный человек не должен прыгать с парашюта. Нечего там делать. Не надо там прыгать туда. Это тянет человека отсутствие настоящей любви. Потому что если есть настоящая любовь, то уже ничего больше не надо. Не прыгать с парашюта, ни с тарзанки, никуда. Уже и так хватает жизни приключений. Да. Уже парашют ему просто скучно будет. Настоящему семейному человеку через 25 лет семейной жизни парашют скучен. Ну как-то скучно. Вот у нас было в семье, вот это было. Вот мы однажды чуть не убили друг друга. Вот это было, да. Ну, так что есть это некоторая очень важная концепция. Откуда вообще появилась эта идея разделять всех на категории, на характеры, на психотипы? Это все древнее-древнее глубокое желание властвовать. Желание власти. Мы думаем, что если мы всех разделим на категории, то сможем найти такую категорию, которая нам будет легко управлять. И мы так хорошо устроимся в жизни. Как говорится, разделяя власть. Поэтому как только начинается разделение, это значит власть. Кто-то проявляет свою власть. В связи с нашей темой можно сказать, дели всех на типы характеров и эксплуатируй. Поэтому совместимость, конечно же, это достаточно такая серьезная тема, в которой нужно хорошо разобраться. И мы с вами немножечко все равно разделим эту тему, но разделим безболезненно на две явные категории, на категорию мужчин и женщин, потому что, несомненно, это деление есть, оно очевидно. Мы отличаемся друг от друга. И мы поговорим о таком интересном явлении, как о возможности стать таким мужчиной и возможности стать такой женщиной, чтобы можно было создать семью с любым человеком. Чтобы совместимость вообще ушла на задний план, когда нас больше не волновало. То есть насколько я должен быть культурным, чтобы я мог прожить с любым другим человеком вместе 50 лет. Это будет наша задача. Неважно, какие мы уже будем в семье люди, будем мы с одними целями, или у нас будут абсолютно разные цели. Неважно, какие у нас мотивы, как мы будем меняться. Но если мы обладаем вот этим умением быть достаточно культурным, то мы можем быть вместе с любым другим человеком. Нас должно что-то объединять. Должно быть что-то объединяющее, что позволит нам быть вместе, несмотря на всю разницу между нами. мужчины и женщины, несомненно, разные. Это являются некоторые проблемы, но эта проблема работает только до тех пор, пока мы не включаем нашу культурность. Поэтому у нас есть нечто объединяющее, это наши основополагающие принципы поведения. Они есть и для мужчин, и для женщин. Мы разделим эти принципы на две категории. Сегодня мы очень простенько и быстренько поговорим о мужчинах, потому что с ними все просто всегда и легко. Они просты по определению. Как я раньше говорил, у нас есть 30 основных качеств характера, с которыми нужно разобраться. Кто, кстати, не знает про 30 качеств, у нас есть специальный диск, который нужно будет после лекции, если что, у нас взять и дома послушать. Это 30 лекций про 30 качеств характера, которые нужно воспитать у себя и у ребенка. Поэтому обратите на него внимание. Там можно даже показать, что обычно это требуется для нашего воспитания. А мы возьмем главные качества из этих 30, потому что из них есть качество для мужчин, есть качество для женщин. И у мужчины всего 3 качества, которые он должен себе развить. И с ним может жить любая женщина 50 лет. Волшебство. Да, представьте, что мы имеем такой диск, его запомните, он простой, чтобы его увидели. Да, 30 качеств характера или воспитания взрослых. Какие качества нужно привить своим детям. Очень важный семинар для всех родителей, для всех, кто занимается собой, потому что это основа вообще работы над своим характером. И на воспитание, как правило, говорил, отводится, например, у мальчика где-то полностью он воспитывается за 25 лет. То есть это включается в воспитание и самовоспитание. Воспитание всегда переходит в самовоспитание. Воспитание никогда не заканчивается. Поэтому в районе 12, 13, 15 оно заканчивается как воспитание. То есть родители перестают влиять на ребенка. Но они должны его воспитывать так все эти 15 лет, чтобы он автоматически перешел на самовоспитание. То есть это не значит, что все закончилось, наоборот, только началось. То есть человек примерно формируется окончательно в районе 40 лет. Его характер полностью формируется. То есть к 40 годам только родители могут вздохнуть спокойно. Мальчик вырос хорошим. То есть первые 40 лет в жизни мальчика самые трудные. И вот родители примерно к 40, а понимают, что воспитание закончилось. И где-то в 40 он понимает, родители хорошие, зря я к ним так относился, надо им там еду носить, надо им помогать, надо о них заботиться. Ну, то есть к 40, в общем-то, он становится вот членом семьи полноценным. До этого, конечно, много всего веселого происходит, это уже другой вопрос, как с этим всем решать, но это не быстрый процесс. Где-то в районе 25, с научной точки зрения, должна создаваться семья для мужчины. Поэтому будем считать, что у нас есть 25 лет на воспитание. За 25 лет 3 качества, как-то можно с ними разобраться? То есть по 8 лет-то на одно качество можно потратить? Чтобы этот человек мог потом 50 лет жить семейной жизни. И жена все время приходила и говорила: ой, спасибо за сына, ой, спасибо, ой, такой мальчик хороший, вот не нарадуется, спасибо большое. А не то, что она приходит и говорит: почему вы его в детстве не убили, ну почему? То есть вот можем ли мы хотя бы вот 3 качества, да Бог с ним 30, понятно, что 30 это на всю жизнь, но хотя бы 3, поэтому мы сегодня поговорим об этих 3. 3, у женщин, конечно, их побольше немножко, но там есть свои тонкости, у женщин всего побольше, поэтому у них и качество больше, в 2 раза побольше. Но это на завтра мы оставим, про женщин целую лекцию им посвятим завтра, потому что с женщинами все сложно. Им самим с собой сложно, мужчинам тем более ничего не понятно. Да, всем сложно, то есть всем. То есть женщины сами удивляются, как это так все сложно. Поэтому и сами разговоры сложные, поэтому мы завтра об этом поговорим радостно. Потратим на это целую лекцию. И потом я еще на мастер-классе об этом расскажу, как это все. Можно увидеть вот эту внутреннюю природу человека в его карме. Как эта карма проявляется в астрологии человека, как можно ее прочитать, как раньше астрологи пытались понять, как людям жить вместе. И
3: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

Интересный факт заключается в том, что наше грубое тело выстроено по образу и подобию тонкого. То есть тонкое тело, оно представляет собой как бы матрицу. Ну, те люди, которые видят тонкое тело, они знают, что тонкое тело – двойник, да, вот этот энергетический двойник. Это по факту, да, мы так же и на тонком уровне так же выглядим. Вот. Оно формирует как раз всю структуру. Вот. И о чем это говорит? Это говорит о том, что у каждого органа, у каждой системы нашего грубого тела есть тонкая связь с тонким телом ума. И что это за связь? Что это за эти каналы энергетические? Они в виде чего идут? В виде тех самых 26 качеств характера. То есть каждый орган и каждая система связаны с нашим умом по качествам характера. То есть это энергетические каналы, Надя, и по ним течет соответствующая психическая энергия, которая действует правильно, течет гармонично или негармонично в зависимости от того, как мы расходуем в жизни то или иное качество характера. Понятно? Хорошо. Поэтому, когда мы, допустим, в каком-то аспекте нашей деятельности проявляем негативные качества характера, у нас будут страдать соответствующие органы и системы. А там, где мы проявляем положительные качества характера, там у нас те соответствующие органы и системы будут в здоровом состоянии находиться. И лечение, оно к этому и сводится, что человек что делает? Он изменяет свою жизнь таким образом, что он становится из состояния дефицита, должен перейти в состояние изобилия. То есть из состояния энергетической недостаточности он должен перейти в избыток энергии. То есть должен накопить у себя сначала определенное количество психической энергии, а дальше что он должен делать? А дальше он должен эту психическую энергию тратить на то, чтобы изменить свои качества, те, которые у него по судьбе проявлены как негативные, на позитивные. И в этом случае уходят хронические заболевания. Те заболевания, которые, к сожалению, современная медицина, она, ну, скажем так, не сильно успешно лечит. Понятно, что острые заболевания хорошо лечатся, диагностика сейчас очень хорошая в современной медицине, все очень здорово. Но вот хронические заболевания, увы, лечатся очень трудно. И едва ли вообще возможно их вылечить. Ну, например, гипертония. Да, мы будем сейчас разбирать с вами разные заболевания. Она в основном лечится.

сделают свою работу, выбросят нужные гормоны, и опять все пойдет. Опять давление поднимется. Понимаете, в чем проблема? Проблема здесь заключается не в том, чтобы заблокировать какой-то участок нервной системы, а проблема заключается в том, чтобы найти причину. А почему? Почему у человека, у одного человека надпочечники работают хорошо, а у другого почему постоянный вот избыток? Почему они с перегрузкой-то работают? И вот здесь вот уже вот здесь наука встает в тупик, потому что до тех пор, пока современная наука будет считать психику нашу просто набором нервных импульсов, они не будут понимать, где искать. Потому что нервные импульсы, которые возникают у нас в нервной системе, это результат действия нашей психики, которая имеет тонкую природу.

странные звуки. Река говорит с камнями, ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи.

Ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи, ответы. Река похожа на время, на гибкий стебель алоэ, на путь небесный и светлый, на путь чудесный и странный. И мальчик смотрит.

поклонение земле. Это поклонение не значит посещение мест паломничества. Потому что семейные люди, естественным образом, все люди, семейные, не семейные, все делают какие-то ошибки. У нас можем сделать какие-то, сработать дурную карму. И места паломничества, особенно много таких мест в Индии, такие святые места есть также на Руси, но в Индии их также, их особенно много. Харидвар, Ришикеш, Шрирангам, Канчипурам, Яманотри, Ганготри, Бадринатх. Их можно очень долго перечислять. Огромное количество святых мест по всей Индии. И там также очень много святых рек. Эти места также связаны с приходом каких-то различных аватар Бога или каких-то величайших осознавших себя душ, чье появление даже было предсказано за тысячи лет до их прихода. И личности, которые обладают трансцендентным сознанием, очищают все эти места, и эти места насыщаются этой энергией. В ведических писаниях очень много различных описаний, что многие паломники, даже приходя в эти места, обращали внимание, что тигр пьет бок о бок с оленем, и у живых существ, которые издавле враждуют между собой или боятся друг друга в этих святых местах, которые пропитаны сознанием осознавших себя душ, у них нет вражды. Эти места также одухотворяются. Те места, где тысячи лет подряд поклоняются различные мантры, эта вибрация до такой степени пропитала всю атмосферу вокруг, что даже когда вы туда приходите, вы ощущаете, что вы как в другое измерение попали. Совершенно другой мир. И одна из обязанностей семейных людей – посещать такие места. И говорится, что человек, с него спадают вазы кармы. Целые вазы греховных поступков, накопленных не только за это рождение, за предыдущее рождение, они падают с него. Это одна из обязанностей семейных людей – при возможности съездить туда, в такие места вместе с семьей. И как-то самое главное, что человек может получить в таких местах, ему нужно стремиться встретиться с осознавшими себя душами, которые обычно селятся там и живут там. И желательно получить от них знания о том, кто такой я, и о смысле бытия, о смысле человеческой жизни. Поэтому так человек получит высшее благо. Это третья обязанность семейных людей. Вторая обязанность. Кстати, что значит поклонение? Слово «поклонение» разным этим аспектам, разным этим личностям или поклонение будет по-разному проходить. Например, поклонение животным, это, как мы говорили, это их чесать и кормить, и обходить коров. Поклонение высшим иерархам, это просто вы их почитаете, уважаете высших личностей. Одно из уважений, к примеру, у нас нет сейчас возможности все подробности рассказывать, например, если человек, такие нюансы, что он мусор не кидает в огонь, это тоже способ выражения почтения. В речке он не мочится или не испражняется, потому что не кидает мусор в речке, это неправильно. И это способы выражения почтения. И это такие способы выражения почтения. Когда мы благодарим землю, благодарим этих высших, эти стихии, этих личностей, которые за ними стоят мысленно. И это выражение поклонения на нашем уровне. И то, как приписывается поклоняться. Поклонение земле, это, как мы говорили, это посещение этих мест. И когда человек парикрама, древнее слово, ознаменующее паломничество. Парикрама буквально означает поклонение или говорится, что шаг за шагом. Конечно, шаг за шагом человек, который проходит по земле, по святой земле, когда он проходит эти святые места, когда он слушает о том, что здесь происходило и так далее. Это метод поклонения этой земле. То есть каждый шаг, он очищает его от кармы. Каждый шаг. Там еще есть некоторые нюансы, но это основные механизмы поклонения. И буквально это означает выражение почтения. Это, тут он выражает почтение просто по пленному монастырению, обходя эти места и слушая о том, что это такое, общаясь с определенными живыми существами, которые там живут, осознавшими себя.

0: И ребенок, он тоже, может быть, не понимает этого. Почему? А у него неправильная оценка просто. Все, у него эти вещи еще не развиты. Ум и разум. То есть нет интеллекта еще. Поэтому оценку делает на самом деле разум наш. Он может различать хорошее от плохого. И даже если идет конфликт, если мы будем опираться на платформу разума, то мы очень легко можем, во-первых, самим выйти из этого конфликта, а также мы сможем разрядить конфликт этот. Но так как у нас у всех вот эта система по-разному развивается, мы видим по-разному ситуацию только из-за того, что информация, которая есть вот здесь у нас, она разная у всех у нас. И для того, чтобы нашу связь усилить с источником счастья, он же в нашем сердце, сам заинтересован, чтобы мы стали счастливыми, потому что он наш лучший друг, доброжелатель, он хочет, чтобы мы всегда счастливыми были. И он понимает, какая, ну давайте сначала скажите, что делает нашу судьбу счастливой? То есть конфликт — это значит несчастье. А что делает нашу судьбу счастливой?
1: Удовлетворение.
0: А откуда оно берется, удовлетворение?
1: Не знаю.
0: От оценки, от вашей оценки. Вы можете неправильно оценить и не будете удовлетворены. Оцените правильно и удовлетворитесь. От оценки. И откуда же эта оценка берется? Где пища для оценки?
1: Сравнение.
0: Сравнение. Ну вот на что вы опираетесь?
1: На опыт.
0: Кто оценивает этот опыт?
1: Окружающие.
0: Вообще, из чего судьба наша состоит?
1: Из событий.
0: Ладно, не буду вас мучить, одна лекция всего. Характер наш. И все. Если характер плохой, плохая судьба. Например, человек жадный, обидчивый, завистливый, там какой он еще, алчный, агрессивный. Эгоистичный. Это характер. Это черты характера такие. Соответственно, судьба такая будет. Если хороший характер, хорошая судьба. И вот этот характер, он кроется вот здесь у нас. Чтобы был хороший характер, нужна информация разуму. Чтобы различать хорошее от плохого. Это только он это делает. Ум не делает это различие. Он делает нравится, не нравится. Ему не важно, хорошо это или нехорошо. Мне нравится. Ну, мне нравится пьяным быть. Я выпью водки просто. Это ум. А разум говорит, ну, это же вредно. Не делай это. Да какая разница вредно? Это уже твои проблемы будут. Мне надо нравиться, не нравится. Характер. Разум. Разум ключевая здесь субстанция.

0: Вашему вниманию лекция Энвера Измайлова.
1: Почему я эту тему решил сегодня озвучить для вас? Это как раз связано с тем материалом, который мы разбираем. Это 5 ступеней эволюции сознания человека на пути от животного, ну вообще как бы эволюции духа, на пути от животного состояния до состояния блаженства и вечности. Я говорил, что есть ведическая литература, она называется Шабды или Шрути. То есть это книги, которые были записаны мудрецами в состоянии самадхи. То есть самадхи – это состояние связи или транса, или откровения, когда человек пишет то, что через откровение, да, и слышит внутри. Это литература йогов и трансценденталистов. И в целом Веда, она очень обширное знание, и перед началом нашей эпохи Кали это ведическое знание было записано в письменном форме. До этого знание не записывалось, его передавали от учителя к ученику, как шабду, как звук. И ученик, когда он слышал Веду, он проходил определенные уровни реализации, и когда он достигал высочайшего уровня, он мог сам передавать это знание дальше. Такова была система. Сейчас эта система утрачена, тем не менее осталось ведическое знание и осталась система передачи этого знания, которая осуществляет, то есть традиция дает именно понимание Веды, то есть избавляет от подмен в понимании. Так существует ведическая литература, она очень обширная, и в целом, то есть есть сами Веды, они представляют собой в основном гимны, в которых раскрывается знание о душе, знание о мире, знание о Боге, знание о различных полубогах, то есть девах. Девы – это личности, которые контролируют те или иные сферы мироздания. Есть девы, контролирующие воздух, есть воздушную стихию, есть девы, контролирующие огненную стихию, есть девы, контролирующие движение жизненного воздуха, праны, психическую энергию и так далее. Соответственно, люди имеют отношения с различными девами, рождаясь под определенной звездой и так далее. Ну, то есть это вот вся эта тема. И вот эти веды, 4 их, они разбиты на 4 составляющие, рик, сама, ядхарва, веда, они содержат, каждый из этих вед есть упанишады. Упанишады – это философские трактаты, которые объясняют смысл веды, конкретные веды. То есть веды – это гимны, их понять невозможно, а упанишады, они дают некое объяснение, философию, которая позволяет правильно эти веды произносить, и, соответственно, осуществлять тот эффект, который это произношение, декламирование гимнов вед, оно должно давать. В основном гимны – эти гимны прославления.
2: А кто упанишады?
1: Упанишады написали различные мудрецы. Там много Ангира, Джаймини, многие мудрецы писали упанишады. Все они являются учениками Вьясы. Вьяса – это составитель вед. Ее считают воплощением Всевышнего в ведической традиции, литературным воплощением. Так, Веда очень разнообразна, но вот Упанишады – это суть. А из всех Упанишад, все Упанишады, они собраны в одном месте, в одном произведении, которое называется Веданта. Это я вам уже рассказывал. Вот эта система Панчакоша, она описана в Тайтире Упанишад. То есть есть такая книга, она… На русском ее нет, она на английском существует. Вот. Тайтири Упанишад. И там описывается, что существует абсолютная истина. Эта абсолютная истина является сосредоточием наших жизненных интересов и влечения. То есть каждый человек, независимо от того, какой он национальности, убеждений, вероисповедания, пола, цвета кожи и так далее, тому подобное, каждый человек ставит в центр своей жизни абсолютную истину. Каждый. Это очень важное утверждение Тайтири Упанишад. И далее Тайтири Упанишад говорит, что эта абсолютная истина проявляется с 5 способами. И вот эти вот 5 форм проявления абсолютной истины известны как панча-коша. То есть первое, я дам вам такой обзор, чтобы у вас система определенная была, мировоззренческая, в которую наш дальнейший материал будет укладываться. Итак, первое проявление абсолютной истины понятно любому живому существу, и большинство живых существ воспринимает абсолютную истину именно на этом уровне. Называется это первое проявление абсолютной истины следующим образом. Анна Майя. Слово Майя означает энергия или сущность, а Анна значит пища. Первое проявление абсолютной истины – это пища. То есть, иначе говоря, мы все зависим от пищи и все стремимся к ней. То есть, она является абсолютной истиной для живых существ, чье сознание находится на самом начальном уровне своей эволюции. Так? Человек может тоже находиться на этом уровне. Не только там какие-то простые существа, такие как там, червячки всякие, жучки, птички. То есть, в принципе, человек тоже может, например, когда маленький ребенок, да, он рождается, у него нет практически никаких отношений с людьми, мать он воспринимает как источник молока. То есть, когда мама его кормит своим молоком грудным, он пьет это молоко, он чувствует полное удовлетворение, абсолютно. Это абсолютная истина. И ощутив это полное удовлетворение, он засыпает. Такова функция на уровне Анамая – еда и сон. То есть мы поели, соприкоснулись с абсолютной истиной, и потом мы это все дело перевариваем. Это называется сон. То есть мы входим в состояние определенное. Анамая – это очень важное состояние, потому что на этом уровне человек обретает удовлетворенность. Это первая чакра. Есть уровни, энергетические уровни организации человека. И первая чакра, фундаментальная чакра, которая находится в районе копчика, энергетический центр, который отвечает за ощущение защиты и стабильности. То есть эта первая чакра отвечает за ощущение того, что в этом мире присутствует безопасность, в этом мире достаточно пищи. Если человек на этом уровне имеет прокол, то есть он не удовлетворил вот эту свою потребность в пище, все остальное существование будет ущербно. Потому что у человека не будет уверенности, что он может существовать безопасно. То есть он будет обеспечен всем, что ему необходимо. На этом уровне первой чакры человек испытывает страх перед смертью, страх перед небытием, страх перед собственной несостоятельностью, немощью. То есть на этом уровне присутствует зависимость, это состояние зависимости. То есть фактически существо, которое находится на этом уровне, оно не существует как личность. Это полностью бессознательное существование. Так? И здесь человек, человеческое существо должно получить ощущение совершенства. Вот это первое познание абсолютной истины. Осознание совершенства, которое человек получает от матери. Поэтому мать считается первым гуру. Потому что она дает ощущение ребенку, родившемуся, полной защищенности. Мать, по ведам, она кормит своего ребенка грудным молоком. И вообще в ведической традиции дети, они пили грудное молоко вплоть там до 4-5 лет. Потому что вот они всегда были с матерью. Вот это вот ощущение материнской заботы абсолютно любви, оно делало человека, избавляло его от ощущения дефицита. Вот этого, да, состояния какого-то ущербности, которое человек проносит через всю свою жизнь. То есть если он не находился в таком тесном контакте с матерью, и мать не давала ему полной защиты, то человек будет испытывать претензии всю свою жизнь, особенно к женскому полу. Это возможно восполнить, но это сложно, потому что это существует на подсознательном уровне, на бессознательном уровне. И это можно сделать только через духовную реализацию, через духовную практику. Вот, это возможно. Но люди, которые не практикуют ничего духовного, они застревают на уровне вот этих неосознанных каких-то слабостей. Вот поэтому ведическая цивилизация, она придавала огромное значение материнству, поскольку материнство, женщина, мать – это основа цивилизации. То есть женщина, она создает вот эту вот стабильность в обществе, родовая жизнь благочестивому потомству, которая готова служить, действовать, нести ответственность. Так? Вот, Анна Майя. Анна Майя – это основа жизни, первая ступень осознания абсолютной истины. То есть для большинства существ абсолют – это то, что можно скушать, и то, что дает нам основу жизни. Есть люди, которые считают, что они ни во что не верят, да? Считают, что они сами по себе, но никто не может обходиться без пищи. И вот для большинства людей Бог или Абсолют проявляется как просто пища. Допустим, человек, у которого есть еда, он практически наполовину успешен. То есть он не будет... Он может хотеть чего-то еще, красивого дома, красивую машину, он может захотеть иметь положение в обществе, почет, может захотеть творчеством каким-то заниматься. Все это прекрасно. Но основа – доступная пища, полноценная пища. Если у человека это есть, он может расслабиться и спокойно заниматься самореализацией. Но если у человека на этом уровне проблемы, то он, у него нет свободного времени, он постоянно находится в этом состоянии дефицита. В Индии я часто видел вот эту ситуацию, что, допустим, и там есть огромное количество людей, которые не зашиты в системе. То есть они как бы ведут такую свободную жизнь, то есть они нигде не работают, они занимаются йогой, там, самосовершенствованием. И интересно то, что в Индии есть достаточно много богатых бизнесменов, которые понимают, что такие люди должны быть в обществе, которые, ну, как-то вот они не стремятся ни к чему материальному, заняты духовным поиском. И там есть специально такие кухни, называются дармашалы, то есть места такие специальные, где приходят вот эти садху, так называемые, и их просто кормят бесплатно. То есть они приходят, там получают простую пищу, кичери, там рис связанный, сваренный вместе с горохом, с овощами. Очень простая еда, очень полноценная. И в Индии вы можете получить пищу просто так. Можете фрукты получить просто так. Можете пищу горячую получить просто так. Ни за что. И индусы до сих пор, это остатки ведической цивилизации, они считают, что общество человеческое, если это человеческое общество, оно должно быть устроено так, что как бы, вот эта основная фундаментальная проблема человеческой жизни, она должна быть решена. И еще другой момент я подчеркну, прежде чем мы пойдем дальше. То, что, скажем, во взаимоотношениях между людьми очень важно то, что должна присутствовать пища. То есть вот когда вы угощаете кого-то, да, пищей, и когда вы принимаете у кого-то пищу, это фундаментальный обмен кармой. То есть вот этот обмен пищей, который осуществляют люди, это есть обмен кармы и основа дружбы, основа доверия. То есть, когда вы, вам приходят домой, и вы можете получить там бесплатно, просто так, от чистого сердца угощение, то это создает ощущение безопасности в отношениях с этой, ну, как бы, понимаете, это создает основу для доверия и для дружбы. Это то, что называется гостеприимством, основа гостеприимства. Поэтому ведическая цивилизация это принята, и в России раньше тоже так было. Сейчас тоже этого уже нет. Если вы пришли кому-то домой, то домохозяева обязательно садят вас за стол. Вот. Особо даже спрашивать не будут, как бы. Обязательно вам предложат что-то, чтобы вы поели. Если вы покушали в этом доме, то все, вы чувствуете удовлетворение, и начинается задушевный разговор, да? То есть все становится хорошо. Это культура. И таким образом люди привносили высшее сознание, то есть Бога или абсолютную истину, в простые обычные бытовые сферы. Пришел гость, оказали ему почтение, уважение, накормили его, и после этого раскрываются сердца, и люди начинают общаться, и все становится замечательно. Анна Майя. Мы с вами все состоим из Анны. Анна – пища. То есть наше тело, оно состоит из съеденной нами пищи. То есть эта пища, она трансформируется, превращается в наш организм, в наше тело. И крайне важно то, какого качества пищу мы получаем. Потому что пища, которую мы получаем, она должна быть сатвической. Я вам чуть позже расскажу о состоянии природы. Мы сейчас будем рассматривать более подробно сферу бессознательного, сферу природы. Я вам расскажу, что есть природа в разных состояниях. Есть состояние страсти, благости и невежества. То есть невежество – это состояние разрушительное. Страстное состояние – это состояние мучительное, когда происходит созидательный процесс, это связано всегда с трудностями какими-то. И благостное состояние, оно состояние равновесное, такое светлое состояние. И вот пища, которую мы получаем, она должна быть высокого качества. То есть в ней должна присутствовать сатвическая энергия природная. Это очень важно. Потому что именно такая пища, она создает в человеке вот это вот чувство уравновешенности, доброты и как бы порядочности. То есть люди, которые соприкасаются с пищей в благости, с сатвической пищей, они порядочные. То есть они кушают пищу природную, высокого качества. Сейчас такую пищу становится все сложнее и сложнее получить. Во-первых, эта пища у нас как бы люди очень сильно перерабатывают то, что природа дает. А это разрушает тонкие свойства пищи, сатвические свойства пищи. Так? Вот. Сатвическая пища – это пища, которая получена как дар от матери природы. То есть вот так же, как мать кормит своего ребенка молоком, и также природа, мать, она кормит нас своими дарами. Овощи, фрукты, злаки, молоко коровье. Корова тоже считается одной из матерей человека, она дает человеку молоко. И молочные продукты, все масло, творог, сыры, все эти вещи, они считаются сатвической пищей. Когда человек потребляет такую пищу, у него развиваются тонкие ткани мозга, и он становится способен воспринимать ведическое знание. Это то, что делает человека арием, или духовно ориентированным существом. Далее, следующий уровень. То есть Анна-Майя, я уже объяснил, да, то есть вы поняли, это первая чакра, это фундамент бытия, это то, что создает основу жизни. Когда человек удовлетворяется в отношении пищи, следующее, что в нем просыпается, это желание отношений. То есть у него появляется, пробуждается эмоциональная энергия, то есть ему хочется общаться и ему хочется испытывать, у него появляется чувство, пробуждается чувство. Этот уровень называется прана-майя. Прана в переводе с санскрита означает жизненная сила. Прана является основой чувств. То есть люди, у которых все хорошо с праной, с жизненной энергией, они очень чувствительны. То есть они способны воспринимать душевное состояние другого человека, способны сострадать, способны проявлять волю, решимость. То есть это качество праны, жизненной силы. Так? Поэтому прана-майя означает, что человек, уже укрепившийся на этом уровне, он в состоянии становится проявлять определенную такую активность во взаимоотношениях с другими. И здесь проявляется взаимоотношение, здесь проявляется определенная деятельность общественная, то есть цивилизации тоже разбиваются на эти уровни. Здесь уже появляется, собственно говоря, человеческая цивилизация на уровне прана-майя. То есть если ана-майя – это животная цивилизация еще, да, то есть как бы это уровень животных, там каких-то без неразумных форм жизни, то прана-майя, она предполагает уже включение разума. Прана в действительности также является основой интеллекта, деятельности разума, потому что разум зависит именно от праны. Соответственно, на уровне прана-майя находится западная цивилизация, то есть люди заняты удовлетворением своих чувств, люди заняты развитием технологий, люди заняты тем, что осуществляется ими технический прогресс и так далее и тому подобное. Это прана. Попозже я немножко еще расскажу об этом. Здесь уже действует третья чакра. То есть вторая чакра является переходной между аной и прана-майя. То есть вторая чакра – это план фантазий. То есть когда человек получает то, что ему необходимо для жизни, он начинает фантазировать, то есть мечтать. И из этого проявляется желание что-то, чем-то обладать, к чему-то стремиться. И человек переходит на уровень третьей чакры. Это манипура чакра, так называемая. Эта чакра ответственна за социальную активность. То есть люди на этом уровне стремятся к карьере, они стремятся к какому-то общественному успеху, положению, обзаводятся семьей и так далее и тому подобное. Дальше. Следующий уровень. На уровне пранамая что происходит? Уровень пранамая – это уровень страсти. Если уровень анамая – это уровень невежества, тамагуна или тамас, русское слово тьма, да, оно связано с словом тама, санскритским, то есть это тьма, перевод буквально, или невежество. Здесь присутствует раджас. Раджас – это страсть. И страсть причиняет боль. То есть человек, включаясь в активную материальную деятельность, корыстную ради осуществления своих желаний, он начинает испытывать боль. То есть у него появляются страдания, появляются трудности и проблемы. Это присуще пранамая. И от того, что это все произрастает в его душе, человек начинает задавать вопросы. У него появляются вопросы о как бы том, каким образом действовать правильно, каким образом быть успешным, каким образом быть счастливым. То есть здесь присутствует абсолютная истина на уровне моего удовлетворения, удовлетворения моих желаний эгоистических. То есть я получаю, я господин, я наслаждающийся, я получаю то, чего хочу. И абсолютная истина на этом уровне для человека заключается в успехе своей жизни, то есть получении вожделенных, желаемых результатов. Так? Вот в это для человека абсолютная истина. То есть если у него появляется возможность что-то взять, он стремится к этому и ради этого готов на все. И когда у человека появляются страдания, связанные с этим планом, он переходит на следующий уровень эволюции сознания. Этот уровень называется гьяна-майя. Слово гьяна в переводе с санскрита означает знание. Иногда произносится как джнана, это слово. Знание по-русски, на самом деле, вибрация та же самая. Санскритское как бы слово, оно одинаково у нас с индийцами. Гьяна-майя. Гьяна означает знание. Знание приходит человеку тогда, когда он начинает страдать. Когда у него появляется потребность в том, чтобы постичь законы мироздания, как все действует в действительности, он начинает смиренно относиться к носителям мудрости и знаний и вступает в фазу ученичества. Здесь реализуется ученичество. Это уровень благости уже, сатва. То есть, когда человек начинает практиковать ученичество, у него формируется качество благости, то есть качество того, кто способен поступать очень этично, очень разумно, думать о благе других людей, то есть у него

деятельность. Здесь как бы смешано потребительство и служение. То есть человек что-то делает, но корыстно, для того, чтобы что-то получить. На этом уровне человек испытывает удовлетворение уже от того, что он поступает правильно, в соответствии с тем, как все задумано, в соответствии с замыслом мироздания. То есть человек испытывает удовлетворение от того, что в мире есть законы. Он становится ученым или просветителем, религиозным лидером, например. То есть в смысле несущий благо, да, какое-то такое вот послание как бы человек. Это называется гьяна майя. Гьяна майя – это уровень, когда человек испытывает счастье. Потому что счастье, оно приносит, счастье человеку приносит знания. То есть он избавляется от страданий, вызванных праномайей, и обретает удовлетворение и счастье от осознания каких-то высоких моментов. Здесь у человека не отсутствует еще полная реализация, поскольку его знание, которое человек получает здесь, это знание, оно имеет один изъян очень существенный. Дело в том, что на этом уровне отсутствует знание о душе или знание о своей истинной сущности. То есть на уровне гьяна майя человек не знает, кто есть я. И здесь абсолютная истина проявляется как вера в существование закона, закономерности, причинно-следственных связей. То есть на этом уровне человек все это понимает и успешно использует. Но он не может на этом уровне испытывать блаженство и испытывать состояние единения с истиной. То есть все-таки потребительство здесь еще остается. Человек зависит от непосредственно... То есть для него как бы он именно находится на уровне своего интеллектуального потолка. То есть вот у человека есть некий интеллектуальный потолок, и выше его он войти не может. Это материальный уровень, не духовный. И на уровне гьяна майя находится ведическая цивилизация. То есть ведическая цивилизация или цивилизация ариев – это цивилизация, которая ставит своим идеалом дхарму. Дхарма означает закон или закономерность, или то, что человек не может избежать, то есть долг, ответственность. Да? То есть вот эти вот понятия, они присущи уровню гьяна майя. То есть человек здесь мыслит уже вот этими категориями, что я человек… Мой смысл жизни в том, чтобы быть полезным для общества, нести благо, выполнять дхарму, следовать закону причинно-следственному мироздания. Или как дао говорят, да, на Востоке, то есть в каких-то буддийских школах есть свое представление об этом. Но суть одна и та же. Это платформа гьяна майя. Или еще можно это определить как религиозный уровень в общем понимании, да? Безотносительно к религиозной конфессии, это именно понимание, что есть высшие нравственные принципы, и человек должен действовать на этом уровне ради установления всеобщего блага. Я повторюсь, это материальный уровень еще. Это уровень материальной религиозности, то есть мирской религиозности. Почему я говорю, что это ведическая цивилизация? В ведической цивилизации существовало строгое представление о том, что человек рождается для того, чтобы выполнить свое предназначение. И это предназначение человек выяснял и действовал в соответствии с ним. Дальше, следующая ступень. На уровне гьяна майя человек сталкивается со следующей проблемой. Он сталкивается, когда он углубляется в постижение мудрости, он обнаруживает, что интеллект заводит его в тупик, поскольку существует, он начинает понимать, что мир устроен непостижимым образом. То есть с помощью интеллекта понять его невозможно. Это понимание приходит настоящему исследователю. Ну, уровня там Эйнштейна, там, когда старик уже как бы вот человек достигает определенного уровня мудрости, он понимает, что все, что он до сих пор, все его юношеские какие-то прозрения, теории, которые возникали в его интеллекте, они просто фактически приводят его к осознанию того, что есть нечто,
который находится

0: за пределами интеллектуальных возможностей человека. И вот когда человек с этого осознает эту вещь, он переходит на следующий уровень постижения абсолютной истины, который называется вигьяна майя. Вигьяна.
1: Вигьяна — это уровень какой чакры?
0: Здесь в основном это уровень анахата чакры, то есть сердечной чакры, когда человек начинает именно относиться искренне к процессу познания. Четвертое. Слово, приставка «ви» означает «над». То есть это уже осознание реальности над уровнем интеллекта. На этом уровне находятся йоги. То есть это выше даже ведической цивилизации. Это йога. И здесь присутствует осознание того, что «я» есть нематериальное трансцендентное существо. Сат-чит-ананда. То есть вечное исполнено знание и блаженство. То есть здесь человек осознает полностью свое отличие от тела и ума, от материи. Вот здесь этого осознания еще нет. То есть человек отождествляет себя с материей на уровне разума. Здесь человек возвышается над уровнем разума, над уровнем интеллекта. И постигает трансцендентное. Это осуществляется с помощью метода йоги. Йога – это, собственно говоря, не что иное, как состояние открытия жизни как таковой. Жизнь на санскрите называется брахман. Брахман – это вот эта вот живая энергия, личностная, сознательная, то есть сознание, чистое сознание. Это называется брахман на санскрите. Сознание. То есть здесь человек постигает свое «я», свое сознание на уровне вигьяны майя. И становится каким? Полностью свободным. Достигает освобождения. Платформа освобождения. От чего? От материи и симптомов материального существования. Рождение, смерть, старость, болезни. Все симптомы материального существования. На уровне вигьяна майя уже существует совершенство. Но это совершенство, совершенство – это не предел. Дело в том, что есть ступень, которая выше, чем совершенство. Это ступень, которая превосходит наше индивидуальное совершенство или личностное совершенство. Она называется, это пятая ступень полного проявления уже абсолютной истины. То есть здесь мы имели как бы разные ракурсы абсолютной истины и постепенно обогащалось. То есть вот здесь, допустим, прана майя, она включает в себя ана майю. Да? То есть на уровне прана майя человек интересуется пищей тоже, но она не является идеей фикс для него. То есть для него есть более важные вещи. Например, здесь только пища. Но здесь человек, допустим, ради отношений может пренебречь самозащитой. То есть здесь главное – это защищенность. Здесь человек может пренебречь. Допустим, ради своей семьи он может пожертвовать своей жизнью. Да? На этом уровне это невозможно. Здесь присутствует также определенная чувственная деятельность на этом уровне. И также связь с пищей. Но здесь для человека уже процесс познания важнее. И поэтому человек может принять, например, там, отречение, монашество какое-то, для того, чтобы познать что-то очень высокое. Он может отказаться от каких-то моментов, связанных с собственным чувственным удовлетворением. Вот. Здесь это есть. На уровне вигьяна майя присутствует, конечно, интеллектуальное, очень высокий уровень, он есть, есть все остальные аспекты материального существования. Но на этом уровне человек полностью контролирует все это. Здесь вы не контролируете свой интеллект, то есть интеллект тащит вас. То есть вы связаны с потолком своего интеллектуального развития. Здесь человек находится над собственным интеллектом, он управляет своим интеллектом, и он не ограничен своим интеллектом. Однако на уровне вигьяна майя есть все-таки одна проблема. Даже это не проблема, можно сказать, а это... То есть здесь нет уже никаких проблем, здесь есть полная свобода и совершенство. Но на уровне вигьяна майя присутствует некая ловушка. Эта ловушка заключается в том, что человек может решить, что он Бог. То есть у человека на этом уровне, когда он достигает определенного совершенства в йоге, проявляются мистические силы, способность действовать совершенным образом. И он может решить, что он Бог, то есть он и есть высшее существо, высшее, то есть сверхсознание. То есть на этом уровне человек может не различать и личностное сознание, и сверхсознание, которое является источником всего, или абсолютной истины, как таковой. То есть здесь человек может решить, что я и есть абсолютная истина, я и есть абсолют. Поэтому многие останавливаются на этом уровне развития йоги, но есть часть йогов, которые доходят до пятой ступени постижения абсолютной истины, которая называется анандамая. Эта чакра находится здесь. Здесь и здесь. Аджна-чакра. Межброви.
1: Последняя.
0: Предпоследняя. Это уровень уже высшей чакры, сахасрара-чакры, которая находится на макушке головы. Это анандамая. Это тоже уровень йоги, но особой йоги, которая называется бхакти-йога. Это йога взаимоотношений личностного сознания со сверхсознанием. Бхакти. Здесь анандамая, это по-другому, это мир, который, или его еще называют апракрита на санскрите, мир, который находится за пределами материального мира, духовный мир. Это мир бхакти, мир любви, по-другому говоря. Здесь на уровне вигьянамая присутствует совершенство, сознание, все, но здесь не проявляется еще любовь в ее изначальном, потому что любовь это всегда взаимоотношения двух существ. И здесь эта любовь присутствует. Это взаимоотношение между личностным совершенным сознанием и сверхсознанием. Вот это вот любовь, это и есть бхакти. Вот такую классификацию развития сознания или духа дает Тайтири Упанишад. Очень авторитетная классификация. То есть она объясняет науку о чакрах, так научно дает вот это объяснение. То есть чакры, они действуют на этих уровнях.
1: А это большая книга?
0: Тайтири Упанишад? Нет, она маленькая. Любая Упанишад, она очень сжатый трактат. Вот эти вот уровни, первые три, они находятся в материальном мире. То есть это материальная платформа. Так? То есть это то, что обычные люди знают. Здесь три гуны, три состояния материи. Анамая – тамас, пранамая – страсть, раджас, и гьянамая – сатва – благость. То есть это три состояния материальной энергии или материальной природы. Четвертое и пятое состояние являются трансцендентными, находящимися за пределами материи. Это осознание своего «я», а это осознание взаимоотношений индивидуального и высшего «я». Вот эти вещи, они неизвестны мирским людям, которые не связаны с йогической дисциплиной знания. Значит, что мы с вами здесь получили? Я вам давал вот этот вот материал по подменам понятий. Собственно, это основная стержневая линия нашего семинара. Это объяснение знания с точки зрения подмен существующих в нашем разуме. То есть это в действительности система, которая позволяет человеку переходить с уровня гьяна-майя на уровень вигьяна-майя, то есть вот связующая между третьим и четвертым уровнем. Этот материал, который вам даю из веданты, он предназначен для того, чтобы осознать вот эту вот связь, переход с этого уровня на этот. Фактически сознание человека эволюционирует, переходя в состояние полной зависимости к свободе и потом к любви, к духовной любви. Вот это смысл данной системы. Вопросы какие-то есть? Да.
2: А вот что является вообще движущей силой перехода с одного уровня?
0: Соприкосновение с более высоким уровнем. То есть, когда вы встречаете более высокий уровень и взаимодействуете с ним, в личности, допустим, какой-то, да, в основном это происходит. Поэтому мы говорим, что здесь осуществляется ученичество, да, то есть ученичество – это уже уровень учителя. То есть учитель должен быть освобожденной личностью.
1: Если... Кому можете жизнь не повести?
0: А?
1: Кому вы можете повести просто жизнь, а не стрель? Человек, личность.
0: То есть у нас у всех есть учителя, у каждого, но речь идет о именно системе, которая выводит человека за пределы материального состояния, потому что в чем заключается сложность? Сложность заключается в том, что вот эта трайгуния, система трех гун или состояние материи, она циклична. То есть это означает, что человек в состоянии тамаса эволюционирует в страсть, потом эволюционирует в благость, а из благости снова отправляется в тамос. Это называется трайгуния, то есть система, и ее по-другому еще называют самсара, цикл рождения и смерти. То есть человек постоянно движется по этим трем гунам. То есть эти три гуны, они всегда друг друга поддерживают. И отправляясь в состояние сатвы, человек, если он не выходит на уровень трансцендентный, на уровень за пределами материального, то он опять возвращается к томистическому мышлению. Это связано с появлением качества гордыни. Человеке, который я уже упоминал, да, что у человека может развиваться определенное состояние такого, как сказать, самоудовлетворенности и гордыни.
1: Как выглядит опять от сатвы к тамасу?
0: Это выглядит таким образом, что человек, который получает знания, он обретает очень вместе со знанием, удается огромная ответственность. Так? Человек может эту ответственность не. Как правило, человек не в состоянии выдержать этот уровень ответственности.
1: Да, ну вот на прошлом, по-моему, занятии вы говорили, что неважно, как-то, я может быть, термин не вести, но неважно, освободился он или нет, он может оставаться и на земле, но тогда он подвержен вот этому кольцу.
0: Смотрите, еще раз объясняю, что этому кольцу подвержены только те, кто не реализовал свою истинную вечную природу. Потому что здесь присутствует еще влияние на человека. То есть влияние на его сознание присутствует извне. Поэтому сознание может деградировать, и оно деградирует. Здесь влияние извне на сознание уже не осуществляется. Поэтому до тех пор...
1: Извне это откуда?
0: Со стороны материи, со стороны гун материальной природы. До тех пор, пока на наше сознание, я вам сейчас рисую как бы эту систему, которую я стираю все это. Если больше вопросов нет, чтобы полностью ответить на этот момент, мне нужно вернуться к нашему изначальному списку. Есть еще вопросы? Нет вопросов.
2: Ну, еще вопрос. Насколько насколько нужно освоить предыдущий уровень полностью, чтобы перейти на следующий?
0: Вы не перейдете на следующий до тех пор, пока предыдущий не отпадет сам собой.
1: То есть невозможно два уровня сразу решать, да?
0: Вы соприкасаетесь с более высоким... То есть идея в следующем. Вы должны соприкасаться с более высоким уровнем, но при этом удовлетвориться на предыдущем полностью. То есть если вы не удовлетворились на предыдущем и вас затащили на более высокий, то в результате у вас потом будет рецидив предыдущего уровня, и вас ждет падение на предыдущий уровень. То есть это важный момент, потому что как бы человек, он развивается гармонично и на более высокий уровень, он переходит тогда, когда у души появляются потребности определенные.
1: Ну, если вот,
0: то есть она развивается, эволюционирует.
1: Если человек голодал и боялся, все у него значит, уже все ему никогда не подняться.
0: Ну, у него будут проблемы просто, связанные с этим опытом. Он будет своих детей баловать. Обычно так оно бывает. Вот мы в свое время недополучили, да, пусть наши дети теперь
2: наедятся,
0: да. Будем впихивать в них, чтобы они не получили того же самого опыта, какой был у меня. Это проблема. Кстати, по этой причине большинство родителей, они балуют своих детей. Потому что они думают, что родительский долг заключается в том, чтобы дети получили как можно больше.
1: Ну, опять же, чего больше? Материи?
0: Материи, конечно.
1: Ну, материи это больше. Ну, скажем, развивающие или просто там какая-нибудь погремушка.
0: А как вы считаете?
1: Ну, вот я и говорю, что игры бывают разные, материи бывают разные. Бывают материи, которые, ну, прогрессу хотя бы если не духовному, то, по крайней мере, интеллектуальному.
0: Да, все. Бывают разные. Вот эта вот вещь, когда у вас есть природа, это сфера воспринимаемого с помощью органов чувств, и у вас также есть сознание, сверхсознание точнее. То есть это у нас сфера бессознательного, и вот природа, она является как бы целью, она является объектом служения. А само служение осуществляется сознанием. И вот когда природа обуславливает сознание, то есть влияет на сознание, Когда природа управляет сознанием, природа разрушается, а сознание деградирует. Когда сознание поддерживает природу, сознание становится сильным и свободным, чистым, а природа становится процветающей, расцветает. В этом заключается философия Вед. Поэтому все аспекты природы, которые мы здесь... Какие у нас аспекты природы? Давайте вспоминать, что мы там писали. Это у нас списочек-то был длинный достаточно. Давайте постановим его, пойдем дальше.
1: Учитель, женская.
0: Да-да-да, список, пожалуйста. Самых первых понятий, которые у нас там были. Природа.
1: Женская.
0: Женская у нас появилась.
1: Бессознательный дефицит.
2: Целая часть.
0: Да.
2: Несветкий.
0: Дефицит. Еще?
1: Неясность.
0: Право.
1: Угу. Бесформенность.
0: Бесформенная.
1: Право общества.
0: Угу. Общество.
1: Части.
0: Угу. Части.
1: Спрос.
0: Форма, да. Тоже было противоположное понятие. Еще что? Женский принцип, да, у нас здесь?
2: Привязанность.
0: Угу. Ну, там у нас с этого вожделения не было как отдельное понятие. Это было просто рассуждение. Так, цель, да?
2: Тень.
0: И
2: цель тоже.
0: Цель. Да, общество у нас уже тут фигурирует. И первичные понятия, которые относятся к сфере сознания. То есть сознание у нас уже есть, это индивидуальное сознание, это высшее сознание. Так, здесь у нас что является первичным по отношению к дефициту?
2: Изобилие.
0: Угу. Дефицит отрицания. То есть изобилие – это духовное понятие, да, относящееся к сознанию. Материальное изобилие не существует. Обязанность или дхарма?
2: Форма.
0: Угу. Форма. Давайте просто, чтобы соответствие было, называйте первичные понятия. То есть форма, мы говорили о том, что она является духовным понятием, это смысловая форма. Соответственно, это то, что мы называем нашим «я». А бесформенное – это то, что изменчивое, то, что не имеет постоянной формы. Это тело и ум. Общество – это личность, да, здесь? Угу. Целое.
1: Предложение.
0: Угу. Так, а что было первичное по отношению к видимой форме, к бесформенному?
2: Содержание.
0: Да, содержание. Мужской принцип, так? Свет и средства. В принципе, мы говорили, я вкратце, ну, включу вас, чтобы как-то все включалось, потому что надо что-то все равно вспоминать. То есть у нас есть активный принцип, который не существует в материальной сфере. Все, что есть в материальной сфере, это пассивный принцип. То есть это то, чем, то, что поддерживается. Здесь то, что поддерживает. То есть поддерживает сознание, поддерживает энергийный принцип активный. То есть здесь присутствует ответственность, здесь присутствует изобилие, здесь присутствует конкретное содержание, личность. Она обладает целостностью и так далее. Это мужской принцип энергийный. И он является средством для достижения цели. А мы еще важную пару-то не написали. Ученик-учитель. Где у нас учитель был, а где ученик?
1: Учитель справа.
0: Ученик. То есть вот эти понятия, которые находятся здесь, вот все, что здесь находится, мы это не воспринимаем, мы это не видим. Это не воспринимается с помощью органов чувств. То есть невозможно увидеть, каким образом человек исполняет обязанности. Увидеть это невозможно. Это его состояние сознания. Невозможно увидеть истинную форму человека. То, что мы видим в зеркале, это бесформенно. Это наше тело, которое рождается, умирает. То есть все время меняется. Так личность остается неизменной. Это, соответственно... Невозможно увидеть личность, невозможно увидеть мужчину, да? Невозможно увидеть истинный свет, энергию. Энергию никто не видит, мы видим только тень. Соответственно, вот это все, что мы находим здесь, мы все это воспринимаем. То есть мы воспринимаем бессознательное движение, то, что мы называем движениями души. На самом деле движение нашего подсознания, то есть наши чувства, наши эмоции, наши мысли. Это все временные вещи. Мы воспринимаем состояние дефицита. Воспринимаем свои права, так? То есть в основном человек сосредоточен на бессознательном уровне, на своих интересах, на своих правах. И это делает его слабым, правовое общество, да? То есть общество, где люди думают о том, каким образом они могут позаботиться, то есть каким образом другие позаботятся о них.
1: Право-налево.
0: То есть эти понятия являются первичными для нас. Общество, так? Общество – это бессознательный принцип. Человек на подсознательном уровне настраивается на общественное мнение о себе. То есть вот что о человеке думают окружающие, таким образом человек и живет. То есть человек состоит на подсознательном уровне из того, что общество считает правильным. Соответственно, части для нас являются первичным понятием. То есть мы считаем, что целое состоит из частей. В этом заключается наше невежество, да? То есть мы с вами говорили, что целое в действительности это самодостаточное понятие, первичное, которое не создается из частей. А сумма частей – это не что иное, как разрушение целого. Поэтому, когда мы считаем, что человек – это тело, мы считаем, что он состоит из каких-то частей. Но на самом деле то, что, из чего состоит человек, это не человек, это труп. То есть это то, что является отрицанием. Когда душа уходит из тела, целое уходит, то тело разлагается. То есть сумма частей никогда целое не составляет, ни при каких обстоятельствах. Соответственно, мы, у нас первичное понятие спрос. Мы считаем, что спрос создает предложение. То есть если у меня есть спрос на что-то, то я буду чего-то искать, и мне что-то предложат. Мы считаем также, что форму первичную. То есть для нас, нас содержание, как правило, не интересует. Нас интересует красивая упаковка. Если что-то красиво упаковано, даже если как полная ерунда, мы будем относиться к этому серьезно. Поэтому говорят, встречают по одежке, да? То есть если все хорошо упаковано, то мы предполагаем, что это что-то достойное внимания. Женский принцип, он является первичным, поскольку женский принцип – это принцип дефицитный, принцип как бы женский принцип – это интуитивный эмоциональный принцип. И мы все являемся женщинами с точки зрения внешней, мы все женщины, поскольку у нас у всех есть определенное желание любви, желание к защищенности какой-то, желание отношений. Это все находится здесь, в этой сфере. И с внутренней точки зрения мы все являемся мужчинами, потому что мы все есть дух, все есть сознание. То есть человек это сочетается. И, соответственно, женский принцип дает что? Женский принцип может рассматриваться, смотрите, мы можем посмотреть на любое из этих понятий, которые здесь есть. Я просто остановлюсь на женском, чтобы было понятнее. То есть вот я сейчас дал систему 5 уровней. В действительности это не что иное, как 5 уровней эволюции природы. Не сознание. Сознание только проявляется. А вот сама, то, что эволюционирует, это природа. То есть, иначе говоря, женский принцип может быть на уровне аномая, может быть на уровне праномая, гьяномая и так далее. Что это означает? Это означает, женский принцип это то, что, от чего исходит дефицит, это то, что, от чего исходит заказ, то, от чего исходит вдохновение. Ни один человек не может действовать, если у него нет заказа. То есть заказ определяет нашу цель, ради чего мы действуем. Поэтому в отношениях между женщиной и мужчиной очень важно понять, что, ну, мы говорим, что женщина и мужчина – это когда дух проявляется определенным образом, либо больше связан с природой, либо в меньшей степени. То есть вот эта связь с природой, она определяет цель. Мужчина на подсознательном уровне всегда действует для того, чтобы защитить женщину и все, что с этим связано, общество, детей, то есть все, что занимает, зависит от него. Поэтому смотрите, что происходит. Очень важный момент ведического знания, ведической философии. Человек всегда служит, то есть в нем проявляется эта энергийная природа мужская. Он всегда служит тому, что от него зависит. Это очень важно понять. Не надо много думать о том, кто такой гуру. Гуру – это тот, ради кого мы готовы действовать. Или учитель. То есть это принцип учителя. То, от чего исходит заказ. Побуждение к деятельности. То, что определяет цель нашей жизни. То есть ради чего мы действуем. Так? Кого мы хотим удовлетворить. Или что мы хотим. То есть в эту категорию все эти понятия означают одно и то же. То есть в эту категорию попадает общество. Общество – это гуру. У общества окружающего у нас есть определенное представление о том, что правильно, и мы будем подстраиваться, жить под это представление. Это на подсознательном уровне происходит. То есть мы хотим, чтобы люди, которые нас окружают, чтобы они ценили нас, чтобы они уважали нас, чтобы мы были успешными в их глазах. Это очень важно.
2: Там же вторичная колонка. Почему получается заказ вторичный?
0: Смотрите, почему вторично? Заказ исходит отсюда, но осуществление заказа, да. Поэтому это первично. Первично означает, первичный принцип означает причинный принцип. То есть здесь находится причина, здесь находится следствие. Заказ будет осуществлен только в том случае, если есть кому его осуществить. В противном случае это только претензия. Например, люди хотят быть богатыми. Это заказ. Да? То есть все хотят быть счастливыми, богатыми. Но осуществление этого заказа исключительно зависит от уровня сознания человека. От того, понимает ли он, в чем заключается средство для достижения цели. То есть цель у всех одна и та же. Все хотят быть красивыми, богатыми, счастливыми, иметь хорошую семью и так далее. Но достижение этого зависит исключительно от понимания средства. А вот это понятие находится в сфере исключительно сознания человека, то есть в сфере его как бы силы. То есть если у него силы, если у него энергия, да? То есть если у человека энергия, то есть если у человека есть энергия, он может создать гармоничное общество, семью, да, допустим, в более таком конкретном случае. Если у него энергии не хватает, если у него много амбиций, претензий, то есть много слабости, то у него здесь будет неудача в этой сфере. Почему? Потому что заказ очень высокий. В основном это заказ на проявление каких-то замечательных возвышенных качеств, то есть на проявление бескорысти, на проявление служения и все остальное. А мы не способны этот заказ, не способны ему соответствовать. У нас нет сил для этого. Итак, эта сфера вдохновляющая. Иногда эта сфера, если она действует как вдохновляющая сфера, то это сатвическая женская природа, благостная. То есть это природа в первоначальном, первозданном, целомудренном своем состоянии. Если с этой сферы действует не вдохновение, а, как сказать, претензия, то это тамасическое женское начало. То есть здесь присутствует, в этом случае будет возникать такой момент, что вы как бы будете действовать, то есть вас будут как бы побуждать или заставлять что-то делать, но это не будет бескорыстно. То есть если, допустим, женщина вдохновляет действие, если берет чисто женщину, не просто какие-то категории, там, общество, все остальное, но если взять чисто женщину, да, как вот именно вот это природное начало, она, если это сатвическая природа, то она вдохновляет мужчину действовать. Для того, для чего? Что является как бы смыслом этого заказа? Каким она хочет видеть мужчину? А? Да. Счастливым, сильным и каким? Успешным, да? То есть фактически она его вдохновляет для того, чтобы мужчина мог проявить свою личность, мог обрести силу, мог стать успешным, стать настоящим мужчиной. В этом идея вдохновения. Но если действует тамасическая женская природа, то в чем идея заказа?
1: Для себя.
0: Для себя. То есть, чтобы мужчина обеспечивал, да, здесь потребности какие-то, всякие капризы, так? И при этом идея заключается в том, чтобы нивелировать мужское начало, уничтожить его. Если это тамасическая природа женская действует, мужчина теряет что?
1: Силу
0: и вдохновение действовать. То есть он начинает чувствовать, что он попался. Да? То есть он попался в ловушку, в западню. В этом случае мужчина начинает деградировать. Он находит себя. То есть для мужчины, для мужского принципа очень важно, что, смотрите, тут есть очень интересная диалектика. С одной стороны, вот эти понятия, которые находятся здесь, они автономны. То есть они не зависят от того, что находится здесь. Вот эти понятия, они зависят от тех, которые находятся здесь. А эти понятия не зависят от тех, которые здесь. И это основа, то есть понимание того, что эти понятия самодостаточные. Мужской принцип самодостаточный, женский нет. То есть, иначе говоря, семья, допустим, это то, что, в чем женщина реализует себя. Мужчина, в принципе, может жить и без этого. Так? И очень интересно то, что с другой стороны, поскольку с этой стороны исходит цель, то есть цель или заказ – это то, на что вы можете применить свою силу или дремлющие у вас способности, возможности. То есть вы можете реализовать себя в этой сфере. То есть здесь создается пространство для реализации наших возможностей внутренних, для раскрытия нашего личностного потенциала. И поэтому для мужчины очень важно, чтобы он должен чувствовать, что женщина им довольна. То, что он делает, это востребовано, это ну, как бы это, он успешен в своей деятельности, в своем служении. То есть, когда он чувствует, что то, что он делает, это нужно кому-то, что это ценится, это что он успешен. А?
1: Это же тоже некая зависимость.
0: Это независимость. Это, да, это успешность в применении дремлющих в вас возможностей. То есть вы как бы реализуетесь через это. То есть женщина, она предоставляет возможность реализовать то, что есть в мужском начале. Я сейчас говорю не только об отношениях между мужчиной и женщиной. Это как бы отдельная специфическая как бы сфера. Даже в человеке это есть. То есть, допустим, проявление женского начала в нас – это, допустим, наше физическое тело, наш ум, наш разум. Это все женский принцип. А дух, сознание – это мужской принцип. И вот, допустим, у нас есть тело, да? Тело нас постоянно заказывает. Ему надо это, ему надо то. Оно болеет. Вот. Его надо мыть каждый день. Его надо украшать, одевать его, чтобы ему не было холодно, понимаете? О нем надо заботиться. Вот. Его надо поддерживать, ему надо гимнастику какую-нибудь делать, вот, чтобы оно было счастливо, понимаете? То есть, если вы можете смотреть, вот вы видите человека, да, если вы видите человека гармоничного, у которого все как-то вот, ну, такое. То есть человек, если он больной, значит, у него с сознанием что-то не так. То есть, иначе говоря, его ответственность, она, то есть тело ему говорит, ты безответственный. То есть, если ваше тело болеет, оно вам говорит, ты безответственный, ты не заботишься обо мне. Понимаете? И поэтому люди болеют, а это на самом деле тело наш гуру. Оно нам говорит, оно нам преподносит уроки, оно нам говорит, так не пойдет. И нужно сразу делать выводы. Не просто как человек, часто он, если у него что-то болит, он сразу бежит к врачу, да? Вот. Но врач, он не может человека вылечить. Он может человеку что-то объяснить и предоставить какие-то возможности, но вылечить его не может. Это может делать только сам человек. Да, пожалуйста.
1: Вы сказали про сатвическую женщину, про среднее.
0: Среднее – это когда есть и то, и другое в смешанном состоянии.
2: А если трансцендентное?
0: Трансцендентное. Но это тоже есть. Но об этом мы будем говорить позже. То есть есть… Ну, я сейчас скажу предварительно. Когда… Эволюция достигает уровня ананда-майя, то есть пятый уровень постижения абсолютной истины, так, трансцендентно, тогда что происходит? Тогда вот эта сфера природы, она становится продолжением сферы сознания. То есть природа и сознание как бы сливаются, природа становится продолжением сознания. Вот такая природа, которая является продолжением сознания, она является трансцендентной. Фактически это означает, что, допустим, у человека… скажем так, у человека это условно, то есть житель это уже не материального мира. У жителя духовного мира тоже есть тело, допустим. Вот здесь у нас есть тело, где-то мы его не записали почему-то. То есть тело, здесь дух, здесь тело. То есть у человека, который живет в духовном мире, есть тело, но это тело является ничем иным, как выражением его духа, то есть продолжением его духа, то есть оно духовно, оно не материально. Можно. Но когда вы трогаете свое тело, что вы чувствуете?
1: Прикосновение.
0: К чему?
1: К телу.
0: К телу, правильно. А когда в духовном мире вы трогаете свое тело, вы чувствуете прикосновение к себе. То есть, когда вы в материальном мире обнимаете, например, какого-то человека, вы обнимаете его тело, а не его душу. А когда вы в духовном мире обнимаете человека, вы обнимаете его, его дух, душу. Это совсем, это поэтому называется ананда, блаженство. Слово ананда означает блаженство. Здесь блаженство недоступно, потому что наше тело – это футляр для души, то есть отрицание души. Вот эта сфера выступает как отрицание вот этого, минус, да? Вот. Но когда эволюция происходит, вот эта сфера становится как бы фактически неотлична от этого. Вот это трансцендентная женская природа. То есть в духовном мире есть отношения, есть обмен чувств, чувствами, но эти отношения, они именно являются духовной любовью. Это то, что нам, мы будем рассматривать, когда будем говорить о бхакти. Сейчас-то рановато маленько. Да, еще.
1: Давно вы говорили, я еще не мог пробиться, про это обязанности, что их не видно, но их видно через результат, да, обязанности?
0: Да. Достигаются ли права? То есть все люди хотят, у каждого человека есть желание быть счастливым, здоровым, у каждого есть право на счастье. Так? Но это право человек обретает тогда, когда он исполняет свои обязанности. Если люди сосредотачиваются здесь в сфере права, они перестают, они ожидают, что другие будут исполнять свои обязанности по отношению к ним.
1: Но вот как, по каким критериям, вот правильно человек поступает, то есть один человек считает, что он поступает правильно, и вот он, ну, такой духовный, а другой считает, что он вот неправильно, потому что вот надо то-то, то-то, то-то, я так считаю, то-то, то-то, а ты сделал, то-то, сделал, там, не сделал, то-то, то-то, то-то. Так не надо, я так считаю. Много не говорил, да?
0: Нет. В чем заключается наша обязанность? Это нужно понять, то есть нужно осознать. Наша обязанность заключается в первую очередь в том, чтобы слышать то, что говорит другой человек. Понимать, в чем заключаются его проблемы. Это настроение служения. Не выслуживаться, а служить другому человеку. То есть понимать, что происходит во внутреннем мире другого человека. Это наша главная обязанность. Если вы считаете, что у вас какая-то обязанность, вы на самом деле находитесь в сфере своих прав. То есть вы считаете, что вот люди думают, подмена осуществляет. То есть человек думает, что он обязанности исполняет, на самом деле он движен своими правами. То есть вот я считаю, что мои обязанности перед тобой вот в этом, а вот это уже не входит в мои обязанности. Это означает, что человек в сфере права находится своего. То есть он сам как бы, он как бы находится в рамках своего эго. Он не знает, что происходит с другим человеком.
1: Человек говорит, вот такая проблема. А он, вот, ну, допустим, мне говорят, вот проблема вот такая вот. А я вижу, что, ну, вот, например, я, да, плохой пускай, пускай будет плохой. Ну, вот такой, я вижу, что это вот, на самом деле, это не проблема, это ерунда. Вот, ну, зачем это надо? Ты, вот, ну, мне так кажется, я вот на 100% уверен. Я потом подойду к вам, о чем я говорю.
0: Хорошо.
2: Для кого это проблема? Я говорю, проблема, чья и для кого проблема? Если для вас не проблема, а для него проблема, пусть он свою проблему решает.
1: Так вот он не может.
2: Не может. Проблема.
0: Я уверен, что речь идет о женщине. Только один вариант может быть. Еще есть какие-то моменты, вопросы? То есть важно, да, это вот эта вещь, она очень важна. Она заключается в том, что если вы, то есть мы не женщины, не мужчины. Мы как бы мы мужчины с точки зрения нашего духа, мы женщины с точки зрения нашего воплощения. У нас у всех есть чувства, это понятно. Но вот интересно то, что каждый свою роль-то должен знать, предназначение своего воплощения. Предназначение воплощения мужчины заключается в том, что мужчина должен развивать силу и непривязанность к материи, способность решать материальные проблемы, не запутываться в них, а преодолевать их, эти трудности. Это смысл мужского воплощения. Поэтому для мужчины предписывается духовное осознание, потому что смотрите, что если он же связан с этим, да, с сферой шабды, с сферой откровения, если у него нет этой йоги или связи с высшим сознанием, у него не будет силы, соответственно, он не сможет служить вот здесь. А предназначение того, что находится здесь, заключается в том, вот роли именно воплощения, чтобы пробуждать вот эту вот функцию сознания, ответственности и так далее. Но делать это не эгоистическим образом, а именно для того, чтобы, ну не для того, чтобы просто решить свои проблемы, а именно для того, чтобы раскрыть потенциал личности, по отношению к которой мы выступаем в роли вдохновителя. Так действует истинный учитель, например. То есть учитель, что он делает? Он никогда не решает за ученика никакие проблемы. Он никогда не говорит ученику, что ученик должен что-то такое. Он ставит перед учеником цели определенные, вдохновляет его совершать действия определенные, совершать служение определенное. Но каким образом это все нужно будет сделать, ученик должен сам это понять. Потому что учитель не сможет за него этого сделать. В этом трудность. Процесс ученичества заключается в том, что как бы ученик, он для ученика очень важно, допустим, вот настоящий учитель, он как делает? Он ставит задачу, и он объясняет возможные способы решения, подходы, помогает. Но ученик должен сам найти решение этой задачи. Тогда что происходит? Когда ученик находит решение задачи, что с ним происходит?
1: Рост.
0: Рост. У него меняется сознание, да, он пробуждается как личность.
1: Нос кверху.
0: А?
1: Нос кверху.
0: Нос кверху, ну, это неплохо, в принципе. Потому что если он слишком задается, то...
1: Упадет.
0: Потом, да, у него тоже будут уроки на эту тему. Вот, поэтому эта сфера, она крайне важна, и мы будем с вами ее изучать очень подробно. Сегодня я вам рассказал о том, что происходит в этой сфере, то есть на уровне как бы полностью бессознательного существования человек, то есть когда бессознательное начало является абсолютным, это называется аномая. То есть на этом уровне для человека нет ничего, для него нет ни людей, ни личности, есть только его, так сказать, страхи, фобии. Он постоянно боится за что-то. Это аномая, когда человеку нужно, ее человеку нужно просто что-то дать, чтобы он успокоился, чтобы он как-то почувствовал защиту и вот эти все вещи. Что происходит дальше? Дальше начинает пробуждаться, когда сознание пробуждается, по мере пробуждения сознания, вот в этой сфере бессознательного происходит эволюция. То есть бессознательное становится, начинает просветляться. Сначала это полная тьма. Потом она начинает просветляться и появляется влияние сознания, и вот это вот происходит эволюция. И вот высшая стадия бессознательного принципа – это стадия анандамая, пятый уровень постижения абсолютной истины, о которой я говорил вам. Это стадия, когда бессознательное становится блаженством, когда оно становится украшением нашей личности, оно становится истинной любовью. Кстати, слово «любовь» у нас тоже ведь было, понятие «любовь». Оно у нас фигурировало в этом списке. Где у нас была любовь?
1: Смотря какая.
0: Да. То есть мы говорили о том, что любовь — это может быть состояние чувств, то есть бессознательное, просто влюбленность, да, когда вам что-то нравится. Вы не понимаете, почему вам нравится, просто нравится и все. А? Вожделеете, да. Вот. Страсть, да, вот эти вещи. И это состояние любви, оно бессознательное, необъяснимое такое, иррациональное чувство. Вот, это один вид любви. Другой вид любви – это когда вы, это любовь, которая является любовью действием, когда вы любите, это означает, что вы любите не… То есть вы любите самого человека, а не то, что… Ну, как бы… Если любовь бессознательная – это любовь ожидания, любовь – претензия. И в этом случае вы любите не человека, а любите что-то вот, вот из этой сферы. То есть вы любите его тело. Вот. Вы любите части какие-то, да. То есть какую-то...
1: А как можно любить человека, если его не видно?
0: Его не... Вы не воспринимаете его с помощью... Вы как бы... Вот вы... Для того, чтобы реально любить человека, вам нужно соприкоснуться с ним глубоко очень. То есть вот я реально вот вижу, да, допустим, вот, вот вы человек, я вас вижу, так? Что-то мне у вас нравится, что-то не очень, так?
1: Ну, я не
0: вот. Но это принцип-то не меняет. Вот. Но если, допустим, я глубже начинаю смотреть, да? Я вижу, что вы человек, вы личность. У меня появляется определенное изобилие. То есть я начинаю ценить, допустим, ваше присутствие, да, то, что вы есть.
1: Изобилие, как понять, у вас появляется.
0: То есть вы становитесь частью мира другого человека. То есть в смысле частью целого. Появляется определенная вот эта... Ладно. То есть, иначе говоря, если здесь присутствует как бы... Здесь вот эта любовь, которую мы ее называли преданностью, то есть эта любовь безусловная, она не ставит никаких условий. Эта любовь, которая находится здесь, бессознательная сфера, она ставит условия. То есть я тебя люблю, я тебя не люблю, в зависимости от того, как ты себя ведешь, какой ты красивый, некрасивый и так далее. Вот. Эта любовь, она временная, влюбленность, да? То есть она приходит и уходит. Вот. Это хорошее чувство. Вот любить как на уровне чувств – это прекрасно. Но мы не понимаем зачастую одной вещи очень важной. Дело в том, что эта любовь, она является любовью-следствием, а любовью-причиной является вот эта любовь, которая находится здесь. Почему мы кого-то любим? Вот у меня есть привязанность к какому-то человеку, влюбленность к какому-то человеку. Откуда она берется вообще? Вот смотрю на человека, и он мне нравится. Вот с чем это связано?
1: Он
0: мне нравится потому, что в прошлом я что-то сделал я совершил действие, служение, сознательное вот это вот как бы отношение проявил к человеку, либо к этому, либо к похожему на него. То есть вот эта любовь, как эмоциональная привязанность, она является следствием.
1: На планете в этой жизни, да?
0: Нет, может быть, в прошлом, но не важно. Это же на бессознательном уровне все. Это же любовь, она бессознательная. Вы даже не, вы не понимаете, почему вы любите. Это иррациональное чувство, необъяснимое. Почему вы любите? Это где-то в подсознании находится. И что там находится?
1: Вы встречались раньше?
0: В подсознании находится ваш опыт. Он может относиться к этой жизни, может находиться к более глубокому опыту прошлых жизней. И вот это очень важно, что мы в действительности обретаем привязанность к тому, чему мы служим, для чего мы делаем, для того, как бы по отношению к тому, ради кого мы что-то делаем. То есть любовь проявляется по отношению к тому, ради кого мы что-то делаем, не по отношению к тому, кто для нас что-то делает. Допустим, дети, в каком они положении находятся по отношению к родителям, слуг или господ? Господ. То есть дети, они находятся в состоянии потребителя. Это естественно. Это аномая, немножко параномая. То есть это потребительское состояние. И дети, они как бы эмоционально, они очень зависят от родителей. То есть у них есть вот это вот претензия к родителям. И, соответственно, родители дают постоянно для детей. Дети это не ценят. То есть дети не могут ценить то, что делают для них родители. Это неестественно было бы, да, если бы они могли бы это ценить. То есть это состояние дефицита. И вот когда родители, они служат своим детям, они заботятся о своих детях, поэтому они их любят. Но когда дети подрастают, становятся взрослыми, у них пробуждается сознание, и они начинают заботиться о своих родителях, вот тогда дети начинают любить своих родителей.
2: Любовь.
0: Да, если успевают. Любовь – это есть не что иное, как следствие, а причиной является служение, то есть любовь – действие. Вот это вот. То есть не любовь как ожидание, а любовь как служение. В этом заключается философия Вед или философия Ариев. Вот, в следующий раз, на следующем занятии мы с вами сделаем вот что. Мы займемся более детально обсуждением какой пары? Кого вам больше нравится?
2: Учитель
1: учебник. Обязанность права. Мужское и женское.
0: Понятно. Личное
2: сообщество. Цель и средства.
1: Давайте. Вечность, не вечность.
2: Давайте начнем как раз.
1: Может быть такая пара, вечность или что-нибудь.
0: Давайте, да, вот отсюда начнем прямо.
1: Наверх это врач.
0: Да.
1: Может такая пара быть куда? Вечность и что-нибудь. Противоположное.
0: Ну, что противоположно по отношению к вечности?
1: Временность.
0: Где у нас вечность находится? Где временность? Здесь вечность, здесь время.
1: Кстати, у меня вот.
0: Ну, вы ответили на свой вопрос?
1: У меня вопрос.
0: Значит, мы начнем тогда с этой пары. Мы будем обсуждать связь сознательного, то есть бессознательного сознания. То есть мы будем обсуждать закон кармы. Потому что бессознательное – это карма. Я предлагаю закончить.
1: Это быстро, вопрос.
0: Вопрос. Хорошо, пусть будет блиц. Блиц, ладно. Можно? Давайте, блиц вопрос.
1: Просто, почему вы вот пишете вот так всегда, сознание с этой стороны, а природа с этой стороны? Это просто в привычку укрепилось или это какой-то принцип?
2: Можно наоборот.
0: Как угодно, можете сверху и снизу писать, как вам будет.
1: Я как буду писать, ну ладно, вот вы так себе пишете. Просто...
0: Я об этом, я так пишу, потому что с точки зрения психологии, то, что написано справа, находится на первом месте для человека, с точки зрения восприятия. Наше восприятие, оно таково, что вообще, вот я стою, да, перед вами, вот, моя правая рука олицетворяет мужской принцип. Левая рука осуществляет женский принцип. То есть правая рука, левая рука. Солнечный, лунный принцип. Вот поэтому я так пишу.
1: Ну, для нас вот этот лунный как раз справа, а солнечный слева получается.
0: Ну, вот это как бы дело вкуса. Давайте закончим. Спасибо большое.
3: Спасибо. Вы прослушали лекцию Энвера Измайлова.

Теперь два других фактора, которые влияют на форму нашего ума. Мы по-прежнему на третьем постулате ведической психологии. Это то, что непосредственно влияет на форму нашего ума. Окружение, наши поступки в прошлом, которые сформировали некую стабильную структуру, некую структуру ментальную, на которую, собственно, надето наше тело. Фактор номер три — это, в общем-то, он относится к первому, это разновидность первого, первой вещи или комбинация первой и второй, но так как он очень существенный, я выделил его. Это воспитание или первые формообразующие годы. До 6 лет. И чуть-чуть позже, когда я буду рассказывать весь механизм функционирования нашего ума, мы поймем, почему именно до 6 лет. До 6 лет все влияния, которые испытывает человек, весь опыт, который получает человек, входит в него очень глубоко. Какие-то вещи, которые мы давным-давно забыли, они могут влиять на всю нашу жизнь, потому что мы в самом раннем детстве это делали. Мы испугались, какой-то испуг. Так? Мы, маленький ребенок, ему год, и он запутался в простыне. Он бился, запутался в простыне. И он беспомощный. Его никто не спас при этом, мама не прибежала. Он начал плакать, он испугался страшно. Такой человек всю жизнь клаустрофобией будет страдать. Он сам, он не помнит абсолютно о том, что с ним это случилось. Но он будет подходить к какому-то замкнутому пространству, и его будет одолевать страшный, абсолютно иррациональный страх. Страх этого замкнутого пространства. Вот, и поэтому эти первые 5 или 6 лет жизни человека, начиная с его существования в чреве матери, являются самыми существенными. В ведической культуре для беременных женщин были даны очень строгие и очень четкие правила, как они должны были себя вести. Почему? Потому что беременная женщина, она-то сама ничего, что-то она съела, и ничего, и прошло. А на ребенка это повлияло. Так что должна есть беременная женщина, что должна видеть, какие эмоции она должна испытывать. Так, потому что маленький ребенок в высшей степени не защищен от всех внешних влияний. Мы до какой-то степени научились отфильтровывать негативные внешние влияния, какие-то вещи не пускать, и я объясню механизм этого. Но у ребенка этого механизма нет. Ребенок, все то, что он воспринимает извне, приходит в самую глубину его сознания, откладывается в этом сознании, и потом может либо сделать его счастливым на всю жизнь, либо наоборот испортить всю его жизнь. Вот. Но опять же, фатальности нет, все можно поменять. В этом, собственно, смысл того, что мы об этом говорим.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: Итак, мы продолжаем нашу тему. Предназначение быть счастливым. Уже много мы выяснили, что о природе человека, на природе счастья. Мы выяснили, что это внутренняя составляющая человека, его как бы внутреннее состояние. И прежде всего человек должен быть счастливым, затем уже следует все остальное, например, процветание. Приходит вслед за его состоянием счастья. То есть, если человек счастлив, то он притягивает к себе процветание. Кроме того, если человек счастливый, он защищен от ошибок. То есть, если человек счастлив, он не будет совершать какие-то ошибки, то есть он не будет совершать грех, греховный поступок. Он защищен. То есть это проистекает из того, что счастье — это следование дхарме. Дхарма означает природа человека, и следовать своей природе — не грех. В Ведах, в частности, в Бхагавад-гите говорится, что следовать чужой природе — грех. Говорится, что даже если у вас получается что-то лучше, чем у других, но это не ваше предназначение, не ваша природа, то лучше этого не делать. Лучше плохо исполнять свои обязанности, чем хорошо чужие. Потому что следовать чужому пути — это рискованно, опасно. Именно из-за того, что человек может совершить греховный поступок. И даже не сам грех страшен, его легко очистить. Например, любой грех можно очистить. От всего можно очиститься. Но дело в том, что есть корень внутри человека, корень этого греха. Вот если этот корень не устранить, то человек снова начинает совершать ту же самую глупость. Поэтому очень важно избавиться от коренной причины. И коренная причина всех наших ошибок и греховных поступков кроется, знаете, в чем? Вы знаете, в невежестве. Это невежество. Если я не знаю, я совершаю ошибку. Если я знаю, я могу избежать ошибки. Поэтому очень важно обладать знанием прежде всего о самом себе. Это наука самоосознания, наука быть счастливым или понимать свое предназначение. Предназначение быть счастливым — значит понимать свою природу. Очень четко, хорошо понимать самого себя. Если вы понимаете самого себя, то вот дальше уже все становится ясно. Вы можете действовать в соответствии с этим. Это важно. Один, знаете, у одной утки появилось очень странное яйцо. Оно долго-долго не могло, никто не мог вылупиться оттуда. Долго. Все вылупились, а то яйцо не трескается. Но так как она как мама, она высиживала очень долго. И вот когда оттуда что-то вылупилось, ей не понравилось то, что она увидела. Но так как она была мать, она любила даже этого цыплята. У нее была слишком большая голова, не так, как у всех других цыплят, утят. Был такой маленькое туловище, голова большая, шея какая-то слишком длинная. Она сказала: «Ну как же ты такой уродился?» «Ну все равно, уродился так уродился. Пойдем, я тебе покажу мир». И она повела его вместе со всеми своими детьми показывать мир. Мир — это была птицеферма, где было очень много разных живых существ, птиц. И она обучала их взаимоотношениям с этим миром. Она говорила: вот сейчас мы подойдем к очень важной индюшихе. Видите, у нее там синяя ленточка на ноге. Перед ней вы должны сделать кря. Они все подошли, сделали кря. А тот, у которого была большая голова, как бы уродец, он неправильно сделал кря. У него не получилось кря. И индюшихе не понравилось это. И никому не понравилось вокруг. Все посмотрели на него и сказали, что он какой-то не такой. Какой-то гадкий. Ему не место вообще здесь. Никто не мог дать ему определение, никто не мог дать ему название, имя, никто не мог определить, кто это такое, что это такое. И он пытался пойти к одним, к другим, никто не признавал его, все его гоняли, обижали. В конце концов, он не смог жить на этом птичьем дворе, он ушел, стал отшельником в одиночестве. Все говорили, что он гадкий. С кем-нибудь такое в школе было? И вот он пошел, стал отшельником, он стал искать свою природу, он стал бродить по улицам, туда-сюда. Однажды он забрел какой-то старухи, у которой жил кот и курица. И курица сразу спросила его, кто ты? Он говорит, я не знаю. Ну, а что ты умеешь делать? Следующий вопрос, правда? Как еще можно понять свою природу? По тому, чем мы занимаемся. Она говорит, а что ты умеешь делать? Ты его можешь снести яйцо? Он говорит, нет. Ну тогда ты бесполезен. Кошка спросила, может быть, ты умеешь искры пускать? Смотри, как я. Или мышей ловить? Он говорит, нет, это тоже не умею. Тогда ты вообще не нужен. Понимаете? То есть, другими словами, социум иногда навязывает нам какие-то представления. Говорит, что у тебя нет машины? Ну тогда ты бесполезен. Что у тебя нет того или этого? Нам навязывают какую-то моду, какие-то представления. И так человек может потерять свою природу. И вот этот цыпленок, он ушел и поселился совсем один. В отчаянии, в полном отчаянии он находился в этом состоянии. Это был период его жизни под влиянием Раху. Если по гороскопу посмотреть, то, видимо, это было влияние Раху. Неблагоприятная карма. Все было неблагоприятно. И однажды он увидел красивых больших птиц, которые пролетали мимо него. Они настолько высоко летели, что выше этого все восхищались всегда, когда их видели в этом курятнике. И он тоже смотрел на них и думал, вот это да, какие величественные птицы. Жалко, что я не такой. И никто не такой, вот они редкие птицы высокого полета. И он решил жить один. По ночам он выходил погулять, ночью он прятался, днем он прятался, чтобы его никто не видел, чтобы не портить никому настроение. Потому что он понимал, что одно его присутствие уже вызывает протест. Одно его присутствие уже вызывает какую-то борьбу, противостояние. Так он жил. И незаметно он рос. Он рос, рос, рос. И не замечал, как с ним это происходит. Он был очень смиренный, терпеливый, почтительный. Отличался такими качествами. Немножко себя недооценивал на самом деле. И вот однажды он снова увидел этих птиц красивых, и они приземлились прямо на его пруд, где он прятался. Лебеди красивые, с длинными шеями, красивыми крыльями, сияющие, белоснежные. И он подумал, пойду к ним, пусть заклюют. Пусть лучше такие красивые птицы мне заклюют, чем те в курятнике. И он выскочил к ним, говорит, с закрытыми глазами, вот делайте со мной все, что хотите. И когда он вырвался к ним, подплыл к ним, они сказали, какой красавец, какой красивый, какой потрясающий лебедь. Почему мы с тобой не знакомы? И он очень удивился, что они хотят его клевать, и он очень удивился, что он, оказывается, как раз та сама птица такая же, как эти. Он о таком даже не мечтал. Знаете эту сказку? Так вот, интересно, что иногда, как мы сказали, за нашими страхами скрываются наши таланты, наша природа, наши способности. И мы изо всех сил боимся туда идти, но если мы пойдем в том направлении, возможно, нас ждет успех. И там скрыты наши счастья. Оно там, за него нужно как бы побороться немножко. Просто преодолеть свой страх, какие-то свои комплексы, преодолеть эти вещи. И тогда это все превзойдет ваши ожидания. Это секрет счастья. Секрет счастья, формула его, она проста. Она описывается в Махабхарате, там говорится, что ничего не нужно ждать от этой жизни. Никаких претензий к ней не иметь. Ничего. Например, выходя замуж, ничего не нужно ждать. Никаких ожиданий. Ни от мужа, ни от жены. Ничего не нужно ждать. Нужно думать только об одном. Как бы я мог изменить этот мир, чтобы я мог привнести в семью или в этот мир, что я могу в него привнести. Если человек таким образом настроен, у него нет запроса, никаких ожиданий. то его ждет много-много-много счастья. На каждом шагу. На каждом шагу его ждет что-то приятное. Просто потому, что он этого не ждал. И он радуется, увидел сегодня луну. И думает, ух ты, вот это да, сегодня она особенно красивая. Может почувствовать сразу, что этого ему достаточно для счастья. Проснулся живой, тоже очень благодарен. Выпил стакан воды, тоже очень счастлив. Его все время ждет сплошное счастье. И так как он счастлив, то все остальное приходит к нему. Его доля, она приходит, она не оставит его доли. Человек рождается уже со своим количеством счастья и несчастья, со своей долей. И она уже определена. Единственное, что человек должен понять, просто свое положение, где он сам располагается. Если человек понимает свою природу, свою психологию, свою гуна-карму, сочетание своих гун, в какой именно гуне он расположен, то вот там его ждет успех. Человек, ему не нужно бороться за выживание, за конкуренцию. Там, где борьба, это означает, что просто люди не на своем месте. Если человек мастер своего дела на своем месте, то он вне конкуренции. Никто не может ему подражать или заменить его. Ведь правда? Ему не нужно даже прилагать к этому усилия. Причем вот талант, он проявляется легко для него. Без всякого напряжения он талантливо это делает, и спонтанно. Например, Моцарт так писал музыку. Знаете, так легко, спонтанно, без напряжения. Это называется талант. Это называют от Бога. Бхагавад-гите Бог говорит, я талант в человеке. И один человек ему завидовал. Помните Моцарту? Кто? Он завидовал. Он завидовал, потому что он видел, что хотя вот Моцарт такой талантливый, он в то же время какой-то не очень нравственный человек. У него поведение было не очень. Он был немножко хулиган. И он думал, ну за что Бог наградил его таким талантом? Когда он читал его вот произведение, как он легко написал музыку, он думал, вот видно, что спонтанно и легко. И главное, ни одной помарки, ни одного исправления. Он просто как будто вот поток был какой-то. Он просто писал. И он сам Сальери так не мог. Ему нужно было, знаете, много перечеркать, исправить, выкинуть. Потом сначала нужно было выдавливать из себя способности и таланты, выдавливать это все. И поэтому он одновременно любил этого Моцарта и в то же время ненавидел. Он любил его, потому что восхищался его талантом. И в то же время завидовал ему. Это вызывало в нем вот это противоречие, вот эту вот борьбу внутреннюю. Иногда из-за этой зависти мы не можем поэтому построить очень близкие какие-то глубокие отношения, не можем воспользоваться помощью другого человека. Но, как мы вчера говорили, нужно отношения, чтобы были на трех уровнях, старшие, равные, младшие. Потому что, чтобы проявить свой талант, чтобы проявить свою способность, необходимо, чтобы нас кто-то уполномочил. То есть кто-то нас должен уполномочить, кто-то должен дать нам, создать эту возможность для нас. Если же я ни с кем не общаюсь, я гордый, то тогда кто же меня уполномочит? Например, чтобы здесь произошла лекция, вы должны были прийти. Кстати, я бы один пришел, кому бы я читал лекцию. Я был бы бесполезен. Я мог бы сидеть тут с микрофоном и разговаривать сам с собой. Но так как вы пришли, милостиво, то получается, что вы меня уполномачиваете. Видите? Вы меня уполномачиваете. Не я вас, а вы меня. Таким образом, мы все взаимосвязаны, как сообщающиеся сосуды в обществе. Потому что, чтобы продвигаться вперед, нужно, чтобы кто-то нас уполномачивал, чтобы кто-то нас благословлял, давал возможности, не создавал препятствий. То есть вот эту атмосферу нужно создавать в обществе. Это атмосфера, когда отсутствует зависть. Вот когда зависть отсутствует, люди сразу естественным образом занимают свое природное положение, свое, становятся сами собой, потому что им тогда не страшно быть самим собой. Чаще всего человек боится быть самим собой, потому что это может быть непрестижное положение. Сейчас престижно быть другим. А я вот не такой родился, вот гадкий утенок-то родился. А нужно быть другим сейчас. И вот человек иногда боится, стесняется своей природы. Поэтому он чувствует себя неуспешно или несчастливым. Вот очень хорошо не стесняться своей природы, а наоборот проявить ее. И что интересно, вот именно ваша природа кому-то очень нужна. Именно ваша способность, ваш талант кому-то очень нужен, и кто-то вас любит и ждет именно такого, какой есть человек. Я слышал историю про одного смешного человека. У него был длинный нос, и все над ним смеялись. или уши у него были. Ну, что-то такое, знаете. Может быть, ну, или уши, и нос, а может, и нос, и уши. И он считал, что это недостаток. Но люди всегда, когда увидели, очень радовались, и всегда это было хорошо для него. Но он сам лично собой был недоволен. Но люди его любили. Он был такой вот любимец публики, всегда вызывал хорошее настроение. И в этом он был успешен. Но когда у него появились деньги, он взял и сделал пластическую операцию. Убрал уши и нос. Сделал их красивыми, как он думает. Но вы знаете, с этого момента люди перестали к нему хорошо относиться. Он испортил всю свою жизнь. Оказывается, он стал невостребован в этом состоянии. Потому что тонкое тело-то осталось прежним. И он грубо изменил, вмешался в свою вот карму. И испортил всю свою жизнь. Поэтому природа, она уже дана человеку, но он не всегда ею доволен, не всегда с ней согласен из-за того, что сбит с толку. Итак, природа — это то, что мы можем делать легко. Один человек. Я когда-то читал такой рассказ про одного человека, у которого получалось спонтанно писать слова. Он умел их составлять такие фразы, такие острые, такие вот очень красивые, логичные, как бы стихи, не стихи, но он умел составлять такие вот слоганы. Его пригласили в журнал. И он стал спонтанно туда писать. Для рекламы, для газеты, вот что-то еще. Его просили придумать что-нибудь такое, сочетание слов. И он говорит, легко. Он всегда это использовал как шутку. Он так шутил. Общался с людьми, шутил. Но однажды кто-то услышал его, и вот как раз пригласил на работу. И он на этом стал делать очень хорошую карьеру. У него получался хороший доход на этом. Но интересно, что когда пришли к нему деньги, и он стал их считать, чем больше денег приходило, тем меньше оставался этой способностью. Но он вдруг стал замечать, что когда он стал привязываться к деньгам, считать деньги, пытаться увеличить их, то он стал терять вот эту естественную способность. Он уже не мог так легко шутить. И так легко слова не складывались. Появился творческий кризис. Он стал даже охотиться за этими вот и красть эти мысли и фразы у других людей. В конце концов, он стал абсолютно потерял свой талант. Стал бездарным. Просто из-за того, что привязался к плодам своего труда. Интересно, вот эта вот привязанность к плодам своего труда лишает нас способностей. Поэтому мы можем видеть, что иногда человек талантлив, но если он использует это просто ради обогащения, то он теряет эту способность. Но это противопоказано. Это противопоказано привязываться к плодам. Но показано привязаться к своему любимому делу. Просто быть привязанным к делу, к самому делу. Ничего не ожидая взамен. Это очень тонкая грань. Но если человек ее не понимает, он переходит, он может потерять все свои способности. Утратит эти способности. Потому что тогда вмешается туда зависть, корысть. Это то, что отделяет нас от нашей внутренней божественной природы. Итак, поэтому, чтобы действовать естественным образом, понять свою естественную природу, или, как мы говорили вчера, дхарму, состояние нашего счастливого, успешного положения, человек должен избавиться либо от зависти, либо попасть в какую-то такую, как мы говорили, экстремальную ситуацию, может попасть тоже, почувствовать это. И в этом случае я людям иногда привожу пример, не знаю, кто знает, не знает, но когда-то был такой фильм, называется «Гараж», кто видел? Это советский, я имею в виду советский фильм. Он такой странный. Ну, его не поймут, допустим, на Западе или где-то еще, потому что там все происходит в одной комнате, там экшена нет. Сидят люди и выясняют, чей гараж, кому достанется. Помните? И интересно, там показана просто психология людей. Они их там закрыли. И вот очень интересно, когда их закрыли, стала проявляться их природа подлинная. Что вначале они делали какой-то вид, держали какую-то марку, кто как кого себя изображал. Вот точно так же, если, например, нас сейчас здесь закрыть до утра, хотя бы до утра, такой тренинг практически. Ну вот, сломается замок, допустим. Или мы попадем вдруг на какой-то необитаемый остров вот в этом составе. Через некоторое время мы перестанем играть какие-то роли. Произойдет ломка льда. И когда она произойдет, мы можем даже сами себя не узнать. Начнет лезть из нас наружу наша природа. она не обязательно будет хорошая, у всех она будет разная. Сразу же проявится лидер, во-первых, или герой. Есть лидеры разные, есть лидер-герой. Лидер-герой обычно командует, который возьмет все в свои руки, и он проявляется именно в экстремальной ситуации. Если экстремальной ситуации нет, то он может так и даже не подозревать о своей природе. Но если он попадает в экстремальную ситуацию, он начинает проявлять свой героизм, начинает активно действовать. Очень часто мужчины такие. Иногда жены, они жалуются на мужа, что вот он стал какой-то такой вот домашний. Знаете, вот бывают мужчины домашние. Говорит, вот раньше он не был домашний. Раньше он делал для меня подвиги. Правда же, мужчины вначале делают подвиги. Ради того, чтобы, допустим, жениться, они могут залезть в окно, цветы как-то так принести, необычно, на пожарной машине. Один такой пожарный. Пожарных нанял и сымитировал пожар, чтобы подарить цветы женщине. Ну, с утра пораньше. Кстати, она спала, и вдруг пожар. И она в панике, дверь закрыта, влазит пожарный в пожарной маске, а потом выясняется, что это ее жених с цветами. Ну, ей не понравился этот сюрприз. Но иногда женщина вспоминает, вот раньше такой был. А теперь просто сидит такой на диване скучный, знаете, или в компьютере сидит. И даже в магазин ради женщины не может сходить, ради жены ничего делать не хочет. Такой вот домашний. Больше не готов на подвиги. У него уже и живот вырос, и лысина появилась, и он такой какой-то весь скучный. И одна женщина жаловалась на такого мужа. И что с ним? Но оказывается, она сама его привела в это состояние. Иногда женщина сама приводит мужа в такое состояние, потому что не учитывает природу мужскую. А оказывается, природа мужчины — это риск. Ему нужно немножко рисковать, какой-то экстрим. Поэтому он хотя бы в компьютере иногда в кого-то стреляет. Правда? Есть такие сейчас увлечения у мужчин? Даже у взрослых, он как в игрушках каких-то. Ему не хватает там поступков. И она жаловалась на него, но однажды случилось какое-то землетрясение где-то, может быть, в Армении, и вдруг он туда сорвался, поехал, все бросил как-то изнутри, почувствовал, что это надо ему, и уехал. И вернулся такой счастливый, снова такой вот похудевший, такой вот целеустремленный, глаза горят, он думает, ух ты, оказывается, вот чего ему не хватало. Но женщина, она склонна его убаюкать, мужчина, говорит, не надо рисковать, не прыгай там высоко, туда не лезь, сюда не ходи. И она с ним как с ребенком может обращаться. Она учит его подбирать одежду правильно, правильно ложку держать, изысканно питаться. Потому что мужчина может очень грубо все это делать. И постепенно она формирует из него подружку. Такую удобную. Подружку, но как мужчина он ей перестает нравиться. Но что-то он не разонравился теперь уже. Такой, в таком состоянии. Потом природа мужчины такая. И вот воины они проявятся по своей природе в этом случае, в экстремальной ситуации. Будут также люди, которые задумаются вообще о смысле. Они начнут мыслить, что делать дальше. Они умиротворенные, размышляющие, редко говорящие, но когда говорят, прямо в точку. Вот произносит что-то, и вы сразу чувствуете, ух ты, прям точно сказал. И все обычно подчиняются его слову. Но говорит он редко и обычно думает больше. И обычно сначала его не видно, пока рот не откроет. Такой не очень яркий. И появятся также те, кто скажет, слушайте, ну давайте разделим то, что у нас есть. По карманам, давайте посмотрим. И он достанет, что у него в кармане, спросит, что у вас в кармане, начнет меняться с вами вот этим вот, делиться, доходы какие-то разделит. И будут люди, те, которые просто скажут, скажите, что делать мы будем.

0: касается нашей вот просто природы, психофизиологии. Или мы еще скажем, можно сказать, гуна-карма. То есть это сочетание гун определенных. Например, какая гуна действует на воина?
1: Страсть.
0: Страсть и благость. На мыслителя. Благость. Она преобладает. Не значит, что у него других гун нет. На того, кто бизнесмен, торговец.
1: Страсть
0: и невежество примешиваются. На того, кто боится ответственности.
1: Невежество
0: преобладает, но также другие гуны тоже присутствуют. Не то, что он плохой какой-то. Нет, они все имеют место быть. Поэтому их, мы можем их как бы в виде схемы изобразить. Первый — это голова. Гуна благости, да? Сатва. Больше света, больше знаний в нем, ясность мысли, сила слова. Если он что-то произносит, это постепенно превращается в действие. Он говорит глаголом, жжет сердца людей. Слышите такое? Глаголом жжет сердца людей. Такая сила. Следующий называется кшатри, воин. Кшатри значит, что он защищает от насилия. Раджас. Страсть. Красивый, сильный, героический, готовый на подвиги, на жертвы. Они взаимосвязаны, два этих типа людей. Когда мы сейчас говорим об этих типах людей, возможно, вам трудно вспомнить примеры таких людей, увидеть пример. Например, Брама настоящий учитель. Его сила и его счастье заключаются не в деньгах. Не в какой-то способности иметь какую-то власть. Он вообще в этих вещах не заинтересован. Он должен быть отстранен. В этом его квалификация — в отречении. Он находится в отречении, потому что он избегает попадать в зависимость, например, от зарплаты, от денег, от чего-то еще. Были такие люди, сейчас тоже есть. Сейчас их меньше, но они тоже есть. Поэтому настоящий учитель, он не будет говорить, что мне не платят зарплату. Она его не интересует в принципе. У него скажете, а как же он тогда живет? Он живет очень хорошо. Знаете, каким образом? У него есть одна очень уникальная, редкая способность. Он очень нравится людям. Он проникает в их сердце своими качествами. Он настолько глубоко проникает в сердце, что люди сами хотят его поддерживать. Они ничего от него не хотят, но они вдохновлены тем, чтобы поддерживать его. Потому что ничего не просит. Он умеет просто общаться с людьми. Правильно. Общается. Один такой человек однажды в Алма-Ате пришел к студентам. У студентов был преподаватель очень хороший, тоже философ по образованию. И вот этот философ по образованию, он старался как-то влиять на новое поколение, изучал каждый раз новое поколение. Все время, каждый год появлялись новые студенты. И вот он с ними работал. Как учитель он хотел, чтобы они курили, не пили, как-то принесли что-то светлое, что-то хорошее. Иногда показывал какие-то фильмы, общался с ними. Но видно было, что они не очень слушались. И мы познакомили его с одним брахманом настоящим. И предложили пригласить его туда, к студентам. И пригласили этого человека. Ну, естественно, так как он был браман, он сразу проник в сердце этого человека. И тот почувствовал это. И поэтому он очень боялся, ему было стыдно за аудиторию. И он старался своих студентов очень строго настроить. Прежде чем впустить этого брамана, он зашел сначала к своим студентам и сказал: «Так, чтобы не дай Бог, не дай Бог, вот ты, или ты, или ты». Он перечислил всех своих врагов. Что ты, не дай Бог, свой сотовый телефон не вовремя, ты, не дай Бог, глупый вопрос задашь, или ты там что-то сделаешь. Я пригласил такого человека, вот такого, что вообще. Я сам не верил, что такие есть. Я хочу, чтобы вы послушали его. Просто тихо послушали. И не дай Бог, вы

0: что-то себе позволить. И вот обещаю, не зачет будет по моему предмету, по философии. Но если послушаете хорошо, зададите хорошие вопросы. И вот он так пугал, они так сидели, как всегда. Ну как в школе дети сидят с учителем, как враги, правда? Оборона. Учитель хочет научить, они изо всех сил сопротивляются. Там какое-то сопротивление все время. Но сама позиция не очень правильная. Ну и зашел этот браман. А у него нет такой идеи произвести на них впечатление, или переделать их, или даже их осуждать как-то. Потому что браман следует одному главному важному принципу – ахимса. Не насилие. Он не совершает никакого насилия. И так как он даже в мыслях этого не имеет, никакого насилия, то как только он вышел, он стал спокойно очень. И очень спокойно, тихо стал рассказывать им то, что просили. Вот эту духовную тему просто стал рассказывать. И аудитория просто превратилась в одно большое ухо. Все стали слушать, как кролики. Никакого вот не было там, никакой борьбы, никакой дисциплины, никакого вот этого страха. И когда прозвенел звонок, никто даже не услышал. И вот тот преподаватель, который пригласил этого брата, он был потрясен. Он говорит, вот это да. Как только звенит звонок, они убегают обычно. А тут прозвенел звонок, они не услышали. Кроме того, когда сказали, что лекция закончилась, они все его обступили, этого вот брата. И не живым кольцом таким. Что учитель был даже заинтригован, думал, вот это да, я столько лет пытаюсь проникнуть в их сердце, у меня не получилось. Он пришел с первого раза, проник в их сердце, и они, говорит, его на куски не растерзают. Что всегда так у него происходит? И мы сказали, да. Допустим, к нам приходит работать. Нет, он не будет этого делать. Потому что он не будет попадать ни в какую систему, ни за какую зарплату, иначе он потеряет тогда свою квалификацию. В том-то его и сила, что он не идет за зарплатой, его не интересует какая-то выгода. Он следует просто своей природе, ему нравится слушать и передавать эти знания, учиться и учить. И все. Больше он ничего не ждет. Он не ждет какого-то плода от этого всего. И так как он не получает зарплату, он может говорить правду, не подстраиваясь под политику окружающую. Просто может говорить истину. Это очень важно, чтобы были такие люди, верно, в обществе, кто мог правду сказать и не побояться. Их особое качество, как мы сказали, не насилие, поэтому их сознание очень умиротворенное. Если он появляется где-то, то он может умиротворить людей легко. Например, Махатма Ганди смог остановить насилие, без насилия, с помощью такой вот внутренней силы, силы браманической природы. И вот если есть такой класс людей, их обычно немного, как голова на теле, она занимает немного места, правда? Но значимое место. Также в обществе людей таких немного. И если они есть, то первый, кто ими вдохновляется, это вот этот класс людей, деятельных, кшатри. Они тоже думают, вот это да. Они склонны слушаться таких людей, управляющий класс. Например, начальство или какие-то такие вот чиновники, они вот тяготеют к таким людям. Они попадают под впечатление и хотят слушаться их. Поэтому у каждого царя раньше был такой советник, который был отстранен от политики и мог со стороны все видеть так, как есть, не вмешиваясь в эту политику. Они сотрудничают очень хорошо вместе. Но кшатри — это другая психология, другая природа. Его успех как раз заключается в том, чтобы иметь власть, силу. Ему нужен подвиг, чтобы чувствовать себя счастливым. Есть такие здесь? И если это настоящий кшатри, то он обладает особой внутренней силой. Например, он может одним взглядом остановить врага. Был такой один мастер настоящий боевых искусств, который совершенствовал все в битвах и в тренировках своего искусства. В конце концов достиг такого совершенства, что просто от одного его взгляда противник проигрывал, сдавался своему. Все. Откуда эта сила кшатрия? Она проистекает из его понимания духовной природы, что он не тело, он не боится умереть. У него нет страха смерти. У всех есть страх смерти. Даже у тех, кто кричит очень громко на улице, ругается и пугает другого человека. Вот мужчины иногда дерутся, они сначала кричат, ругаются, какие-то слова используют. Но не каждый перешагнет одну грань. Не каждый пойдет на столкновение по-настоящему, когда вопрос будет жизнь и смерть. Такие люди обычно не кричат, они очень опасны. Они переходят сразу к действию и готовы умереть. Не дай Бог с таким встретиться. Если вы столкнетесь с таким человеком, то вы не сможете его победить. Ну, вы можете, конечно, достать оружие и убить его, но он не сдастся. Он не испытает страха и не скажет, я сдаюсь. Он будет только сильнее и сильнее, если вы его, даже если ему голову отрубить, если он машет все равно мечом. Так вот. И рождается в следующей жизни, чтобы отомстить. У них принцип око за око, за око, вендетта. Вот так, воины. У них повышено чувство справедливости. Если они видят, что женщину обижают, оскорбляют, у них появляется сила, чтобы защищать. Если они видят, что кого-то обижают, например, младшего, то они начинают сражаться сразу же. И когда где-то идет какая-то драка, они чувствуют именно вдохновение. Не страх, у них коленки не трясутся. А наоборот, они чувствуют прилив энергии, вдохновения и хотят туда. И даже если вы их хорошенько, то есть их кто-то даже побьет, они чувствуют все равно, все хорошо, говорят, вот здорово, здорово, здорово. Бывает даже, здесь женщины тоже имеют такую природу. Например, женщина кшатрия. Как она себя ведет? Она так, как правило, какая-то императрица. Вот одна такая была, у нее был император тоже, кшатрий, воин, он однажды пошел в бой, в поход. Но вернулся, вернулся без победы. Так она ему не открыла дверь. Она сказала, мой муж либо проиграл, погиб бы в бою, либо пришел с победой. Поэтому ты не мой муж. Она не впустила его. Это женщина-кшатри. Такая женщина-кшатри. То есть вот такое сильное у них сознание. Есть еще пример такой. В чем разница между браманом и кшатрием? Например, однажды они медитировали вдвоем. Браман медитировал с кшатрием. Они друзья, они медитировали возле водоема. В тихом-тихом месте, в состоянии транса находились, в медитации. И вдруг неожиданно появилась змея. Представляете, змею? Это опасно. Она появилась. И браман стал это наблюдать. Они оба наблюдали это. Не знали, что делать, они не двигались, просто наблюдали. И вот когда она стала приближаться к кшатрию, это змея, да нет, сначала она к браману подползла, и кшатрия видел это. Когда она ползла к браману, то она его даже не заметила. Она прям по его телу проползла, как будто это неодушевленный предмет, и подползла к воину, к кшатрию. И вот когда она подползла к кшатрию, она неожиданно подняла голову, вот так вот зашипела со страхом, развернулась и очень быстро уползла в кусты. Они стали обсуждать это событие. И кшатрий сказал браману, браман кшатрию. Кшатрий сказал, ты достиг совершенства. Но браман сказал, нет, это ты достиг совершенства. Тебе даже не нужно было сражаться с этой змеей, она испугалась твоего воинского духа. Она сама уползла. Любой враг от тебя бежит, даже змея. Настолько от тебя идет сила, настолько от тебя идет энергия с опасностью. Если настоящий воин где-то присутствует, вы почувствуете опасность. Он опасен. Если особенно это ваш не друг. Но если это друг, то вы почувствуете защиту очень сильно. Говорит, даже змея тебя испугалась. Ты достиг совершенства, тебе не нужно применять насилие, потому что все с тебя сдаются, с тобой покоряются. Это кшатри. Но кшатри сказал, нет, а меня, знаешь, что восхищаешь? Ты. Потому что когда она тебя увидела, она даже не обратила внимания. Ты настолько умиротворен, в твоем уме нет никакого насилия, что даже змея восприняла тебя как часть природы, она даже не попыталась защищаться. Вот это, говорит, совершенство. Таким образом, они друг друга вдохновляют. Они любят, уважают друг друга. Ну, то есть здесь профессия, если вы такой человек, то ваша профессия — это управление людьми, например, или связано с риском что-то. Если вы браман, то ваша задача учиться, учить. С помощью слова вы достигаете совершенства. Например, как достигает Артхи браман? Просто говорит. Он просто говорит, и люди за это его поддерживают. И так вы можете определить свою адхикару или свою квалификацию. Если вы можете просто разговаривая прокормить себя, значит вы брахман. Если разговаривать недостаточно, вам нужно руководить, совершать какие-то действия, значит вы кшатри. Таков критерий. Критерий — это то, могу ли я себя поддержать, не умру ли я с голоду, следуя какой-то профессии, какой-то природе. Ну вот, и следующая категория вайши. Это раджас и тамас. Их счастье заключается в капитале. У них много денег. Они очень хорошо делают деньги. Они это умеют делать, у них всегда в кармане много денег. Это признак разума, их разума. То есть они так оценивают старшинство человека. Сколько у них денег? Если больше, чем у меня, значит он старше. Я буду его слушаться, буду задавать ему вопросы. Вайши не понимает брахмана. Брахман для него кажется вообще как бы трансцендентный. Очень слушается и боится кшатриев, подчиняется кшатрию. Вайши по природе. И он распределяет также богатство, он не просто жадный, он умеет делать деньги, но умеет и распределять. Он поддерживает экономику в обществе. Например, сельское хозяйство, производство продуктов, коровы — это все его сфера деятельности. Земледелие — это все его сфера деятельности. Он не просто продает и покупает, он еще производит. Это вообще. То есть есть же такие люди, да? Они с детства умеют продавать, покупать. И шудра. Это человек, который под влиянием тамаса находится, преобладает тамас, или невежество. И его успех и счастье, оно зависит от многих обстоятельств. Например, он очень остро нуждается во внимании. Если он каждый день не говорит, что вы его любите, он начинает страдать внутренне. Говорит, ну вы вчера уже говорили, но сегодня-то нет. Сегодня еще раз мне нужно сказать, что нужно ему сказать, что его уважают. Он всегда спрашивает, ты меня уважаешь или не уважаешь? Ты меня любишь или не любишь? Эмоционально очень неустойчив. Очень нуждается в славе. Он считает успехом славу. То есть очень нуждается быть на сцене, привлечь внимание. Или чтобы его портрет висел где-то на стене. Он очень нуждается в этих вещах. То есть очень простая психология. При этом он не склонен брать какую-то ответственность. Например, если Ваше предложит ему сделать дело, бизнес, шудра откажется. Он скажет, давай ты мне просто зарплату будешь давать. А вот делать дело, не брать ответственность я не хочу. То есть он готов просто где-то работать за зарплату. Такой менталитет. И это профессии, например, актер, или какой-то художник, или тот, кто руками что-то делает, например, рабочий. Вот такой менталитет. Очень широкий диапазон в категории людей. И такая у него черта, если он все время скорбит. По поводу и без повода. Вот может просто быть в плохом настроении по какой-то причине. Вот вроде бы все и не так уж плохо, но он скорбит. Все время переживает о чем-то. Вот. То о прошлом, то о будущем боится. А будущего боится, а о прошлом скорбит. То есть вот такой вот он очень неустойчивый. То есть это психология ребенка или женская еще психология. Поэтому вот эти люди нуждаются в заботе. О них нужно всегда заботиться. На каждом этапе жизни. Например, цивилизованное общество определяется именно этим отношением к женщине. К детям, к старикам. Вот к этой категории людей тоже. То есть, если женщина под защитой, на всех этапах своей жизни, значит, это общество цивилизовано. Например, под защитой, значит, она отец заботится о том, чтобы выдать ее замуж. Она не ходит сама, не ищет мужа. Затем муж ее защищает от ее собственной природы и от других мужчин. Затем старший сын ее защищает от ее ума, беспокойства ее ума, потому что ее ум очень беспокоен. Точно так же дети, они должны быть под защитой, и вот старики, вот это вот, где преобладает вот эта гуна, тамас, и где неустойчивость эмоций, и вот эта скорбь беспричинная. И интересно, что в наше время вот это настроение преобладает, даже если человек-учитель где-нибудь работает, допустим, преподавателем, а менталитет вот такой. Он может быть, например, склонен к пьянству этот человек. Если ему дать деньги, он будет их пропивать. Потому что для него праздник – это праздник чувств. Например, он не может видеть Новый год без спиртного. Если будет проводить без спиртного Новый год, он будет грустный. Это, скажем, что так скучно. Собрать какие-то брахманы. Сидят и книжки читают. Так скучно, он скажет. Нет, нужно что-то такое, повеселее. То есть он склонен к интоксикациям, к одурманивающим веществам. Этот человек на этом уровне. И хочет все время какого-то покровительства, защиты, все время чувствовать ее, эту защиту. И такая вот психология интересная. Итак, браман чист, он обладает особыми качествами чистотой, аскетизмом, милосердием, правдивостью. У него особый взгляд на все, он связан с абсолютной истиной, с Богом связан. В этом его связь, то есть в этом его преимущество, он может две реальности соединять, духовное и материальное, привносить это все. Очень важно, чтобы он был чист. Поэтому там поддерживается особая чистота, они добровольно держатся в нищете, при этом не производит впечатления убогости. То есть он может быть, как Махатма Ганди, босиком ходить, но будет производить очень сильное впечатление на вас. Вы можете увидеть его очень странно одетым. Например, один духовный учитель пришел в клуб йоги, элитный клуб йоги, где дресс-код даже, чтобы войти. В дырявых носках, в футболке, такой помятый. И читал там лекцию. При этом никто этого не заметил, ни дырявых носок, ни футболки помятые. Все были под впечатлением. То есть браман украшает собой любую одежду. Он украшение любого события. Например, чтобы произвести впечатление, люди сейчас используют мошенничество. Например, красивую одежду. Однажды я поехал, так нужно было, представить книги, духовные книги моего духовного учителя в Астане, в городе Астана, в Казахстане. Меня пригласили туда, потому что там была выставка ювелирных изделий. И руководитель этой выставки, она сказала, я бы хотела, чтобы было что-то духовное на нашей выставке. Могли бы вы привезти ваши книги? Привезем. И вот мы разложили там эти книги. И когда люди входили в это помещение, они обычно проходили мимо книг, они шли сразу туда, где блестит все. Там тоже золото, украшения, что-то роскошное. Вот они ходили с горящими глазами, искали это золото, украшения, подарки покупали, мимо книг скользили. Я думаю, ну надо же, похоже, книги-то не уйдут. Тут браманов нет, такие простые люди, книги им не нужно. И я стоял так за прилавком в уголочке, и пришел один из наших руководителей, который посмотрел на меня, говорит, так, посмотрел на интерьер, говорит, посмотри внимательно. Интерьер видишь? Теперь посмотри, как ты одет. Ты не соответствуешь интерьеру. У тебя есть костюм, галстук? Я говорю, нету, что? Где я его возьму? Я приехал так, на легке. Хорошо, говорит, посмотрим, что можно сделать. Он принес мне свой костюм, галстук, переодел меня. Потом посмотрел внимательно, чего-то не хватает. Бейджик нужен. И такой значок написали, представительный, и прикрепили. Вот так пойдешь завтра. Я пошел так на следующий день, встал, только разложил книги, и сразу же первый же человек ко мне, второй ко мне, третий ко мне. Все подходят и воспринимают авторитет. Они видят бейджик, костюм, они совершенно не различают личность. Просто бейджик, костюм, они уже все впечатлены. На книги смотрят, что за книги. Потом на бейджик, на костюм, на книги. И вы можете говорить им теперь уже что угодно, они будут брать. Они брали книги, половину книг ушла. Такой резкий контраст. И вот в наше время люди умеют создать впечатление. Чем человек более наглый, тем он кажется квалифицированнее. Они создают иногда организации по заготовке рогов и копыт. Знаете? Ну, это как у Остапа Бендера. Какая-то организация, которая на самом деле не имеет никакого смысла. Но она очень красиво организована. И люди обманываются, ловятся на эти ловушки. Легко. Если вы построите что-то очень большое и красивое, они будут думать, что это что-то великое. А при этом там будет просто товар в виде корма продаваться и все. Но в красивой упаковке. Яд, но в красивой упаковке. И люди будут покупать. Они сейчас покупают шоколадки, вот эти все вот с Запада, то, что приходит. Чистый яд. ГМО. Все, все Е, отравленные продукты. Но вкусные. И красивые. Поддаются. Не различают этих вещей. И чтобы преуспеть в таком обществе, они, такой человек понимает, допустим, он не обладает сам качествами, но он знает, если я примкну кому-то, например, какой-то организации, какому-то бренду, так это называется, то я тоже вместе с этим брендом стою значимым. Потому что на меня тоже наклеивают эту наклейку, я как бы причастен к какой-то организации, например, к какому-то институту. Я вот в таком-то институте состою. Или я в таком-то вот банке работаю. Хотя при этом я, может быть, сам по себе ничего не значу, но вместе с этим банком или институтом, с какой-то организацией рогов и копыт, я имею какое-то значение. Так вот, брахман настоящий, наоборот. Он может прийти даже в подвал, куда угодно, куда бы он ни пришел, все приобретает ценность. От него, наоборот, зависит ценность в любую организацию. И если его там нет, все становится бессмысленным. То есть он приходит куда-то, все обретает смысл. Например, такой человек однажды приехал в Америку, будучи уже стариком. Ему было уже, знаете, 70 лет. И он привез с собой книги, старинные книги. Вот, например, Бхагавад-гиту, это его перевод. Он приехал в таком вот состоянии, в таком уже пожилом возрасте, но обладал очень удивительными качествами. И приехал он ни с чем, у него не было даже денег с собой, $4. Но все про все. И поселился в самом дешевом районе, где жили наркоманы, хиппи и алкоголики. Там он организовал лекции по Бхагавад-гите. Представляете? Теперь это место паломничества, этот район. Видите как? Он привнес туда ценность своим просто присутствием. Настоящий брахман с собой наполняет все смыслом, потому что обладает качествами внутренними. И когда качеств нет, тогда люди придумывают что? Дипломы, разные названия, паспорта. Например, когда люди не различают качества друг друга, тогда они просят паспорт. Видите, как на таможне? Они даже на вас не смотрят, они в паспорт смотрят. И оттуда они пытаются понять, хорошего или плохой. Но они совершенно утратили способность различать вот так вот это все напрямую. Видите? Вот брахмана так не проведешь. Он именно качествами обладает. Его диплом даже не спросите. Потому что скажете, ну даже стыдно спрашивать, это же очевидно, качество говорят сами за себя. Как, например, лев. В джунглях царь зверей. Вы его не спросите, царь он или не царь, это очевидно. Достаточно посмотреть на его лицо, в его глаза, и вы поймете, вот это лев настоящий. Вы не сможете на него даже ничего пискнуть. Даже если вы на него тяпнете, он даже в лице не изменится, настолько он далеко от вас. И он знает, что один удар лапой, и все кончится. Поэтому он очень хорошо сознает свое положение, свою силу, вот эту мощь. Вот настоящий брахман обладает такой огромной внутренней силой, при этом не имеет никакой собственности. Но через него проходит, миллионы долларов могут проходить, потому что люди ему жертвуют, но он тут же распределяет это все на благотворительные цели. Он меценат, ему не нужны накопления. Он может иметь их, но он их сразу же расходует и остается в нищете, потому что это его достояние. Аскеза — это его богатство. Вот сейчас необходим такой класс людей. Его нужно восстановить. То сейчас кто управляет обществом в основном? Чьи цели мы представляем? Вот эти. Это большой-большой желудок. Называется ваши. Экономика. И ноги. Очень быстрые. То есть люди сейчас перемещаются с большой скоростью туда-сюда по планете ради того, чтобы просто наполнять желудок. И считается, все определяется именно наполнением желудка. То есть чем ты лучше потребитель, значит ты успешнее и счастливее. Но, например, брахман равнодушен к потреблению продуктов. И он будет довольствоваться простой пищей. Например, зерно, молоко, фрукты. Все, больше его не интересует. Изысканные какие-то блюда. Он не заинтересован в зарабатывании денег. Он заинтересован в идее. Живет ради высшей цели, ради идеи. Кшатри тоже не интересуются деньгами. Ему власть нужна. И вот сейчас нету ни кшатрих, ни брахманов. Есть только ваши шудры. Они захватили как бы настроение общее, задают тон в обществе. Вот так вот. Поэтому мы видим, что человек не использует полностью свой потенциал. некоторые стороны жизни не раскрыты сейчас, неизвестны. Или как бы преданы забвению считаются непрестижными. Непрестижно быть нищим, например. Но если появится настоящий браман, вы увидите, что все на самом деле по-другому. Но такие люди иногда появляются, они шокируют своим положением. Как этот физик, математик какой-то. Не забыл его имя.
1: Перельман.
0: Ну да, вы знаете. Все знаете, все в порядке. Он отказался от денег. И все думают, ну как можно было от денег отказаться? Ну как он? Он говорит, ну понимаете, есть кто-то интересней. Мне как-то они вообще не интересны. Они просто не важны для меня. Потому что для брамана важны отношения. Но если, поэтому не назначают цену, допустим, за передачу знаний. Потому что если назначить цену за передачу знаний, то тогда отношения нарушатся. А если отношения нарушились, как его передать знания-то? Попробуйте человеку что-то дать бесплатно, он испугается. Он испугается, потому что если вы не берете с него деньги, то тогда ему что придется делать? Платить чем-то другим, правда же? А если вы ничего не берете, то он подумает, а чем же платить? Что же он от меня хочет? И тогда он догадается, что вы от него хотите сердце, чтобы он открыл свое сердце. И вот этого человек как раз боится, поэтому предпочитает взять деньги. Даже муж и жена сейчас предпочитают что сделать? Подписать контракт на Западе. На Западе. Потому что, не дай Бог, сердечные отношения построить. Поэтому они заранее пишут контракт. Если что, кому что достанется, видите? Вот эта вот идея корысти, она разделила людей. Они потеряли эту брахманическую природу. Но если убрать эту вот идею корысти, то тогда придется открывать сердце. Ведь нужно же как-то платить чем-то. И тогда люди открывают сердце, настежь его начинают открывать. Когда нет выгоды, и счастье проникает, знание может передаться. Знание передается через сердечные отношения. Никак не за деньги. За деньги можно купить информацию, но качество вы не получите. Так? Ну, то есть, как вы понимаете, я вас нацеливаю вот на эту гуну, на вот это положение, потому что вы пришли слушать. Сюда не так просто не придет человек слушать. Например, Вайшья сюда не придет слушать, или Шудра не придет слушать. Сюда может прийти и слушать только тот, у кого сатва преобладает. Потому что сатва — это способность сидеть и слушать. Стабильность определенная. По крайней мере, есть какой-то процент. И вот мы стараемся находить таких людей. И отсеиваются те, кто не хотят этого, поэтому они сами не приходят или уходят. Те, кто хочет просто выгоды или не настроен на такое вот настроение, они сами уходят. Но мы ищем вот этот класс людей. Но в целом могут вот эти качества в человеке тоже преобладать, они могут иногда меняться или как-то доминировать. Но вот доминирует обычно одна какая-то природа, ее нужно развивать. В этом секрет успеха. Человек успешный тот, который сосредотачивается на главном. Например, в школе нас учили многим вещам. У нас был класс, в одном классе были смешаны разные дети. Потом решили отделить двоечников отдельно. Троечников отдельно, гуманитариев, математиков, всех разделили. И собрали всех экстремистов в один класс. Таких похулиганистей. Но они так усилились там в одном классе, они стали такой мощной организацией, там, что после них от класса оставались только щепки. Так они как-то, знаете, были все распределены нормально, а тут они все в одном. И это было, их уже учить было невозможно. Учителя просто даже на них уже не обращали внимания. Если что-то было целое в кабинете, после них ничего целого. Швабра сломана, доска сломана, все исписано, все разбито. Они шальные, поддерживающие внутри друг друга эту силу. И казалось, что они вот просто разбойники. Но интересно, когда объявили, что на плотоконсервном комбинате нужно будет колотить ящики, труда, знаете, приучали к труду, это было советское время. Чтобы сколотить, если вы сколотите один ящик, вам заплатят, по-моему, там 2-3 копейки. Очень мало. Но ящик нужно было найти сначала из поломанных, полузгнивших ящиков доски и сделать из него хороший. И знаете, вот все отличники с этим не справлялись. Они не могли ни копейки заработать и сколотить что-то. Но те хулиганы, которые оказались хулиганами, они с таким удовольствием это делали. Они так сколачивали эти ящики, что они просто рублями рублями стали зарабатывать, не копейками, а рублями. Тогда рубль это было много. И им это было легко, они стали радостные и дисциплинированные. Ведь это просто была другая природа, вот и все. И против нее не нужно было совсем бороться. И не нужно было с ней бороться, просто ее нужно было занять правильным образом. Они просто были другие. Итак, Брахман, он умеет вдохновлять людей. Он видит в людях, настоящий учитель, качество, хорошее качество. Это важно также обучиться этому. Чтобы проявить в человеке его лучшее качество, нужно его любить и верить в него. Например, не верить в своего ребенка – это преступление. Если педагог не верит в детей – это преступник. Он совершает против них преступление против человечности. И наоборот, если он умеет любить своих детей и верит в них, или своих учеников, то происходит чудо, чудеса. Один такой был эксперимент. Человек, педагог, преподаватель, к нему пришли психологи, сказали, что будут проводить исследования в его кабинете, в его группе учащихся. Будет целый месяц исследований научных, чтобы выявить наиболее талантливых детей. Началось исследование, обрабатывались тесты, проводились эксперименты. Потом целая кипа бумаг. Представили все это педагогу, сказали, вот посмотрите, сколько исследований, сколько цифр. Мы все это высчитывали. И вот мы выявили несколько фамилий. И показали ему эти фамилии. Педагог такой удивился. Никогда бы не подумал, что вот эти двое. И через некоторое время, тем не менее, он заметил, что они действительно неплохо учатся. Все лучше и лучше, все лучше и лучше. В следующий раз психологи снова пришли и спросили, ну как результаты? Он говорит, а действительно лучше учатся. Вот что значит наука. Психология все-таки полезна. И психолог тогда раскрыл все карты. Сказал, очень хорошо, эксперимент удался. Эксперимент был, тем не менее, не над детьми. Детей мы вообще не трогали. Мы лишь делали вид, что мы проводим исследования. Для кого? Для вас. Вы поверили. Вы поверили, что эксперимент, и поверили в этих детей. И ваша вера сделала их успешными. Видите как? Но что ждет муж от жены, например? Чтобы она что в нем увидела? Кого?
1: Героя.
0: Героя. И он станет героем. Если просто ему об этом говорить. Что ждет женщина от мужчины? Чтобы он признал в ней что?
2: Женщину.
0: Ее исключительную красоту. Что она лучше всех и красивее всех, и что она любима, и все. Это единственная обязанность — любить и быть любимой. Быть любимой, все. И она начинает раскрывать все свои лучшие качества. Поэтому правильное образование в школе должно быть каким? Например, разводы происходят по одной из теорий. Происходят от того, что нам ставили двойки в школе. Помните, вы тетради писали? Помните, как в школу пошли, тетради стали заполнять, там вот буковки писать, и потом вы стали сдавать однажды их на проверку. И когда вы получали обратно эту тетрадь, то вы с ужасом и страхом обнаруживали там иногда вот такие красные, такие толстые двойки. И красная паста подчеркивала там ваши ошибки. Помните? Было такое? И вам было это очень неприятно, вы чувствовали себя как бы плохими. Теперь же вы двоечник, двойку принесли. И все красным подчеркнуто. Вот это вот испортило много поколений людей, детей. Оказывается, нужно было делать наоборот. Знаете, что нужно было подчеркивать? Да не ошибки. Ошибки подчеркивать как раз не нужно. И там гораздо больше было всего хорошего, верно же? И только одна ошибка. Вот этой одной ошибке придавали такое огромное значение. Точно так же теперь мы смотрим на этот мир. Мы совершенно не видим своих хороших кармы, своих возможностей. Но очень сосредоточимся на какой-то проблеме. И она начинает нас поглощать. И вот Брахман настоящий, он умеет видеть вот так вот позитивно весь мир и вдохновлять. Быть вдохновляющей такой силой. Он прежде всего умеет быть счастливым. Его задача следить за тем, чтобы здесь поддерживалась чистота, аскетизм, милосердие, правдивость, вот эти гуны благости. Ну и также это все, что мы говорили, связано с телом. Это называется варна. Варна. Варна. Касается лишь материального тела. Это называется еще упадхарма. Мы вчера говорили слово дхарма, что оно очень важно, но вот эта вот дхарма, она носит временный характер. Например, мы временно занимаем положение шудры, вайшик, кшатри или брахмана. Временные мужчины, временные женщины. И мы сказали, что есть еще духовная природа, помните? Внутри. А как ее проявить? Для этого существует еще одна система, которая называется ашрам. Ашрам. И вот ашрам, это уже касается духовной природы, это касается души. Поэтому человек должен знать, как распределять свою жизнь. Первые 25 лет чему посвящать. Вторые 25 лет чему посвящать. Следующие 25 лет. И еще есть 25 лет. И получается сколько? 100. Это жизнь человека, когда она нормально протекает. То есть время, оно имеет свои законы. Первые 25 лет человек должен быть учеником. Мы вчера говорили, что до этого момента человек счастлив, как ребенок. Потому что все для него первый раз. Так как все в первый раз, приносит этому счастье. Мы становимся несчастными, когда все становится второй раз. В третий, в четвертый, в пятый и совсем уже скучно. В первый раз все очень интересно, и поэтому человек чувствует себя таким удовлетворенным исследователем, первооткрывателем. Ему хорошо. Поэтому в это время его нужно обучать. То есть не то, что обучать, а помогать ему проявить его разум. Не обязательно ставить ему какие-то оценки. Скорее нужно помочь раскрыть ему его природу. И все. И он станет совершенным. Иногда образование играет злую шутку, например, современная школа, она сейчас опасна. И может быть даже как бойня. Чего Прабхупада назвал бойня образования. Потому что там приучают жестокости. Единственное, чему там в школе учатся сейчас, это надо курить. Курить и пить. Учителя очень слабые. В нравственном смысле. Они очень слабые, и поэтому не могут оказывать воздействие сильное. Своими качествами. Например, они сами могут приучать выпивать. И когда я заканчивал педагогический колледж, я не пил. Я не пил, ну, принципиально не пил. Слава Богу. Я держался в коллективе, поэтому немножко в стороне, они меня не понимали. Первый раз, когда поступил на учебу в университет, вернее, в колледж, то после посвящения меня позвали все мои друзья, одноклассники отметить все. Ну ладно, пойду за компанию, ну, как бы, чтобы от коллектива не отделяться. Мы пошли в кафе, и я ужаснулся. Вот чего они все такие, думаю, несчастные? Что они все напиться-то хотят? Как будто они потрясение какое-то пережили. Прям надо утопить им это горе в спиртном. Все вот закурили, начали пьянствовать и материться. Что ни слово, то мат. И при этом я смотрю, что им кажется, что это круто. Это так выглядит при этом круто. И я понял, что они делают это больше друг для друга, что ли. Как бы, может, это не их природа, но как-то друг для друга. А я сижу молчу. Они говорят, что молчишь? Он говорит, так просто не знаю, что и сказать. А я так получился, рос просто где-то отдельно, знаете, от всего. Так как нас не снесли, мы остались жить в одном маленьком домике из соломы. Такие дома раньше из соломы строили, знаете, и глиной обмазывали. Такого барачного типа. А вокруг все посносили, а наш дом не снесли. Родители все ожидали, когда снесут, но до сих пор не снесли. И мы там впятером жили. То есть детей много, трое, и вот все там росли. И поэтому я как-то не общался с теми вот сферами вот этими вот, где там вот много молодежи, где они пьют, курят. И я как-то больше сам был, сам с собой, с братьями, с сестрами. И сосредоточен был на своих любимых делах. Там. У меня цели были какие-то свои. И когда я потом попал в коллектив, я не мог туда вписаться. В конце концов, они стали меня уважать. но и в то же время не трогают, игнорируют. Уже не зовут. Иногда говорят, ну пойдем с нами покуришь, просто постоишь. И я приходил, стоял. Они курили, потом говорили, ну надо вино купить. Зачем вам это вино? Или спрашивают, если покурить, там покрепче. И вот, все образование заключалось в том, чтобы между уроками на перекуры бегать. Скучно очень. Ну и, наконец, дипломы всем вручают. И тут я думаю, ну, как же они в школу пойдут работать? Даже будущие педагоги. И очень много женщин, там, девушек. Все курили. Одна не курила, но закурила. Была отличницей, но закурила. Потому что очень боялась выйти за рамки как бы социума, толпы. Но мне было все равно, я был интровертом, мне как-то, знаете, хорошо было внутри себя. Меня не сильно зависело. И вот выдали дипломы, наш классный руководитель говорит, ну а теперь закрываем дверь и будем отмечать. Она поставила шампанское, фужеры, были взрослые люди. Теперь вы учителя, пришло время выпить. Ну какой кошмар. Она наливает всем это шампанское. Я вот уперся. Если я упрусь, то я не соглашаюсь. Я говорю, я не буду. Она говорит, да брось ты, праздник, не порт людям настроение. Я говорю, ну, я не буду. Не надо меня спаивать. Что? Она сказала, что значит спаивать? Это же всего лишь шампанское. Ну-ка пей. Как решила найти такого. Использовать авторитет учителя. Я говорю, я не буду пить. Это спиртное. Это интоксикация. Но я взял так, чтобы они видели, что я с ними. Так подержал. Но пить не стал. Но я понял, что учителя потеряли свою силу. Они не могут научить, потому что сами не могут следовать этим вещам. Может быть, старые учителя, пожилые еще могут. Есть такие тоже. Одна такая женщина, она пригласила меня однажды после такого семинара, говорит, можешь в школу прийти? Я говорю, не запрещено, можно прийти. Она говорит, да, придешь в мой класс. Потому что никто из наших учителей такого не расскажет. Расскажи им, потому что они скоро пойдут дальше учиться. Это было на Украине. Может быть, года два назад. Я удивился, ну какая хорошая, какой преподаватель. И знаете, дети тоже были хорошие. Они смиренно слушали, задавали вопросы. Хороший учитель, хорошие дети. Но в целом ситуация, она не очень хорошая. Поэтому вот бойня образования очень хорошо. Ищите учителя, не ищите школу. Найдите хорошего человека, и ему можно отдать своего ребенка. Если есть где-то в школе хороший педагог, о нем ходит хорошая молва, туда нужно отдавать. Ну а в ведические времена это была гурукула, то есть отдавали духовному учителю мальчика до 5 лет. Вернее, после 5 лет уже он должен был жить в дисциплине, мальчик. Но, однако, это не касалось девочки. Девочка в семье воспитывалась. Девочку нельзя подчинять дисциплине, она не понимает дисциплину. Она понимает только любовь. Если вы ее любите, она будет меняться. Если не любите, она не будет меняться. Она будет сопротивляться. Если вы ругаете ее, она впадает в психологический такой вот, как бы, шок. Шок получается. Грубость. От грубости она шокирована. Все. Но если с любовью, она готова что-то слушать. Поэтому ее подвергали только заботе, никакой дисциплины. А мальчик должен быть в дисциплине. Поэтому их, как правило, учили отдельно. Мальчиков и девочек. Потому что мы сказали, если пробуждается интерес к противоположному полу, кончается исследование, начинается чувственное наслаждение, и человек перестает учиться. У нас такое произошло уже после 5 класса, когда мальчики стали кое-что делать, и даже не стыдно, что они делали, но они бегали за девочками, и я не буду говорить, что делали, потому что там в школе обсуждали потом как ЧП. Но это был просто инстинкт, ничего такого особенного. Просто сидели все за одной партой, и, естественно, началось вот это вот гормональное развитие. Поэтому учиться все перестали с этого момента. Но ведическая система говорит, что до 25 лет мальчик может не вступать вообще в отношения с женщинами, с девушками. Просто жить отдельно, сосредоточиться на учебе. И тогда он разовьет сильные качества характера, которым пригодятся потом в общении с противоположным полом. То есть, другими словами, он тогда станет настоящим мужчиной, и женщина сможет его уважать. Чем раньше мальчик начинает вот эти все развивать этот интерес, тем быстрее он теряет свои качества, например, решимость теряет свою и целеустремленность. И он становится такой вот развязный. К сожалению, сейчас вот во Франции есть такое новое движение, оно очень сильно как бы давит социум, и они продавливают идею раннего полового воспитания, там такие вещи. Вслух не могу говорить тоже. Там обучают маленьких-маленьких детей строению мужчины-женщины и все, что для чего. Родители, они, конечно, в шоке. В 2007 году они смогли как-то отбиться от этого, но сейчас это уже на уровне государства принято. И внедряется это как специальное образование, что дети уже не принадлежат даже родителям. То есть так их сейчас воспитывают. Но это противоречит здравому смыслу. Веда говорит, что нельзя. Чем дольше человек об этом не знает, тем лучше. Таинство рождения детей нужно сохранять. Половая жизнь — это не для развлечения. Нужно хранить эту тайну как можно дольше. И тогда личность становится сильная. Например, ну вот, например, Ломоносов, он отличался такой решимостью, потому что он был не заинтересован в женитьбе, он пешком пошел в Москву учиться. Помните? Он был такой очень решительный, это проистекало все из вот этих вот его, из целибата, из того, что он не вступал в половые отношения до определенного возраста. Это естественно, это нормально. И это не вредит здоровью, как говорят. Оно не вредит здоровью, оно делает силу, сильным мужчину. Он становится, ну, как бы такой твердый характером. И что интересно, вот именно такой мужчина как раз привлекать начинает противоположный пол очень сильно. Своим отречением, своей вот этой вот силой. Они начинают его очень сильно уважать и могут слушаться, подчиняться. И вот это нужно развить мужчине внутри для того, чтобы противостоять женской энергии. Потому что когда они вступят в семейные отношения, женская энергия, она очень влиятельна. И мужчина может не выдержать этого влияния. Что значит, что он не выдержал этого влияния женщины? Это значит, что он очарован. Стал очарован полностью ею. Если он полностью ею очарован и забывает о цели жизни, о каких-то достижениях вне семьи, и просто на коленях все время ползает, все время признается в любви, дарит цветы, то в конце концов она сама начинает его как бы не уважать. Правда? Она вот он тряпка. А он еще начинает плакать, признаться в любви, пишет стихи, и она думает, да боже мой, ну что за такое? Нет. Такой не нужен. Понимаете? Женщина, она хочет проникнуть во все сферы мужской психологии и управлять там внутри. И как только это происходит, мужчина себя теряет. Поэтому он должен сформировать внутри себя такой стержень, как говорят женщины. Мужчина со стержнем. Такой внутренний стержень. Это означает, что это такая сфера, которую женщина не может, она ей, эта сфера не по зубам, она не может понять этого. Интуитивно иногда мужчины это делают. Они иногда, когда из дома уходят, идут на рыбалку. Я видел это в Москве. Он такой пруд посреди города. И они сидят с этими вот с утра, рано утром. Похоже, дома настолько некомфортно, что они готовы там чуть ли не всю ночь сидеть с этими вот удочками. Потому что туда женщина точно не придет. Она в этом не понимает, и она не придет, и поэтому они там, у них мужская солидарность, они молчат. Только так переглядываются. Это мужское общение. Мужчины обычно не разговаривают. Они просто сидят с удочками. Ну, а одна таки была женщина, я все-таки видел. Тоже села так вот с удочкой. Но она больше была как мужчина по характеру. Они ее так приняли. То есть иногда это так делается интуитивно. Мужчина думает, иди в гараж уйти, туда женщина не придет, потому что там она тоже ничего не понимает. То есть, ну а здесь рекомендуется ему стать брахмачарием и поставить смыслом своей жизни и целью своей жизни не женщину. Он не должен ее ставить цель. У него должна быть более высокая цель. Какая-то высокая цель в социуме. Например, работа должна быть для него выше, чем семья. Тогда женщина начинает за него хвататься руками, ногами и очень сильно его уважать. Она от него не уйдет. Она будет считать его очень надежным в этом случае. Если он не поддается под ее влияние, тогда он будет считать его надежным. Но если он чуть что, она похлопнула ресницами, он уже растаял, то она думает, слабый какой-то, что-то не то с ним. Вот он должен быть такой сильный. Это противоречие женщины. Она, с одной стороны, хочет его привлечь, но в то же время ее интригует, что он не поддается. Помните это укрощение строптивого? Старая комедия Адриана Челентано. Что, не помните? Не видели? Да, вот эта психология. Вот мужчина настолько увлечен своим там сельским хозяйством, он там трудится, что ему уже 40 лет, а он все никак не женится. И там случайно приезжает, попадает в эту деревню, такая красавица какая-то, вот девушка. Машина сломалась, и она попала к ним в дом. И она думает, что он ею очарован должен быть сразу же. А ему, знаете, все равно. У него только сельское хозяйство. И она, ну ничего себе. Обычно все мужчины сразу ей признаются в любви, а этот ему все равно. Она ходит мимо. Она одела самую красивую одежду, такое платье, вышла на ужин. Но он аж уронил поварёшку. Подошел к ней, но оказывается, он увидел бабочку, сидящую у нее за спиной. Это еще больше ее оскорбило. Она думала, что он ею привлекся. И она говорит, ну, она была заинтригована полностью. Она говорит, ну, это просто какой-то экстремальный случай. И интересно, что она не могла от него уехать. Она как не пыталась, она не могла. Она была заинтересована, чтобы вот, что же это за такой мужчина. Чтобы во что бы то ни стало, она хотела его сердце завоевать. А ему было все равно. Вот у него такая сила была. Вот это называется брамачари. Вот эти вот 25 лет, когда мужчина не общается с женщиной, как монах живет, формирует такой характер. То есть он надежный, это хорошо. Потом, если пробудить уже в нем эти чувства, то это будет очень сильные, глубокие чувства. Сильная будет любовь. Но подкрепленная такая мужской силой. То есть он не будет как бы расхлябанный такой. Видите, это полезно для мужчины. Ну и вот, а потом уже семейные отношения. Здесь, чтобы развиваться духовно, человек изучает духовную науку и проявляет свою природу. Учитель помогает ему определить природу, кто он, и формирует его профессию. При этом обучает его духовной науке, что учит его медитации, дает духовные знания. И когда он уже получил духовные знания, получил свою варну, природу, стал профессионалом, ему говорят, вот теперь можешь жениться. Когда он научился быть без женщины, теперь ему говорят, можешь жениться.
2: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

выбирайте или ребенок, или работа. Если у вас гормональные функции нарушены, кисты пошли расти, и вы упахиваетесь на работе, то семье надо решить, то ли жена работает, и мы без детей, то ли жена успокаивается, и мы зачинаем. Опыт моих друзей показывает, что жена перестает работать, дома сидит где-то около года, и потом получается зачать. Ну, женщина расслабляется, как-то успокаивается, у нее начинает все работать нормально. Если она напряжена, бегает, прыгает постоянно по Москве с овраской, бежит все время, то зачатие не так, возможность уже ниже. Ну, все зависит опять же от возраста. Допустим, если женщина, девушка молодая, она может и работать, и зачать без проблем. А если уже в возрасте женщина, и она хочет и работать, и зачать одновременно, энергия не может в разные стороны идти одновременно. Она или вверх идет, или вниз. Если вы хотите, чтобы вниз шла, то есть чтобы было зачатие, для этого нужно как-то решить с мужем вопрос о том, работаете вы или, может быть, работать меньше. Вот так вот. В общем, выбирайте или деньги, или ребенок, одно из двух. Это важно. Важно понять. Некоторые думают, что и то одновременно можно. Нет. У женщины или она расслаблена и спокойна. Если у вас жена дерганная, напряженная, нервная, у нее нарушен цикл, у нее болезненные месячные, она постоянно вас пилит, это значит, что ей надо, наверное, бросить работу. Ну, надо как бы меньше работать ей, значит, надо. Она успокоится дома, будет пирожки вам печь, блинчики, чирикать с подружками по телефону и рожать детей. Так работает женская энергия. Она любит печь пирожки, чирикать по телефону и рожать детей. Работать не любит женская энергия. Если женщина работает, она перенапрягается, и ей тяжело уже зачать детей. Тяжело зачать, и уже может не получиться. Но если вы, мои дорогие, курите, то тогда я вам ничем помочь не могу. Это дело надо бросать. И мужчинам, и женщинам это бред полный. Думать, что мы зачнем хорошего ребенка и будем курить при этом. Это бред полный вообще. Это однозначно, вы разрушаете здоровье своих детей. Особенно женщины курят, они вообще бесплодными становятся чаще всего. Есть еще одна вещь очень опасная, это аборты. Есть статистика медицинская такая жесткая, которую не все знают, что если женщина, которая не рожала детей, делает аборт, вероятность развития бесплодия очень высока. Я даже не хочу вам называть процент, чтобы вас уши не повяли. Понимаете? То есть риск колоссальный. Вот детей нет, забеременела, все, тю-тю, надо рожать. Никаких абортов, понимаете? И вообще, как бы, аборт – это не самый лучший вариант. Это также развитие злокачественных опухолей, вероятность возникновения рака матки или груди у женщины возрастает многократно. Ну, Бог дал ребенка, и слава Богу. У меня был один случай, одна женщина, она пришла к астрологу, и он ей сказал, у вас 5 детей должно быть. Она говорит, у меня только 2. Ну, она уже в возрасте. Он ей говорит, нет, у вас 5. Она говорит, нет, у меня 2. Я говорю, подумайте хорошо. Он ей говорит, подумайте хорошо, куда делись 3. И она заплакала. Вы поняли меня, да, о чем я говорю? А 3 она выкинула из матки просто. Вот куда делись 3. То есть надо просто как бы думать головой немножко, изучать, как жить правильно, чтобы не терять свои возможности в жизни.

0: ours closed up. So our hearts, they're in that closed up condition within this world. This is something most amazing. Something that we have not had experience of so far. But through this medium of transcendental sound,
1: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга, укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

0: Нужно уметь прощать симпатии мужа или вашего избранника к другим женщинам. Вот я даже специально фотографию нашел. Кто-то, может быть, знает. Очень мне нравится актриса Эмили Блант. Очень хорошая актриса, посмотрел почти все фильмы. Мне нравится, хороший вроде человек, неплохой такой. Ну, звезда, естественно, да? Вот. На санскрите, кстати, видите, в скобочках написано «вайшика». «Вайшика» буквально переводится, ну, как «куртизанка», да? То есть такая небесная танцовщица, что такое. А, то есть это никакая не проститутка, а наоборот такая, как такая светская львица, понимаете, да? Вот. Так вот, ну, жена моя знает. Я не знаю, может, она немножко ревнует или что такое. Но вы поймите такую вещь, я что, поеду на ней жениться, что ли? Это же тупо, да? Да? Я постеры не расклеиваю по дому, не думайте, да, там. У меня нет фотографий, карточек каких-то. Я просто пришел, посмотрел, отдохнул в субботу вместе с женой, сколько мы смотрели вместе фильмы. Посмотрели вместе фильмы, все нормально. Радуйтесь. Мужчинам нравятся женщины, запомните это. Мужчинам нравятся женщины. Мужчины приходят в наш мир, как в музей. И там вот восковые фигуры, все женские. Вот. Поэтому мужчина в любом случае будет смотреть на других женщин. Вот. Нам нужно контролировать не больше 12 секунд. Это шутка. В любом случае будет смотреть. Женщине нужно научиться ценить не то, что он не смотрит на других, а ценить то, что он смотрит, но остается с вами и выбирает вас каждый день. Продолжает выбирать вас. Это обязательно будет. Да? Тем более, если будут очень длительные отношения. Есть такой хороший анекдот. Мужу делают операцию. Сделали операцию, он под наркозом лежит. Жена пришла, ему там что-то стоит рядом. Он открывает глаза и говорит: «Какая ты у меня шикарная женщина! Просто обалдеть!» Глаза закрывает. Открывает через какое-то время. Такой: «Ну ты у меня красавица, красавица!» Опять закрывает. Он открывает, говорит: «Ну ты, да, симпатичная, ты симпатичная». Жена говорит: «Подожди, то есть сначала шикарная женщина, потом просто красавица, а теперь как бы симпатичная?» Он говорит: «Ну наркоз-то проходит». Да. Вот наркоз, он у нас тоже есть. Этот наркоз проходит за первый год, может быть, за там еще что-то. Он наркоз есть. Этот наркоз называется вот, романтическая сексуальная привязанность.
1: Розовые очки.
0: Он есть. Он впрыскивается к каждому человеку практически. Это влюбленность, о чем Алексей, да, спрашивал. Вот. Но этот наркоз проходит. И важно, чтобы он прошел и что-то осталось. Потому что если он просто пройдет, ну все. Да? Не о чем больше говорить.
1: Не на что опереться.
0: Да. Вот. Поэтому важно, чтобы мы смотрели, да, внутрь и понимали, что вот эти все симпатии внешние, это так, ну вот как бы не особо. Пусть посмотрит там, что такое. Вот, но главное, он остается с вами. Мужчина начинается не там, где он, там сказать, не смотрит на других женщин, а мужчина начинается там, где он контролирует чувства. То есть мужчина, его уважают за то, что он чувство контролирует. У него чувство есть у него чувство, нравится ему, но он контролирует себя и остается с вами. Вот это важно.

Господь, так как Он находится в сердце, как параматма, как проявление Бога, как, или как в христианстве говорится, Дух, Господь побуждает душу на жизнь и откровение через поэзию. И таким образом человек, он в каком-то смысле, он переключается на более тонкие, на более тонкую жизнь, более чувствительный, сверхчувствительный уровень или сверхчувствительную платформу сознания. Когда человек, он живет духовной жизнью, он соблюдает принципы священных писаний, когда он поклоняется Богу, когда он молится Господу, то такая поэзия, она может поднять его на трансцендентальную платформу. И он может подняться с мирской платформы. Он уже может видеть окружающий себя мир в совсем другой перспективе. Но даже обычному поэту, который живет в благости, он легко может заметить красоту природы, может легко заметить красоту женщины, девушки, может заметить красоту матери, отца, может заметить красоту неба, звезд, луны, солнца и так далее, и так далее. Кто-то может сказать, что это просто красота природы, но вайшнав или человек, который следует ведической культуре, он точно знает, что эта красота, это великолепие, оно исходит от верховной личности Бога. Это не просто грубое сочетание химических элементов и все. И по сути дела, что касается лично меня, меня зовут Роговой Алексей, духовное имя Враджасундар Дас. Я тоже в свое время увлекался поэзией, писал стихи, в своих стихах красоту окружающего мира. Для того, чтобы полностью выразить свои чувства, я не находил более лучшего эпитета, как божественная или божественная красота. Или если это речь шла о девушке, то я говорил или писал, то вы божественно красивый или вы божественно прекрасны. Потому что обычные слова очень красивые или очень великолепные или подобные вещи, они как бы не удовлетворяли меня. Я не чувствовал, что я смог полностью выразить. Даже еще в те времена, когда я еще, по сути дела, не верил в Бога и вел материалистический образ жизни, я уже тогда использовал эти эпитеты. Потому что, хотя я не верил в Бога в те времена, но в моем подсознании были очень четкие, проскальзывали очень четкие такие мысли, что красота природы, ее гармония. Если посмотреть, например, на лицо человека, особенно на лицо красивой девушки, там мы можем увидеть симметрию, расположение глаз, рук, ресниц и тому подобное. И в общей картине, если взять в отдельности глаз, брови или губы, то они как бы тоже могут быть красивыми, но когда это, мы видим все это в сочетании, в общей картине, то это может воздействовать на человека настолько, что человек, он начинает говорить о любви, он начинает говорить о дружбе, люди начинают дружить между собой, они начинают влюбляться друг в друга. Потому что красота, которая вложена Богом в тело человека, она, естественно, никого не может оставить равнодушным. Но если смотреть глубже на эту тему, то мы можем и должны понять, что красота материального тела, она отражается не только в самой материи. Ведический взгляд на эти вещи таков, что красота тела или цветка, или природы, она лишь красива только потому, что там находится дух, там есть присутствие духовной энергии. Если убрать душу из тела, то какое бы это тело красивое ни было, к сожалению, оно начнет разлагаться и оно начнет просто дурно пахнуть, и оно мало кого будет привлекать. Также и дерево, и цветок, когда они засыхают, то это также не становится не такие привлекательные, они разве что могут служить как в качестве дров и так далее. И поэт, вайшнавский поэт, который восхваляет верховную личность Бога или окружающего мир, он прежде всего видит духовный источник красоты и великолепия.

очень часто бывает, что женщины не могут выйти замуж, девушки, потому что привязаны к матери. Говорят, матери транслируют, я несу твою боль. Одна женщина приходила ко мне на консультацию. Она была очень сильно озабочена отношением со своей мамой. Полностью туда вкладывала все свое сознание. Ухаживала, мама больная. И в результате это сказалось на ее личной жизни. Она не могла с каким-либо мужчиной строить отношения, потому что он как бы являлся препятствием, чтобы она уделяла очень много внимания маме. И мы с ней там поработали в этом отношении. Я однажды ей сказала, спросите свою маму вообще, она, мама-то счастлива от того, что вы не можете найти себя вот в личной жизни, как-то так определиться, да? Она спросила свою маму, что мама ей конкретно сказала, что, конечно, мне приятно, что ты ухаживаешь за мной, да? У меня там несколько дочерей, детей несколько, а ты вот столько внимания уделяешь. Но это была работа терапевтическая, потому что она несла на себе бремя мамы, эту боль. Я буду болеть вместе с тобой, называется. Я буду нести вместе с тобой твою боль. И как вы думаете, родителю от этого хорошо, зная, что мою боль несет мой ребенок? Как? Она, конечно, там для мамы там много чего делает. Утки, там, еду готовит, стирает, моет ее. Но мама-то, она несчастлива. Почему? Потому что видит, что ребенок точно такой же, как я, несчастен. Еще более того, своих проблем хватает, еще мою боль приняла на себя. И мы с ней этот момент проработали, что мама сказала, я бы хотела, чтобы ты в своей личной жизни была счастлива. И она стала так же помогая маме, но она стала понимать, что я это делаю из любви, а не из-за того, что я хочу, просто скопировав ее боль, тащить с ней ее боль. То есть иногда человек думает, что тащить боль матери или там папы, и ему будет от этого легче. И самое, знаете, интересное еще в чем проявляется, что когда родитель умирает, то у ребенка-то не уходит эта боль. Он вот дальше тащит. Что родитель умер, потому что я не смог вот эту боль правильным образом собрать. То есть не разделил эту боль со своей мамой или папой. И мы тащим это дальше. Тащим еще больше, нахлобучим на себя больше. Такое существо 35 годам, выглядящее там на 48. Такое очень печальное. И, конечно, люди будут обходить стороной таких людей. Потому что как-то не идет оттуда как-то энергия, да?

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Серьезная программа, которую мы должны успеть пройти за 2 дня. Да, довольно глубокий материал. Уже вопросы мне принесли. Глубокий материал, с которым нужно разобраться. У нас будет сегодня лекция, завтра лекция. И послезавтра будет еще мастер-класс. Для тех, кто хочет максимального углубления в концепцию взаимоотношений, мы будем говорить о том, что же такое отношения и что происходит вообще в области отношений, потому что тема эта непростая, в ней много мифов, много таких иллюзий, которые почему-то прижились как-то на нашем пространстве. Вообще наша страна такая, мы любим все не обсуждать. У нас такая кухонная психология, кухонная политика, даже кухонная медицина. Все все знают. Кого что не спроси, можно бесконечно выслушивать советы по этому поводу. Ну, остальных советов же, поэтому изначально все знаем. Но тут есть очень много мифов, которые прижились на основе того, что знания не прошли некоторую обкатку в реальной действительности. Поэтому, к сожалению, мы видим плохой результат. Результат достаточно грустный, потому что в этом году уже количество разводов перевысило 100%, то есть на 100 зарегистрированных браков в некоторых городах нашей страны 103 развода, 105 разводов. То есть уже пошли в минус. Мы дожили до того времени, что количество семей пошло в минус. Когда я сюда приезжал несколько лет назад, еще было где-то 75-80% разводов. Уже вот прошло несколько лет, и мы уже за 100 перевалили, то есть тенденция не самая такая радостная. Поэтому с этим надо что-то делать, и как мы видим, повальное вот такое домашнее увлечение психологии вообще ничего не дает, только все ухудшает. Вроде бы психологии много сейчас, кого не спроси, все психологи, на крайний случай тренеры личностного роста. На крайний случай. Но ничего не решается, потому что характер все непросто. Тело есть тело, и все, что связано с телом, требует очень серьезного подхода. Поэтому и концепция взаимоотношений, это такая же, в общем-то, сложная концепция, как и медицинская система. То есть надо к этому подходить довольно-таки серьезно. И сейчас в чем происходит вот эта ловушка? Она происходит в том, что очень много времени и очень много сил уделяется идее характеров, идее психотипов, уделяется идее наших отличий. Люди так интересуются этим вопросом, что тема характеров, тема психотипов становится чуть ли не основной для изучения. Она принимает самые разные формы, от расплывчатой в астрологии, где каждый думает, ну как это так, что же мне делать со своим знаком зодиака, ничего не понятно, я скорпион, и что мне теперь делать, жалить всех, что ли, до каких-то таких математических систем, соционики еще в чем-то, еще и каждый уважающий себя специалист пытается внести свой вклад, придумать какую-то свою систему, как-нибудь всех назвать. И неискушенный человек думает, что вот он, секрет жизни. Надо просто разобраться в совместимости и дело в шляпе, вопрос решен. Но в действительности такое акцентированное внимание на совместимости характеров говорит только об одном, о том, что культура человеческих отношений упала на самое дно. Ведь в чем задача культуры? задача культуры как раз и состоит в том, чтобы сделать наше общение интересным, сделать наше общение приятным, несмотря на все наши различия в характере. Кого-то проводили тестирование на входе в этот кабинет? Какой у вас характер, как он называется? Можете вы сегодня прийти на нашу лекцию или не можете? То есть рамка там стоит, нет, которая определяет характер или нет. У нас достаточно много, но видите, в принципе, сейчас нас не интересует, какой у кого характер, как он называется, какой у кого психотип. Почему он нас не интересует? Ну, потому что есть надежда, что мы все культурные люди. Ну, что хотя бы на эти 2 часа нашей культуры хватит. Я надеюсь, ее хватит, обычно хватает. А, конечно, если мы проведем больше времени, то, возможно, начнут возникать некоторые проблемы. То есть, если я скажу, что я приехал на месяц, и никто отсюда больше не выйдет в течение месяца, сюда будут приносить еду и воду, и мы будем месяц тут сидеть и изучать конфликтологию, то начнутся ко мне некоторые претензии. Скажу, что это я вас должен слушать целый месяц? То есть то, что мы готовы делать 2 часа, нам может быть трудно делать месяц, может быть трудно делать год. Поэтому насколько должна быть высока культура человека, чтобы провести вместе 50 лет? А это задача семьи. Задача семьи быть вместе 50 лет. Ну это так. Цифра символическая, конечно. Ну плюс-минус. Уже кто-нибудь вместе 30 лет провел? Ну или половину, хорошо, 25. О, 2, 3, 4. Много. Молодцы. У меня нет ничего, никакой медальки. Даже шоколадненькая, ничего. Вы сами себе можете одеть медаль, это много. 25 лет это много. А буквально говорится, что только через 25 лет человек понимает, что такое любовь. То есть первые 25 лет он ставит над любовью эксперимент. Причем такой постоянный. Причем эксперимент на выживаемость. Выживет ли он, выживу ли я, выживем ли мы все. Когда примерно 25 лет совместной жизни, человек понимает, что такое любовь, и начинает эту любовь практиковать. То есть у него есть еще 25 лет для любви. Поэтому до 25 лет совместной жизни даже человек еще не может точно сказать, что это такое, он еще ставит такой эксперимент над людьми. А эксперименты над людьми, кстати, Организация Объединенных Наций запрещены. Но наша семейная жизнь, это, конечно же, эксперимент. И мы видим, он плохо заканчивается. Потому что эксперименты по определению плохо заканчиваются. Мы знаем, что большинство экспериментов заканчиваются взрывом почему-то. Также и эксперименты во взаимоотношениях тоже заканчиваются взрывом. То есть по нашему разводу мы ругаемся, создаем другую семью. Думаем, у меня уже есть опыт, у меня уже была семья, теперь я точно знаю, что делать. Но пока все, что ты знаешь, это как разрушать семью. Нужно обладать знанием, как ее не разрушать. Это достаточно серьезное знание, но закреплено историей, оно проверено на странах, на культурах. С помощью этого знания было уже достигнута почти нулевая процентность разводов. То есть люди не разводились. Но сейчас мы стали самостоятельными, мы стали умными, мы стали думать, что сами все понимаем. Наша культура деградирует потихонечку, поэтому мы видим, что процент расставания растет, растет, и вот уже дорос до 100. Поэтому вот такое акцентирование на характерах, акцентирование на психотипах говорит о том, что человек просто не разбирается во взаимоотношениях, не знает, что это такое, принижает значение культуры, не понимая значения культуры, не знает, как же правильно общаться. То есть мы должны общаться в любом случае, неважно, какая у нас национальность, какой у нас пол, какой у нас возраст, какой у нас, так сказать, уровень образования, как называются наши психотипы. Если мы культурные люди, мы должны уметь общаться. Это задача культуры, обыкновенной культуры. Приподнять человека над различиями. Приподнять его, чуть-чуть приподнять. если нам получилось с помощью культуры приподняться над различиями, то различия нас уже не очень-то интересуют. И мы можем спокойно жить под одной крышей, мы можем находиться в одной семье, и это будет безболезненно, если наша культура на достойном уровне. Поэтому первое, что надо осознать, приступая к науке взаимоотношений, то, что культура всегда стоит на первом месте. Если человек культурен, ему не нужно ничего больше знать. Он может себя абсолютно спокойно чувствовать в обществе с любым человеком. Мы можем посмотреть, что такое семья. Мужчина и женщина создают союз на всю жизнь. Как правило, вначале они не проявляют свой характер таким, как он есть на самом деле. Если характер проявить по-настоящему, то кто же с тобой семью создаст? Никто не создаст. Надо его скрывать. Надо маскироваться. Поэтому до свадьбы обычно такая маскировка происходит. Мужчина напрягается изо всех сил. Больше даже его мама напрягается. Она его учит причесываться, галстук одевать. За ботинками следит, одеколон ему подбирает, чтобы подходил к нему одеколон. Мужчине обычно все равно, подходит к нему одеколон или не подходит. Главное, что пахнет. Поэтому мама прикладывает огромное количество усилий, заставляет его выглядеть прилично. И он напрягается очень сильно, чтобы вести себя как следует. Девушка тоже целый театр разыгрывает, столько приготовлений, столько усилий. Вся косметическая промышленность мира работает на то, чтобы она вышла замуж. Салоны только на этом живут, что девушкам надо с кем-то встречаться. Если бы девушки ни с кем не встречались, все бы салоны уже давно разорились. Но они встречаются, слава Богу, и салоны работают, и косметика работает, и все счастливы. Но все это вот такая категория игры. Поэтому он играет, она играет, они ходят вместе, боятся чихнуть. Потому что чихнула, вся иллюзия развалилась. Современные специалисты по созданию семей говорят, главное вместе не кушать. Потому что если человек начинает кушать, он выдает всю свою истинную природу. Ходил такой царевич, царевна. Зашли в ресторан, сели. Сразу понятно, он настоящий, он живой. У него есть рот, желудок. Все остальное. То есть вся иллюзия рассеялась, поэтому бедные девушки заходят в ресторан, говорят, мне только воды, мне ничего не нужно. Я сегодня не ем. Потому что жареную картошку уже как-то неприлично есть на свидании. Уже вся красота разрушается. Поэтому они терпят до конца. Прикладывают все усилия, все не есть, не чихать, все время улыбаться, следить, чтобы иллюзия держалась. Потом свадьба. Все напряжение спадает, проходит какое-то время, чуть-чуть совсем, на которое еще хватает сил играть в эту игру. Это время называется медовый месяц, видите, всего месяц. Почему месяц? Потому что только месяц можно терпеть еще и не проявлять свой характер таким, какой он есть на самом деле. Один месяц. Мы не обращаем внимания на наши характеры и столько счастья. Мы его даже медовым называем. Самый лучший месяц в нашей жизни. Мы просто еще немножко терпели друг друга. Еще немножко пытались вести себя культурно. Он еще месяц старался вести себя культурно. Завтрак носил. Она еще как-то пыталась. Но потом проявляется настоящий характер. И они начинают удивляться. Говорю, мне мама, обманули, что-то не то. Кто это? А ты кто? То есть начинает проявляться правда. То есть мы не ожидали этого, но семья всегда создается с некоторой неожиданностью. То есть никто не знает, что будет через 3 месяца после свадьбы. Невозможно догадаться. Поэтому если вы были на свадьбе, то вы видели, рады только молодожен. Остальные все грустные. Остальные все понимают, что это ненадолго, и что радость это символическая. И все думают, через сколько это все закончится, через сколько начнутся проблемы. год хотя бы протянут, или три, все ставят ставки, у всех грустные лица, все понимают, что это так вот временно пока, так как характер еще полностью не проявлен, они еще не начали себя вести естественно, поэтому еще не готовы к тому, что будет происходить. То есть, ну, фактически мы все создаем вот эти все свадьбы, это свадьбы загадки. Все свадьбы, это свадьбы сюрпризы. Никогда в жизни никто не должен раскрываться, потому что если человек раскрылся, то уже возникает очень много сомнений. А надо ли мне все это? Есть такая, знаете, рекомендация популярная, что если ты хочешь понять, как будет выглядеть твоя семейная жизнь через год после свадьбы, то приди к своему избраннику неожиданно домой. Просто ворвись, когда он тебя не ждет. И посмотри по сторонам. И на него посмотри. Это правда. Вот она такая. Обычно мы к этому не готовы. Но вот то, как выглядит наше окружение, когда мы никого не ждем, это наша правда. Поэтому вообще в культуре говорится, что человек должен быть дома таким же, как он на людях. Ничего не должно меняться. Он должен так же говорить, он должен так же выглядеть. Он должен так же общаться. Вокруг него должен быть такой же порядок. То есть не должно быть разницы между мной на людях и мной в одиночестве. Такой разницы быть не должно. То, что эта разница есть, то, что мы на людях одни, а дома другие, говорит о проблеме в нашей внутренней культуре. Это значит, что я все время напряжен. Потому что мне нужно все время играть вот эту роль приличного человека. Потом, когда я прихожу домой, закрываю дверь, задергиваю шторы. Фу, я могу быть настоящим. Надоели все эти люди. Теперь я буду настоящим человеком. Поэтому муж и жена друг для друга – это сюрприз. Фактически они не выбирают друг друга. Потому что выбор – это понимание, с кем я создаю семью. Выбора нет. Мы узнаем это только потом. То же самое происходит и с рождением ребенка. Мы тоже не выбираем ребенка. Это не так, что муж и жена пишут заказ куда-то в космос. Хотим родить голубоглазого мальчика, который будет математиком, будет учиться только на одни пятерки, никогда не будет болеть и будет нас любить, и не сдаст нам в дом сумасшедших или престарелых в конце нашей жизни. Нет такого заказа. Все происходит по судьбе. Приходит ребенок, он приходит не как чистый лист бумаги. Он приходит со своим характером. Кто-то сразу же рождается добрым и молчит. Понимает, да, лучше молчать, толку нет все равно. Это уже опытный ребенок. Опытные дети молчат. Они понимают, ори, не ори, все равно никто ничего не понимает, толку никакого, папа с мамой ни в чем не разбираются. Пытаются понять, чего он орет, все суют, что суют, непонятно зачем они мне это суют, а просто ору, потому что мне тут все надоело. Они пытаются вылечить мне животик, еще что-то. Они просто не понимают, что быть ребенком – это наказание. Потому что ничего сказать не можешь, ничего сделать не можешь. Ни одно желание осуществить невозможно. Знаете, жил себе спокойненький дедушка, жил себе, жил, разгадывал кроссворды. Раз на него кирпич упал, и он, бах, рождается уже. Под какой-то яркой лампой его тут же заматывают какой-то белой простынью в рот соску. И он пытается объяснить, что как же, где кроссворд, где бабушка, где накопленные деньги, а пенсия, как же, отдача, а как же я, что же, он орет, пытается объяснить кошмар, я как я сюда попал. Он говорит, только хорошо орет, здоровый, наверное. Ари, ари, он поорет месяц, понимает, да, бесполезно. Никто не поверит, что я дедушка. Лучше буду маленьким ребенком, пусть все думают, что я маленький ребенок. Так спокойнее, дайте грудь, пойду сосать, все, отстаньте. То есть очень трудно быть ребенком, потому что какое-то время память прошлого еще сохраняется. До 5 лет ребенок может помнить свое прошлое. И научные исследования позволяют очень точно устанавливать прошлое ребенка. У нас тут не проводятся исследования, на Западе проводятся эти исследования. До 70% детей могут спокойно вспоминать свои первые годы жизни, свою прошлую жизнь. Просто им это все сказочно, и родителям это все сказочно, поэтому А, как правило, никто это всерьез не воспринимает. Но специалисты могут увидеть это прошлое. Но об этом мы уже будем на третьей лекции говорить, когда у нас будет мастер-класс, что прошлое было. Оно влияет на нас. Поэтому кто-то уже добрым рождается сразу же. Кто-то сразу рождается немножко злым, требовательным, орет, кричит, требует, чтобы ему принесли то, что он хочет, а ему несут то, что он не хочет. Поэтому потом, через какое-то время, начинается воспитание. Воспитание раскрывает характер ребенка. Мы можем что-то улучшить, можем что-то немножечко подуспокоить, какие-то части характера. Всего существует 30 качеств характера ребенка. Вообще, родитель – это тот человек, который знает, какие именно качества характера нужно воспитать в течение первых 12 лет. 12-15 лет дается на воспитание. Причем в течение первых 5-7 лет закладывается большая часть всех качеств характера. И, в общем-то, родитель – это тот, у кого есть в голове очень точный список всех качеств человека. И он очень точно понимает, какие они, как их развивать, что с ними делать, как они проявляются, как над ними работать. То есть у него есть очень четкий, ясный план воспитания ребенка. Вот это родитель. Это, собственно говоря, определение родителя, тот, кто знает план воспитания ребенка. Если такой план есть, это родитель. Если такого плана нет, это экспериментатор. Он думает, ребеночек, кем же мне тебя сделать, как же мне тебя воспитывать, что же мне с тобой, какой эксперимент провести, кто ты у меня будешь, врачом или космонавтом. И он думает, только бы не космонавтом. Кто-то придумал эту вещь, что все должны быть космонавтами почему-то, чтобы тошнило, чтобы все время все болело. Нет. И родители ставят эксперимент, но они не понимают, что надо конкретно делать с ребенком. То есть современная педагогика – очень странное явление. Очень много технологий, очень много советов, очень много каких-то концепций. Но обыкновенного списка качеств характеров, на которые нужно развить у ребенка, нет. То есть даже вот записать человек не может. То есть можно провести эксперимент, если в роддоме выдавать ребенка по этому списку, напишешь 30 качеств характера, выдадим ребенка. Не напишешь – не выдадим. То никто детей на руки-то и не получит. Потому что никто не знает, что с ним делать. То есть всех интересует только одно, чем кормить, чем лечить. Как бы в школе он одни пятерки получал. Большой вопрос, зачем они нужны. У многих у вас не было пятерок. Ничего, нормально. У многих у вас были даже не четверки. Ну, об этом никому не рассказывайте. Но сам принцип, что мы не знаем этого, поэтому нужно провести какую-то работу над собой, чтобы точно понимать, что же с ним делать, потому что, ну, во-первых, мы его не ждали, то есть он всегда другой, чем мы ожидали, потому что у него есть свой характер, он просто проявляется, раскрывается в процессе воспитания, в процессе каких-то педагогических приемов. Но это тоже всегда для нас некоторая неожиданность, мы не ожидали, что будет именно так. Если воспитание не было проведено качество, то родители ожидают расплаты в виде переходного возраста. Переходный возраст – это двойка за воспитание. Если воспитание было, не может быть никакого переходного возраста, его в принципе нет. То есть если же воспитания не было, если все было отдано на откуп школе, там, детскому саду, еще кому-то, если всем этим занимались другие люди, которые тоже мало что в этом понимают, и эти 30 качеств не были пробуждены в человеке, то, естественно, в нем происходят негативные изменения в переходном возрасте. Что это значит? Он неправильно себя ведет, пожинает реакции. И с этими реакциями, то есть очень недоволен тем, какие реакции к нему приходят. В результате того, как он относится к этому миру, потому что мир реактивен. Если ты неправильно к этому миру относишься, мир тоже к тебе неправильно относится. Называются законы причинно-следственной связи или законы кармы. Поэтому родители должны научить его правильно относиться к этому миру, вести себя на основе законов этого мира. Конечно же, они сами должны уметь это делать. Если они сами этого не делают, то и его тоже научить не могут. Затем у нас какие-то есть братья, сестры, которых мы тоже не ожидали. А сейчас семья создается как бы с одним человеком. парень и девушка думают, что их семья – это он и она. Нет, это не он и она. Это, например, он, она и еще 60 ее родственников. Ну, то есть до свадьбы кажется, что кроме партнера никого нет. На свадьбу приходят все они. Все эти странные люди, которых я никогда не видел. И они говорят: мы теперь родственники. Мы к тебе придем. Нам всем надо поклеить обои. Нам всем не хватает денег. Нам всем надо помочь садить картошку. Мы будем к тебе приходить неожиданно, каждый вечер. Просто так. Нам все равно, любишь ты нас или нет. И запоминаешь ли ты наши имена или нет. Мы просто будем к тебе приходить. Но, во-первых, мы так просто не уйдем с твоей свадьбы. Это будет твое первое счастье в семейной жизни, что родственники вообще просто разошлись куда-то через неделю после свадьбы. А во-вторых, мы приложим все усилия, чтобы тебе не было скучно с нашей родственницей. Что мы ее зря, что ли, растили? Нет. Через нее мы получили доступ к тебе и к твоей семье. Поэтому некоторые родственники с разных сторон еще на свадьбе умудряются поругаться насмерть. Некоторые родственники уже после свадьбы не хотят видеться вообще никогда. Понимаю, да, породнились, началось. Вот это родственнички. Поэтому, кстати, если вы посмотрите на технологию создания семьи, какая она была раньше, то родственники раньше были умные. То есть что они делали? Они сначала решали, а мы вообще хотим быть вместе, как родственники. То есть парни и девушку никто не спрашивал. Потому что нас с этой стороны 60, и с той стороны 60. Нас вместе 120, а вас всего двое. Кто главный? Эти двое не могут решать, что мы 120 человек, теперь будем родственниками. Мы должны 120 человек решить, что мы согласны быть родственниками. Поэтому сначала родственники договаривались. Они собирались и договаривались. Мы вообще хотим быть вместе. И если вот у этих родственников получилось договориться, тогда так и быть, знакомили парня и девушку. Ну ладно, так и быть, посмотрите друг на друга. Нам в принципе все равно, но понравитесь это другу или нет. Но посмотрите друг на друга. И все это происходило определенным образом. В чем был смысл всей этой концепции? Она вообще называлась «Смотрины». Очень простая была идея. Идея состояла в том, что для того, чтобы понять человека, то есть наша задача понять, с кем вообще хотят, чтобы мы 50 лет вместе провели. Потому что это серьезный вопрос. Готовы ли мы с этим человеком вместе 50 лет провести? И чтобы это понять, необходимо создать семью.

которые портят настроение молодежи. Портят его так, что все настроение теряется. Поэтому парни и девушку знакомили при родственниках. То есть это значит, никакого влияния противоположного пола не было. И значит, они видели друг друга по-настоящему. Видели трезво. Их просили поговорить друг с другом, пообщаться друг с другом, а провести вместе какое-то время. Часиков там 4, 5, 6. Поэтому родные уже были знакомы друг с другом, потом парню и девушку позволяли поговорить друг с другом. И потом их спрашивали, ну как? Паренька спрашивали, как тебе девушка? Ну вроде с ней было интересно эти 5 часов. И ее спрашивали, как тебе паренек? Ну тоже вроде интересно, вроде было о чем поговорить. То есть если они могли общаться без вожделения, если они могли общаться без любви, без вот этих вспышек гормональных явлений, фонов, то родители делали первый вывод. Они способны общаться как друзья. То есть у них есть дружеское мировосприятие, они видят друг друга как друзья, им вместе интересно, им есть о чем поговорить. Потому что семья, если кто не знает, это 50-летний разговор. То есть, чтобы можно было прожить вместе 50 лет, нам должно быть интересно с этим человеком разговаривать. То есть, если мы говорим, если мы применяем слово «совместимость», хотя это неправильное слово, но как мы выяснили вообще для взаимоотношений, но если уж мы говорим о совместимости, то совместимость в семейной жизни только одна. Это совместимость на уровне речи. Если мне интересно слушать этого человека долго, то я с ним совместим. Если ему интересно слушать меня долго, то я с ним совместим. То есть мы совместимы. Но это можно проверить только без влюбленности. Потому что влюбленность отключает слух. Все отключает. Видели влюбленные пары? То есть это отключенные люди. Там мозг отключен. Там можно говорить что угодно. Можно поэму Маяковского рассказывать, можно органическую химию рассказывать. Все, что хочешь, можешь нести все равно. Бред влюбленных, так и говорится. Потому что слух отключен. Ни он ничего не слышит, ни она ничего не слышит. Им просто хочется за ручки держаться и все. Весна. Сейчас вот весна пришла. Сейчас вы увидите практические доказательства этой теории в действии. То есть они уже ничего не слышат. По этой причине, кстати, раньше обучение было разделено. То есть мальчики учились отдельно, девочки учились отдельно. Потому что если мальчик и девочка посмотрели друг на друга, и их глаза встретились, то учитель пропал навсегда. И звук учителя вместе с учителем пропал навсегда. Поэтому классическая система образования – это раздельная система образования. Потому что если ты хочешь, чтобы студенты тебя слушали, они должны быть одного пола. То есть это эффективность в 100 раз больше. Поверьте мне, я много лекций читаю. Если читаешь лекцию на однополую аудиторию, эффективность во много раз больше. Потому что все просто тут же грустят и слушают тебя. Потому что больше делать нечего. А в смешанной аудитории надо напрягаться. Хочешь, не хочешь, приходится быть напряженным. Поэтому на слух уже внимание поменьше. Уже так все там услышал, что услышал. Потом человек выходит, его спрашивают. Ну как, лекция была интересная? Интересная. А о чем не помню, но интересная лекция. Люди хорошие собрались. То есть он пол лекции людей разглядывал, пол лекции, что там на столе стоит. Потом как раз лекция закончилась, и он идет домой и пытается у всех расспросить, что же там было там на лекции. Поэтому была такая очень простая схема. Потом им позволяли, если увидели, что они могут слушать друг друга часами и без влюбленности, им позволялось уже поближе познакомиться, их отпускали в лесок уже погулять, в парк, пожалуйста. Да, идите гуляйте там, цветочки собирайте, все весело, здорово. И там приходила любовь, потому что куда она денется? Такой противоположный пол, если противоположный пол рядом, ничего сделать невозможно. Мужчин сравнивают с маслом, а женщин сравнивают со сковородкой. И если сковородка на огне, а сковородка на огне обычно, если на эту сковородку попало масло, пачка масла, то как бы масло ни старалось, не тает.

0: Оно все равно тает полностью, и потом еще и вспыхивает в конце. Все. То есть любовь, она такая, любовь зла. Поэтому тут ничего не поделаешь, поэтому им позволяли влюбиться. Ну, если не влюблялись, ну, значит, не получилось бывает. Но если влюблялись, то все были довольны, потому что, во-первых, родственники уже были согласны быть вместе. То есть они, собственно говоря, все это и затеяли. Парень и девушка уже поняли, что они могут слушать друг друга. Им уже интересно вместе. Поэтому после свадьбы проходит какое-то время медовое. Любовь уходит, любовь такая, приходит, уходит. Она как прибой, сравнивается с прибоем, волнами действует на человека. Все, осень пришла, весна прошла, любовь ушла. И они начинают трезво видеть друг друга, но любовь ушла, и это никого не волнует. Почему? Потому что остались два дружелюбно настроенных человека, а которые ведут себя как друзья, им все равно интересно друг с другом. Им все равно есть о чем поговорить. Они могут быть вместе, несмотря на то, есть у них любовь или нет у них любви. То есть любовь – дело наживное, оно приходит, уходит. Никакой проблемы в том, что любовь ушла, нет, если семья была подготовлена правильно. Что происходит в нашем случае? Все наоборот. Семья создается на основе любви. То есть они долго смотрят из-за угла друг на друга, присматриваются. И когда уже у них возникла любовь, огромные чувства, сильное желание, вожделение, тогда они знакомятся, ничего не понимают, ничего не слышат, оценить друг друга не могут, приводят домой, пугают своих родственников избранником. Родственники не знают, что с этим делать, потому что уже видно, что вот уже отключенные люди у них. Робот уже живет внутри. Все в ужасе, потому что непонятно, кого привели. Непонятно, что теперь с этим делать, потом нужно идти знакомиться с родителями, все опять в ужасе. Они не хотели с ними знакомиться, они вообще не подходят друг к другу, они разные, они из разных вообще прослоек, из разных категорий. То есть их силы, то есть их свело вот это вожделение, парни и девушки, этих 120 человек друг раз и свели вместе. А вы теперь родственники, познакомьтесь. И все понимают, что это все временно, и потом свадьба, и у всех грустные лица, потому что все понимают, что через 3 года все это закончится. И потом действительно любовь проходит, и парень с девушкой удивляются, потому что оказывается им не о чем говорить. Потому что оказывается, они могут быть вместе, как мужчина и женщина, но быть вместе, как два человека, они не могут. Потому что два человека вместе должны разговаривать. И они не могут разговаривать, им грустно, им скучно, думают, ну какой же он, она думает, ну какой же он тупой. И он думает, ну какая же она тупая. И они ходят и думают, ну как же мы вообще вместе оказались. Потом они ходят, родным жалуются. А родные говорят, ну мы же тебе говорили, что он тупой, что она тупая. Но неужели было не видно? Да, было не видно. Потому что сильно старались, чтобы не было видно. И так развод в результате. И родственники, они понимают, что ну да, вот как-то мы так вот на время породнились. Не бывает на время породнения. Это проблема. Это огромная проблема. Так что вот мы все время оказываемся с теми, кого мы не выбираем. Поэтому требовательность к нашей культуре, требовательность к тому, чтобы уметь вести себя правильно, это важнейшая требовательность. Человек должен быть настолько культурен, что даже если он оказался с кем он не ожидал, он должен вести себя так, чтобы это доставляло всем удовольствие. Чтобы это действительно было приятным общением. Чтобы это действительно не превратилось в развод. Не превратилось в скандал. Вот это акцентировать на совместимости характеров приводит как минимум к разводам, как максимум к насилию. Потому что потом появляется идея, что раз я сам решаю, с кем я совместим, с кем я нет, то я могу это решать и более жестко. И потом муж и жена думают, ну мы не сошлись характерами с этим ребенком, что-то он как-то не вовремя зачался. Поэтому совершим-то мы аборт, убивают ребенка. А потом дети еще немножко взрослеют и думают, что-то мы как-то не сошлись характерами с нашими родителями, что-то они постарели. Что-то маразмик у них начался, что-то начался склероз, что-то мы уже не сходимся характером. Не сдать ли их в дом престарелых? Поэтому Можно иногда посмотреть, в некоторых странах очень маленький уровень насилия над детьми и стариками, фактически нет детских домов, нет абортов и нет домов престарелых. А культура бывает достаточно высокая, и жить не так страшно. Не знаешь, что с тобой сделают твои собственные дети. Иногда даже очень трудно родиться. Тебе просто не дают родиться, убивают и убивают все время, никак родиться не получается. То есть вот эта концепция о совместимости, несовместимости приводит к насилию в результате. И все скатывается в эту концепцию, в эту идею разводов, в идею абортов, в идею домов престарелых и домов для брошенных детей. Сила культуры выражается в одном очень интересном определении. Говорится, что в доме культурного человека даже враг не должен догадаться, что он находится в доме своего врага. Вот это культурный человек. Он даже со своими врагами общается так, что все получают удовольствие. Даже враги не могут догадаться, что они попали в дом своего врага. И, собственно говоря, с точки зрения философии, мы все с вами индивидуальные живые существа. Что это значит? Это значит, что у всех у нас, в конце концов, разный характер. Мы же применяем это слово «индивидуальность». А раз мы применяем слово «индивидуальность», значит, мы должны признать, что у нас разный характер. Мы разные. Мы по определению разные. Поэтому вот тут возникает противоречие с этой системой, которая пытается нас всех разделить на какие-то подкатегории. Душ — бесконечное количество, и характеров тоже бесконечное количество. Плюс ко всему, этот характер еще и постоянно меняется. Мы можем развиваться, мы можем деградировать. Мы же сюда собрались-то, чтобы как-то изменить свой характер, чтобы как-то развиться. Поэтому происходит некоторое удивление. То есть что такое, в общем-то, готовность в семейной жизни? Это готовность к тому, что партнер может в любой момент измениться. Вообще в любой. Имеет право. Если мы принимаем, что партнер – это личность, то мы принимаем и то, что он будет меняться. Причем меняться не по нашему плану, а как хочет. И посмотрите, например, такая ситуация, то есть такой сюрприз в семье у человека возникает. Например, он лыжник, а она лыжник. Он лыжник, она лыжник. И они однажды на зимней лыжне врезаются друг в друга. Их глаза встретились. Они полюбили друг друга и думают, это же судьба. Он лыжник, она лыжник. Мы вместе любим снег. Нам нравится холод. Мы разбираемся в том, какие бывают лыжные палки. Мы любим одну и ту же лыжню. Думают, это судьба, это счастье. У нас будет семья лыжников, и мы родим маленьких лыжников. И мы все вместе будем кататься зимой на лыжах. И все хорошо, создается семья, проходит пару лет. И однажды, допустим, муж приходит домой и говорит, я сегодня сходил на семинар по парашютному спорту. Лыжи, оказывается, так приземленные, это все снег, земля, береза все время во что-то, как бы, врезаешься в какие-то препятствия, холодно все это. Парашют, небо, вот что действительно интересно. Лыжи — это была моя ошибка. Я понял, моя судьба — парашют. Поэтому я буду прыгать с парашюта, и ты, как моя жена, да, конечно же, должна пойти со мной. Поэтому вот я тебе купил женский парашют розовый. И собачки наши купил, маленький собачий парашют. И завтра у нас первый прыжок. И жена думает, ну все, надо спасать семью. Началось. Это так, грубо, конечно, я все описал. Но примерно так и происходит. Личность может измениться в любую секунду. Личность имеет право меняться. Личность может совершать выбор. Личность свободна. То, что мы создали семью, не значит, что мы лишили человека свободы. Не значит, что личность теперь стала роботом. Мы так и остаемся личностями, поэтому какие-то изменения происходят. Кстати, надо и в этом плане вести себя аккуратно, потому что родные все время присматриваются, не собрались ли мы меняться в очередной раз. Поэтому не надо после семинара приходить домой и говорить: «Теперь я понял, как надо жить. Вы все живете неправильно». Да, нельзя есть после 6. После 6 нельзя, после 10 уже можно. Да. Уже огонь возвращается. Замечали, как ночью есть хочется, нет? Да, потому что ночью огонь возвращается. Ну, это я так, к слову. То есть сам принцип, что мы должны быть очень аккуратными, мы должны понимать, что изменения немножко страшны, потому что мы боимся изменений. Мы не знаем, что с ними делать, так как наша культура не научила нас, как вести себя с человеком, который изменился. И вот это наша первичная культурность, наше первичное дружелюбие, наше первичное знание о любви учит нас тому, как оставаться вместе с человеком, который поменялся. Знаете, есть много определений любви. Они очень интересные. Кто-нибудь знает какое-нибудь определение любви? Расскажите мне. Мне интересно. Какие в этом городе есть определения любви? Можно руку поднимать, не говорить. Двойки я не ставлю. Родителей школы не вызывают. У кого есть какое определение любви? Ага.
1: В первую очередь уважение.
0: Уважение.
1: Уступчивость, компромиссы.
0: Любовь – это уважение, уступчивость, компромисс.
1: Да, ну как-то…
0: Это ваше определение?
1: Хорошее. Нет, я не говорю, что это прям точно, но как понимаю.
0: Ну, примерно, да. Понимаю, то есть вы это называете любовью. Хорошо, еще кто? Что? Попытский вариант.
2: Принятие.
3: Бескорыстное служение друг другу.
0: Бескорыстное служение друг другу. Хорошее определение, на практике оно, как правило, не работает.
2: Но принятие и забота.
0: Потому что если муж приходит домой, а жена бескорыстно забыла ему приготовить ужин, то он бескорыстно ей объясняет, что она не получит деньги. Как раз он выдал сегодня зарплату, поэтому бескорыстие очень сложная вещь. Это действительно путь, это совершенство бескорыстия. Но в семье есть обязанности. Обязанности немножко аннулируют концепцию полного бескорыстия. Потому что обязанности подразумевают, что я буду со своей стороны бескорыстен, если с твоей стороны тоже как-то немножечко будет правильное бескорыстие. То есть в семье есть некоторая завязанность на обязанности. Если кто-то перестает выполнять свои обязанности, то с бескорыстием большие проблемы начинаются. Но очень правильное направление. Несомненно, правильное, просто в семье оно очень тяжело реализуется. Семья – это очень сложное место для бескорыстия, потому что слишком много задач практических. А когда стоят практические задачи, то практиковать бескорыстие становится очень сложным. То есть бескорыстие легко практиковать монаху, но в семье с бескорыстием проблемы. То есть недолго на бескорыстии проживешь, если другой человек не бескорыстен. То есть оба должны быть одинаково бескорыстны. Но вот это проблема. Чтобы у обоих было одинаковое бескорыстие, это сложно, конечно, добиться, поэтому в семье чуть-чуть посложнее. То есть обычно это не срабатывает сначала, это срабатывает в конце. То есть бескорыстие в семье начинает вот где-то к 40-50 годам совместной жизни проявляться. То есть первые 30-40 лет лучше на бескорыстие в семье не рассчитывать. Лучше выполнять свои обязанности и знать точно, чего от меня хотят, точно говорить, чего я хочу. То есть, чтобы вот эти требования, они были как-то проговорены. И было ясно и понятно, кто сегодня ребенка из детского сада бескорыстно заберет. А то будут большие бескорыстные последствия за все эти неприятности. Очень хорошо, мы с самого начала до самого верха добрались. Что-то еще посерединке, кто есть какие-то идеи?
2: Принятие и забота.
0: Принятие и забота, ну это вот как первое определение. Немножко другими словами. Да, это похоже под первое определение. Еще какие-то, кто еще думал?
1: Умение слышать друг друга.
0: Умение слышать друг друга?
1: Да.
0: Ну это мы сейчас проговорили. Ну это определение дружбы. кстати. И это позволяет быть вместе, когда любовь уходит. Поэтому это больше определение дружбы. Вот. Еще очень важно установить между нами дружбу, чтобы звуки все-таки от телефонов не исходили, от других критерий. У нас есть такое правило, третий звук, от кого я слышу третий звук телефона, он мне дарит этот телефон. Два я уже услышал, поэтому проверьте на всякий случай, готовы ли вы к своему бескорыстию, чтобы подарить мне этот телефон. А вдруг он именно у вас звонит? Очень интересно, ну посмотрите, что самая главная идея, о которой все думают, о которой все мечтают, идея любви, которая витает в воздухе, она не очень-то проговаривается в виде определений. То есть она не очень-то существует в реальности как четкая, ясная концепция, как какая-то понятная идея, которую можно выразить словами. То есть, ну, в основном мы думаем о том, что мы понимаем, что такое любовь. Поэтому разбор любви начинается с того, что мы действительно осознаем на уровне какой-то концепции, то есть мы начинаем выписывать для себя эти определения любви, которые позволяют нам увидеть ее на разных уровнях, потому что на разных уровнях определение любви будет немножко другое. То есть вы увидели сейчас, что даже сейчас у нас были разные определения любви. И это правильно, потому что мы разные. Поэтому у нас есть какое-то свое видение этой любви. А я бы хотел сейчас для начала дать то определение любви, от которого мы будем отталкиваться. Это то определение любви, которое подходит для того материала, который мы с вами разбираем. Оно очень простое. Оно очень простое, оно банальное, оно принципиально упрощенное. И звучит оно так: любовь — это когда нет никаких причин, чтобы оставаться вместе, а мы все равно остаемся вместе. Это одно из тех определений, которое позволяет в любви выжить. Потому что любовь — это агрессивная среда. И в любви надо выживать. И нам надо в любви выжить 50 лет. И вот это определение любви позволяет выживать. Оно похоже на определение бескорыстия, несомненно, оно связано с этим напрямую. Но здесь есть практическое решение. Практическое решение состоит в том, что когда наступает этот момент, то мы реально понимаем, что нет никаких причин быть вместе. Мы понимаем, что мы любим друг друга, и поэтому остаемся дальше вместе. То есть это не является для нас причиной для отставания. То есть то, что нас больше ничего не связывает, и мы не сошлись с характерами, и нам больше ничего вместе не интересно, изначально не является для нас моментом расставания. То есть мы это определение любви знаем изначально. Что мы любим друг друга, мы поклялись друг другу в любви. Это то, что мы говорим менее научно во время бракосочетания. И в радости, и в горе, и в здоровье, и в болезни, и в богатстве, и в бедности. Что это значит? Когда нет никаких причин, чтобы оставаться вместе. То есть, когда радости вообще никакой, здоровья вообще никакого, денег вообще нет. Что это значит? Больше нет причин, чтобы оставаться вместе. И если мы остаемся, мы любим друг друга. Вот это называется любовью. Поэтому за первые 25 лет эти случаи наступают. Ну, как правило. Не хочется, конечно, но, как правило, 25 лет. Вот. Вот эти ситуации возникают. Если люди первые 25 лет остаются вместе, если точно говорить, 21 год. По-научному 21 год – это 3 кризиса по 7 лет. Если человек эти 3 кризиса проживает, то есть третий кризис примерно заканчивается в районе 25 лет. То есть он-то в 21 проходит, но на сам кризис еще пару лет дается. Поэтому в районе 25 заканчивается третий кризис. И можно сказать, что мы прожили все. Что мы прожили бедность, что мы прожили, так сказать, грустность. Мы прожили болезни, еще что-то, и мы доказали свою любовь. Поэтому любовь, как я говорил, начинается где-то после 25. То есть, когда они уже точно понимают, что мы уже пережили все, было все, и мы действительно готовы быть дальше вместе, несмотря на все эти трудности. То есть, мы действительно любим друг друга. То есть, вот в этот момент они действительно понимают, что они любят друг друга. То есть, может быть, они уже не дали друг другу цветы, и не говорят друг другу «я тебя люблю», «а ты меня люб», Я тебе люблю, а ты мне сегодня только 8 раз сказал, что ты меня любишь, а надо 9. Да на парашюте трудно говорить, что я тебя люблю. Тут бы просто долететь, я и так то, что с тобой прыгнул, это я тебя, значит, очень сильно люблю. Потому что никакой нормальный человек не должен прыгать с парашюта, нечего там делать. Не надо там прыгать туда. Это тянет человека отсутствие настоящей любви. Потому что если есть настоящая любовь, то уже ничего больше не надо. Не прыгать с парашютами, с тарзанки, никуда. Уже и так хватает жизни приключений. Да. Уже парашют ему просто скучно будет. Настоящему семейному человеку через 25 лет семейной жизни парашют скучен. Как-то скучно. Вот у нас было в семье, вот это было. Вот мы однажды чуть не убили друг друга. Вот это было, да. Так что есть это некоторая очень важная концепция. Откуда вообще появилась эта идея разделять всех на категории, на характеры, на психотипы? Это все древнее, глубокое желание властвовать. Желание власти. Мы думаем, что если мы всех разделим на категории, то сможем найти такую категорию, которая нам будет легко управлять. И мы так хорошо устроимся в жизни. Как говорится, разделяй власть. Поэтому как только начинается разделение, это значит власть. Кто-то проявляет свою власть. В связи с нашей темой, можно сказать, дели всех на типы характеров и эксплуатируй. Поэтому совместимость, конечно же, это достаточно такая серьезная тема, в которой нужно хорошо разобраться. И мы с вами немножечко все равно разделим эту тему, но разделим безболезненно на две явные категории, на категорию мужчин и женщин, потому что, несомненно, это деление есть, оно очевидно. Мы отличаемся друг от друга. И мы поговорим о таком интересном явлении, как о возможности стать таким мужчиной и возможности стать такой женщиной, чтобы можно было создать семью с любым человеком. Чтобы совместимость вообще ушла на задний план, когда нас больше не волновало. То есть насколько я должен быть культурным, чтобы я мог прожить с любым другим человеком вместе 50 лет. Это будет наша задача. Неважно, какие мы уже будем в семье люди, будем мы с одними целями, или у нас будут абсолютно разные цели. Неважно, какие у нас мотивы, как мы будем меняться. Но если мы обладаем вот этим умением быть достаточно культурным, то мы можем быть вместе с любым другим человеком. Нас должно что-то объединять. Должно быть что-то объединяющее, что позволит нам быть вместе, несмотря на всю разницу между нами. Мужчины и женщины, несомненно, разные. Это являются некоторые проблемы, но эта проблема работает только до тех пор, пока мы не включаем нашу культурность. Поэтому у нас есть нечто объединяющее, это наши основополагающие принципы поведения. Они есть и для мужчин, и для женщин. Мы разделим эти принципы на две категории. Сегодня мы очень простенько и быстренько поговорим о мужчинах, потому что с ними все просто всегда и легко. Они просты по определению. Как я раньше говорил, у нас есть 30 основных качеств характера, с которыми нужно разобраться. Кто, кстати, не знает про 30 качеств, у нас есть специальный диск, который нужно будет после лекции, если что, у нас взять и дома послушать. Это 30 лекций про 30 качеств характера, которые нужно воспитать у себя и у ребенка. Поэтому обратите на него внимание. Там можно даже показать, что обычно это требуется для нашего воспитания. А мы возьмем главные качества из этих 30, потому что из них есть качество для мужчин, есть качество для женщин. И у мужчины всего 3 качества, которые он должен себе развить. И с ним может жить любая женщина 50 лет. Волшебство. Да, представьте, что мы имеем такой диск, его запомните, он простой, чтобы его увидели. Да, 30 качеств характера. Или воспитание взрослых, какие качества нужно привить своим детям. Очень важный семинар для всех родителей, для всех, кто занимается собой, потому что это основа вообще работы над своим характером. И На воспитание, как правило, говорил, отводится, ну, например, у мальчика где-то полностью он воспитывается за 25 лет. То есть это включается воспитание и самовоспитание. Воспитание всегда переходит в самовоспитание. Воспитание никогда не заканчивается. Поэтому в районе 12, 13, 15 оно заканчивается как воспитание, то есть родители перестают влиять на ребенка, но они должны его воспитывать так все эти 15 лет, чтобы он автоматически перешел на самовоспитание. То есть это не значит, что все, закончилось, наоборот, только началось. То есть человек примерно формируется окончательно в районе 40 лет. Его характер полностью формируется. То есть к 40 годам только родители могут вздохнуть спокойно. Мальчик вырос хорошим. То есть первые 40 лет в жизни мальчика самые трудные. И вот родители примерно к 40, а понимают, что воспитание закончилось. И где-то в 40 он понимает, родители хорошие, зря я к ним так относился, надо им там еду носить, надо им помогать, надо о них заботиться. Ну, то есть к 40, в общем-то, он становится вот членом семьи полноценным. До этого, конечно, много всего веселого происходит, это уже другой вопрос, как с этим всем решать, но это не быстрый процесс. Где-то в районе 25, с научной точки зрения, должна создаваться семья для мужчины. Поэтому будем считать, что у нас есть 25 лет на воспитание. За 25 лет три качества, как-то можно с ними разобраться? То есть по 8 лет-то на одно качество можно потратить? Чтобы этот человек мог потом 50 лет жить в семейной жизни. И жена все время приходила и говорила: ой, спасибо за сына, ой, спасибо, ой, такой мальчик хороший, вот не нарадуется, спасибо большое. А и то, что она приходит и говорит: почему вы его в детстве не убили, ну почему? То есть вот можем ли мы хотя бы вот три качества-то, Бог с ним 30, понятно, что 30 это на всю жизнь, но хотя бы три, поэтому мы сегодня поговорим об этих трех. Трех, у женщин, конечно, их побольше немножко, но там есть свои тонкости, у женщин всего побольше, поэтому у них и качество больше, в два раза побольше. Но это на завтра мы оставим, про женщин целую лекцию им посвятим завтра, потому что с женщинами все сложно. Им самим собой сложно, мужчинам тем более ничего не понятно. Да, всем сложно, то есть всем. То есть женщины сами удивляются, как это так все сложно. Поэтому и сами разговоры сложные, поэтому мы завтра об этом поговорим радостно. Потратим на это целую лекцию. И потом я еще на мастер-классе об этом расскажу, как это все можно увидеть, вот эту внутреннюю природу человека в его карме. Как эта карма проявляется в астрологии человека, как можно ее прочитать, как раньше астрологи пытались понять, как людям жить вместе. И...
4: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

ahí, Jagannath.

0: Кришна говорил Арджуне, что ты должен убивать своих братьев, потому что это твой долг. У Арджуны дилемма – соблюсти закон или помочь родственникам. Это как вот если вы, допустим, судья, и вдруг на скамье подсудимых оказывается ваша мама. Но она изнасиловала 20 бодибилдеров. Вот. Ее, значит, надо обвинить за изнасилование. Вот какие у вас будут в данный момент, в момент осуждения, какие будут отношения? Как судьи с подсудимым или как сына с матерью? Ну или как, если это брат ваш, он там убил кого-то, а вы судья, вот что делать? Вот это очень серьезная дилемма. И очень многие великие произведения, которые стали для нас классикой, они построены вот на этой вилке самоотождествления. В какой из моментов жизни живое существо отождествляет себя с тем или иным обществом? В данный момент что Арджуне важнее? Отождествлять себя с семьей или отождествлять себя с... Ну, даже не столько с воином, а с человеком, который следует традициям древних, арийской, древневедической традиции, по которой ты должен покарать врага, независимо от того, принадлежит он твоей семье или не принадлежит. Вот. Вот перед ним такая дилемма. И Кришна ему говорит: я тебе предлагаю выбрать роль вершителя закона, а не роль семьянина. То есть отойти от кланового мышления и принять государственное мышление. Вот это ему Кришна говорит. Почему? Потому что это более широкий взгляд на мир. Потому что клан, он, скажем, там 100 человек, да, а государство 100 тысяч человек. То есть от менее важного долга перейти к более важному долгу. Вот об этом Кришна говорит, но он говорит об этом в начале Гиты. В конце Гиты он говорит: вообще-то я хочу, чтобы ты убил своих родственников не потому, что закон надо соблюдать, а потому что я твой друг, и я просто как друг тебя прошу об этом. Вот, просто исполни дружескую просьбу. Убей своих братьев, деда, родственников. Не потому, что так закон требует, а просто я тебя об этом прошу, что ты ради друга не можешь это сделать. Вот. Но поскольку так случилось, так сложилось, что этот друг был еще и самим Верховным Богом, то Арджуне повезло. Нам везет меньше. Мы всегда находимся вот в этой вилке. Покарать преступника, а если преступник твой единоверец, он такой же христианин, как же ты его можешь карать? Фильм был такой классический, советский, по-моему, называется «41-й». Там на острове, во время гражданской войны, на острове оказалось два существа, мужское и женское. Вот мужское существо – это белогвардейский офицер, а женщина – это красноармейка. И они там полюбили друг друга. И забыли про то, что война идет, что они, оказывается, принадлежат разным классам. Он класс эксплуататоров, она из класса эксплуатируемых. И они так жили себе бесконечных 10 дней. Вот. И потом, значит, высадились белые на этот остров. И она говорит: нельзя к ним присоединяться. А он говорит: нет, я пойду к своим. И она его застрелила. Вот она тоже была как тот Арджуна. А с одной стороны, она его любила как мужчину, а с другой стороны, он был классовым врагом. И она, как Арджуна, выбрала позицию классового врага. Она его застрелила. Поступила совершенно правильно.
1: А как Всевышний может просить меня убивать?
0: Вот.
1: Это же не образ Шива, Кришна.
0: Это Кришна, да. Кришна и, возможно, друг.
2: Вашему вниманию лекция Энвера Измайлова.
3: Почему я эту тему решил сегодня озвучить для вас? Это как раз связано с тем материалом, который мы разбираем. Это 5 ступеней эволюции сознания человека на пути от животного, ну вообще как бы эволюции духа, на пути от животного состояния до состояния блаженства и вечности. Я говорил, что есть ведическая литература, она называется Шабдой или Шрути. То есть это книги, которые были записаны мудрецами в состоянии самадхи. То есть самадхи – это состояние связи или транса, или откровения, когда человек пишет то, что, ну как, через слышит. Откровение, да, слышит внутри. Это литература йогов и трансценденталистов. И в целом Веда, она очень обширное знание, и перед началом нашей эпохи Кали это ведическое знание было записано в письменном форме. До этого знания не записывалось, его передавали от учителя к ученику, как шабду, как звук. И ученик, когда он слышал веду, он проходил определенные уровни реализации, и когда он достигал высочайшего уровня, он мог сам передавать это знание дальше. Такова была система. Часто система утрачена, тем не менее осталось ведическое знание и осталась система передачи этого знания, которая осуществляет, то есть традиция дает именно понимание веды, то есть избавляет от подмен в понимании. Так существует ведическая литература, она очень обширная, и в целом, то есть есть сами веды, они представляют собой в основном гимны, в которых раскрывается знание о душе, знание о мире, знание о Боге, знание о различных полубогах, то есть девах. Девы – это личности, которые контролируют те или иные сферы мироздания. Есть девы, контролирующие воздух, есть воздушные стихии, есть девы, контролирующие огненную стихию, есть девы, контролирующие жизненные движения жизненного воздуха, праны, психическую энергию и так далее. Соответственно, люди имеют отношения с различными девами, рождаясь под определенной звездой и так далее. Ну, то есть это вот вся эта тема. И вот эти веды, четыре их, они разбиты на четыре составляющие, Риг, Сама, Яджу и Адхарва веда, они содержат, каждый из этих вед есть Упанишады. Упанишады – это философские трактаты, которые объясняют смысл веды, конкретные веды. То есть веды – это гимны, их понять невозможно, а Упанишады, они дают некое объяснение, философию, которое позволяет правильно эти веды произносить, и, соответственно, осуществлять тот эффект, который это произношение, декламирование гимнов вед, оно должно давать. В основном гимны эти гимны прославления.
1: А кто Упанишады?
3: Упанишады написали различные мудрецы. Там много Ангира, Джаймини, многие мудрецы писали Упанишады. Все они являются учениками Вьясы. Вьяса – это составитель вед. Ее считают воплощением Всевышнего в ведической традиции, литературным воплощением. Так, веда очень разнообразна, но вот Упанишады – это суть. А из всех Упанишад, все Упанишады, они собраны в одном месте, в одном произведении, которое называется Веданта. Это я вам уже рассказывал.